Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой: я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит шестая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Игорь приехал в знакомый район, в котором они с Ликой прожили несколько лет. Большой дом, некогда так любимый женой, теперь принадлежал другим людям. Деньги от продажи дома ушли на оплату остаточной стоимости дома и погашение кредитных карточек, потраченных на увеселительные поездки с Марьяной. Игорь медленно ехал вдоль частных домов, потом свернул направо, в сторону симпатичных квартир. «Наверное, где-то здесь», – подумал он, и сразу увидел Тойоту Лики. Он припарковался за зеленым забором из густого кустарника и стал наблюдать. Подъехать ближе он пока не решался, но решил ждать до тех пор, пока не увидит жену. Если для этого понадобятся сутки, он не двинется с места. Было только 3 часа дня. Несмотря на конец января, день стоял теплый и солнечный. Не станет же она в такой замечательный день сидеть с детьми в маленькой квартире. «Да и Ник, наверное, выйдет на улицу», – рассуждал Игорь. Прошло 20 минут, которые показались ему долгими, томительными часами, как вдруг он увидел Ника. Мальчик вышел из соседней квартиры и, размахивая руками, быстро побежал домой. Сердце Игоря дрогнуло. Он удивился тому, как повзрослел его сын. Интересно, вспоминает ли он своего отца? Ведь мальчикам так нужно мужское общение. В детстве Игорь очень гордился тем, что его отец так много времени проводил с ним. Они вместе ездили на рыбалку, ходили гулять в парк, делали домашнее задание. Этим тогда не мог похвастаться никто из мальчишек в его классе. Игорь глубоко вздохнул. «Господи, что я наделал? Как я мог так долго жить без них? Как мне очиститься? Как вернуть назад твою любовь? Вернуть назад свою семью!» Сейчас ему казалось, что он остался один в огромном и чужом мире. Может, стоит постучать и зайти в ту желанную дверь, упасть перед Ликой на колени прямо у порога и умолять простить его? Ведь не найти слов, какими можно выразить все, что он чувствует сейчас. Лика умная, она все поймет. Возможно, она до сих пор любит его. Игорь вышел из машины и вдруг увидел свою жену. Лика вышла из дома с радостным лицом и была настолько прекрасна, что от нее трудно было отвести взгляд. Она держала на руках годовалую дочь. Ник стоял рядом и что-то ласково говорил малышке. Игорь почувствовал, как у него перехватило дыхание, а в ногах появилась слабость. Он смотрел на Лику и детей, понимая, что ничего прекраснее этого мгновения до сих пор в его жизни не было. «Господи! Неужели мне нужно было уйти от них, чтобы понять, как сильно я их люблю?» Он спрятался за толстый ствол дерева, продолжая наблюдать за своей семьей. Из соседней квартиры, откуда несколько минут назад вышел Ник, появился молодой мужчина. Широко улыбаясь, он уверенно подошел к Лике, взял у нее ребенка и направился к Тойоте. Она шла следом и катила перед собой пустую коляску. Все в ней излучало степенное, печальное достоинство. Сейчас Игорю так хотелось, чтобы она была менее привлекательна. Его обдало жаром. В груди появилась сильная боль, застучала в висках. Будто сквозь туман, Смотрел он, как этот парень открыл перед его женой заднюю дверцу машины. А когда она села, дал ей ребенка. Ник уверенными движениями сложил детскую коляску, положил в багажник и сел на переднее сиденье. Незнакомец занял место водителя. Игорь старался совладать с собой, чтобы не выйти из своего укрытия и не подбежать к Тойоте. Его била нервная дрожь. Потрясенный, он вдруг с удивлением увидел, как дверь квартиры Лики открылась, и на пороге появилась его мать. Она махнула рукой и быстро направилась к машине. В руках она держала сложенный листок бумаги. Парень вышел из машины и, улыбаясь, взял его у нее. «Шары не забудьте!» – крикнула женщина Лики. И парень, словно поняв русскую речь, махнул головой. Знакомый с детства голос взволновал Игоря. Он смотрел на мать, пытаясь понять, что здесь происходит. Только теперь сын заметил, что ее волосы совсем побелели. Но взгляд добрых глаз и улыбка остались прежними. «Что она здесь делает?» Возмущенно прошептал он и сразу вспомнил, что его мать и жена всегда были дружны между собой. Слово «шары» неуютно засели в голове, не давая покоя вместе с другими тревожными мыслями. Горячая волна подкатила к сердцу. Он достал телефон и посмотрел на календарь. «Сегодня 20 января. Нику 10 лет». Игорь не заметил, как по его небритым щекам потекли слезы. Глядя вслед удаляющейся Тойоте, он думал о том, как глубоко его несчастье. Он вернулся в машину, не желая никуда уезжать отсюда. Сердце сжималось от жгучей боли, голова гудела. Игорь понимал, что официально Лика не могла выйти замуж, так как не разведена с ним. Но этот парень так заботливо крутился возле нее, так осторожно держал его дочь, словно именно он был отцом счастливого семейства. Игорь поймал себя на мысли, что ревнует Лику, чего никогда не было на протяжении всей их совместной жизни. Она просто не давала ему повода ревновать. Штамп в паспорте ничего не значит, если Лика впустила в свое сердце этого американца. А как радовался рядом с ним Ник! Ведь родной отец не показывался 2 года, не поддерживал материально, не поздравлял с днем рождения в прошлом году и забыл об этом сегодня. И родной отец даже не знает имени своей дочери. Игорь закрыл заплаканные глаза и откинулся на спинку сиденья.
1: «О, Господи! Прости меня! Прости меня! Прости меня!»
0: Это было все, что он мог сказать сейчас Богу. Вспоминая в подробностях свою жизнь с Ликой и то, как подло он обманывал ее, оскорблял, унижал и обзывал, ему становилось так тоскливо, что хотелось просто кричать от отчаяния. Он не мог понять, как жил все это время без своей семьи, без заботливых и нежных рук Лики, без ее прекрасных глаз, без всего, чем она незаметно окружала его.
1: Боже, я сам заживо похоронил ее любовь ко мне.
0: Игорь вспомнил, как счастливый и влюбленный стоял рядом с ней под сводами церкви в день их свадьбы и, сжимая ее хрупкую горячую руку, повторял за пастором слова обещания. «И в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас».
1: О, Господи! так устал. Приди в мою жизнь. Сожги своим огнем мои грехи. Сожги мое прежнее я, чтобы обновленное я было угодно тебе. Прости меня, Господи. Отец, прости и помилуй. Верни мне мою семью. Не допусти, чтобы Лика сошлась с этим парнем. Не отбирай ее у меня, Боже. Я каюсь во всех своих преступлениях. Каюсь, Господи. Каюсь. Каюсь.
0: Сидя в машине за затемненными стеклами, закрыв лицо руками, Игорь еще долго оплакивал перед Богом свое падение. В то ужасное время, предавая Лику, он игнорировал все, что Библия говорит о страхе Господнем. Сейчас он сильно сожалел об этом и воспринимал свою жизнь с Марьяной иначе. Глубокое чувство вины терзало его душу. Оно было настолько мучительным, что ему трудно было дышать. Сожаление переполняло его. В дверце машины лежала его Библия. Он не прикасался к ней очень давно, хотя каждый день, садясь в свой Lexus, видел святую книгу, но не обращал на нее внимания. Однажды он даже хотел выбросить ее, но потом отвлекся и забыл. Он открыл запыленную Библию, и его взгляд упал на слова из 50-го псалма. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мной. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Читая эти строки, Игорь молился словами царя Давида.
1: «Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего».
2: Мне счастья в жизни большего не надо, как быть с Тобой в общении, Господь.

0: Очищая свое сердце и душу слезами покаяния, он не видел, как Лика вернулась с детьми и как ее знакомый американец занес в дом большие пакеты. Подняв голову, Игорь заметил припаркованную Тойоту. Ему очень хотелось войти в дом и вышвырнуть этого парня из квартиры Лики. Но вместо этого он поехал в ближайший торговый центр и купил Нику в подарок iPad. Когда он вернулся, возле дома Лики стояло несколько машин. Среди них была старенькая машина его отца. Игорь достал телефон и включил его. Марьяна звонила несколько раз, но он не стал ей перезванивать. Номер отца он набрал по памяти. «Алло?» – послышался до боли родной голос. «Здравствуй, папа!» – еле выдавил из себя Игорь. «Игорь, неужели это ты, сын?» – взволновался отец. «Да, папа, это я. Давай сейчас встретимся и поговорим. Ты можешь выйти на улицу?»
1: «Я не дома. Мы с мамой».
0: «Я знаю, где вы. Просто выйди потихоньку на улицу, и все».
1: «Хорошо, сынок. Иду».
0: Игорь вышел из машины и стремительно направился к дому Лики. При виде новых морщин на родном лице у него сжалось сердце. Он крепко обнял отца, не скрывая подступивших слез.
2: «Папа, прости меня. Я причинил вам с мамой столько страданий. Прости, если сможешь».
0: Игорь взял отца за руку, как в детстве, и пошел с ним к своей машине. По дороге он рассказывал о своем раскаянии, о перемене в сознании и снова просил прощения. Отец шел молча, то и дело смахивая слезы. Они сели в машину.
2: «Как мама? Я сегодня видел ее»,
0: – поинтересовался Игорь и снова взял отца за морщинистую руку.
2: «Она молодец, не сдается. Только диабет дает о себе знать. Я уверен, мама простит меня. А ты, папа, простил?»
0: «Да, сынок». Голос отца дрожал от волнения.
2: «Мы постоянно молимся о тебе и не держим зла, хотя мы очень переживали за тебя. Папа, я наконец вернулся к Богу, и слава Господу!»
0: Не дослушав сына, воскликнул отец, подняв руки к небу.
2: «Я также очень хочу вернуться к Лике и детям».
0: Игорь не сводил глаз с лица отца.
2: «Как она? Я так давно ее не видел». «Твоя жена – потрясающая женщина. Чем больше я с ней общаюсь, тем больше убеждаюсь в этом. Лика нам как родная дочь, несмотря на то, что она очень много пережила из-за твоей измены. Она любит нас и уважает. Она там замуж не собирается. Я видел, как вокруг нее сосед-американец крутится».
0: Отец глубоко вздохнул.
2: «Не знаю. Может, и собирается. Она женщина молодая и красивая. Берни очень хороший человек. И Ник к нему потянулся»,
0: – вздохнул отец.
2: «Ты бы сам у нее спросил, сынок. Пойду я, а то мать хватится.
0: Он взялся за дверцу, собираясь выйти из машины.
2: Подожди, папа, задержал его Игорь. Отдай, пожалуйста, этот пакет Нику от меня и поздравь с днем рождения. И еще дай мне ключ от вашего дома. Я подожду вас там. Можно? Мне так много нужно сказать вам. Можно, сынок.
0: Они вышли из машины и опять обнялись. Через тонкую куртку Игорь почувствовал, как задрожали от рыданий опущенные плечи отца.
2: «Прости, папа! Прости!»
0: повторял он.
2: «Я, наконец, пришел в себя! Надеюсь, Бог простил меня, но мне еще столько нужно ему сказать!»
0: Отец протянул ему ключи от своего дома и взял пакет с подарком.
2: «Лучше бы ты сам его отдал Нику, а то он тебя забывать начал. Наломал я дров, что даже оправдаться нечем!»
0: Опустил голову Игорь.
2: «Папа, ты просто скажи ему, что я его очень люблю. И еще, как Лика назвала нашу дочь?» «Любочкой, как маму. Но все, кроме меня, называют ее Лав. Я не видел ребенка красивее этой девчушки».
0: Игорь сел в машину, потрясенный событиями сегодняшнего дня. Телефон звонил каждые 5 минут. Он представлял, как злится Марьяна, и решил, не откладывая, порвать с ней. Когда телефон зазвонил в очередной раз, он ответил.
3: «Ты что себе позволяешь?»
0: Раздался возмущенный крик.
3: «Ты ведь сказал, что скоро приедешь! И я не собираюсь больше ждать тебя, понял?»
2: «Понял, Марьяна. И не надо. Тем более, что я больше не приеду. Между нами все кончено».
3: «Что? Что ты сказал? Где ты? Нам нужно поговорить, Игорь. Приезжай, пожалуйста!»
0: Из телефона послышались всхлипывания. Он подождал, пока она немного свыкнется с этой мыслью.
2: «Марьяна, я хочу вернуться к своей семье. Я понял, что очень люблю свою жену и детей».
3: «Это ложь!»
0: – перебила она его громким криком.
3: «Ты не можешь любить эту курицу! Ты меня любишь! Забыл?»
2: «Прости, что не оправдал твоих надежд, Марьяна. Прости».
0: Игорь опять отключил телефон и медленно поехал мимо зашторенных окон, за которыми жила его семья. Оттуда доносился веселый смех. Он остановил машину возле дома напротив и выключил фары, пристально глядя на окна. Как бы ему хотелось разделить праздник вместе с ними. Но он не мог сейчас переступить порог их дома. Пока не мог.

0: он поехал в любимый русский магазин родителей, который работал до позднего времени, и купил продукты, которые нравились матери и отцу. Через несколько минут он остановился у их дома. Родители еще не вернулись. Игорь отнес пакеты на кухню и расположился в той комнате, где они жили с Ликой, пока не купили дом. Воспоминания красочной кинолентой разворачивались в его сознании. Он не заметил, как уснул прямо в одежде. Разбудили его радостные голоса родителей. Игорь встал с кровати, причесал пальцами волосы и вышел к ним. Мать нежно улыбнулась ему, однако ее глаза светились глубокой печалью. Игорь всегда видел скорбь во взгляде матери, но никогда не придавал этому значения. Они крепко обнялись. Вдыхая знакомый запах материнских волос, он чуть не расплакался снова.
1: «Прости меня, мама! Прости, если можешь!»
0: Мать молча гладила сына по широкой спине, прижавшись к нему. Ее горячие слезы радости насквозь пропитали его рубашку.
1: «Пойдем на кухню, сынок! Ты, наверное, голодный. Папа сказал мне, что ты у нас, поэтому я прихватила кое-что с собой с праздничного стола. Я подумала, тебе будет приятно покушать то, что Лика приготовила своими руками. Спасибо, мама. Я так соскучился по домашней еде».
0: Игорь только сейчас понял, как сильно он проголодался. Весь день ему было не до еды. Он даже забыл о том, что не завтракал. Он чувствовал такую огромную благодарность к Богу и к родителям, что радость переполняла его сердце, а все вокруг казалось новым и прекрасным. И только мысли о Лике и о том парне не давали покоя. Он ел салаты и запеченную курицу, вспоминая то счастливое время, когда Лика готовила такие вкусные блюда специально для него. Ему хотелось стереть все преграды между ними, убрать все, что 2 года удерживало его от своей семьи, и забыть весь ужас своего поступка. Хотелось повернуть время вспять, чтобы этой разлуки никогда не было. Если Лика простит его, он каждый день, каждый миг будет показывать ей свою любовь, проверенную временем и горькой разлукой. Отец принес альбом с фотографиями внуков. Игорь еле сдерживал слезы, глядя на нежное личико Лав на любительских снимках и сияющие радостью глаза Лики. Никогда прежде жена не казалась ему такой красивой, как сейчас. До поздней ночи он говорил с родителями о многом, открывая перед ними душу, но не решался спросить о том, что его сейчас интересовало больше всего. Мать то и дело гладила его по голове и рукам, смахивая со щек слезы радости. Игорь снова ощутил себя любимым сыном. Вставая из-за стола после благодарственной молитвы, он спросил у матери:
1: «Мама, как ты считаешь, еще не все потеряно с Ликой?»
0: Мать улыбнулась, глядя на него мудрым взглядом.
1: «На мой взгляд, сынок, потеряно очень многое, но шанс есть. Только бы она меня простила!»
0: Вздохнул Игорь и снова обнял мать.
1: «Знаешь, сын, Лика сейчас совсем другая. Бог так изменил ее. Даже если она и вышвырнет меня из своей жизни, как ненужную вещь, это будет справедливо. Я поступал с ней последний негодяй.
0: Она не сделает так. Ты бы поговорил с ней, сынок. Я обязательно позвоню ей. Но только после того, как схожу в воскресенье в церковь. Я так давно там не был. Заканчивался день, такой трудный и одновременно такой радостный. Лежа в постели, Игорь думал о том, что за весь день он молился гораздо больше, чем за прошедшие годы, два последних из которых вообще пролетели без Бога. Сейчас он испытывал необычную легкость и свободу. Даже мысли о проблемах в бизнесе не казались теперь такими страшными, как вчера.
1: «Господи!»
0: — молился он, засыпая. «А ведь я все это время находился от тебя на расстоянии всего одной молитвы. Но это казалось так далеко». Последнее, что промелькнуло в мыслях, прежде чем он погрузился в глубокий сон, была мысль о предстоящей встрече с Ликой.

0: Утром дом наполнился ароматными запахами кофе и маминого фирменного омлета с овощами и ветчиной. Игорю было так хорошо в родительском доме, что он передумал ехать с утра в офис. После завтрака он вышел во дворик. Солнце уже позолотило окна и крыши соседних домов. Душу окутал мир и покой. Накануне он отключил звук в телефоне. Марьяна набирала его каждые 7-10 минут. «Господи, дай мне мудрости спокойно порвать с этой женщиной!» Молился он и перезвонил ей.
1: «Игорь, я не спала всю ночь!»
0: Заплакала Марьяна. Сегодня ее голос звучал немного мягче.
1: «Давай встретимся и поговорим спокойно, пожалуйста! Я очень соскучилась по тебе!»
0: «Ты просто выслушай меня, Марьяна, и не перебивай!» Игорь старался говорить спокойно. «Я вернулся к Богу и покаялся перед Ним». Марьяна засмеялась. «А еще я понял», — продолжал Игорь, не обращая внимания на ее смех, «что очень сильно люблю свою жену, детей и родителей». «Марьяна, я хочу вернуться в свою семью».
1: «А если через месяц она снова надоест тебе? Опять начнешь мне звонить?»
0: С издевкой спросила

0: Я проклинаю тебя! Я правильно делала, что изменяла тебе несколько раз! Ты это заслужил!
1: Он спокойно выслушал, пока она выпустит все пары, и сказал: «Если будет очень плохо, обратись к Богу. Может, Он наведет свой порядок в твоем сердце, как Он сделал это со мной». В телефоне послышался отборный мат. Игорь немного подождал. «И еще, в моем сером пиджаке во внутреннем кармане лежит $1000 наличными. Возьми себе на расходы».
0: «Уже взяла!»
1: Я не сомневался. «Ну, прощай, Марьяна». Игорь отключил телефон и вошел в дом. Отец слушал христианское радио. Мать возилась на кухне, тихонько напевая любимую песню о Божьей милости. Это напомнило Игорю то время, когда он был еще подростком. Идти никуда не хотелось. Сердце испытывало небывалое умиротворение. Невозможно было придумать никакого другого объяснения его настроению, как только то, что Бог по своей бесконечной милости пришел в его разрушенный мир, в его исковерканную грехом жизнь, чтобы расставить все на свои места и навести свой божественный порядок в его сердце. «Как дела, папа?» – спросил Игорь. «Что собираешься делать?» «Лика попросила нас забрать Ника из школы, а вечером привезти его домой».
0: «Это хорошо. А как он вчера отреагировал на мой подарок?»
1: Отец с грустью посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Мы с мамой решили, что будет лучше, если ты сам вручишь его сыну. Коробка лежит в моей машине».
0: «Тоже верно. А давай я сам заберу Ника из школы. Заодно пообщаюсь с ним и поздравлю с днем рождения».
1: «Тебе его не отдадут. Ты не зарегистрирован в школьном офисе».
0: «Тогда поедем вместе».
1: «Хорошо. В школе нужно быть в 2:30.
0: В разговор вмешалась мать.
1: «Это хорошо, сынок, что ты поедешь с папой за Ником.
0: Мальчик он рассудительный, учится хорошо, послушный.
1: Он сильно переживал, когда ты ушел из дома. Все ждал тебя, молился, спрашивал о тебе. И даже думал, что ты умер. Потом сильно привязался к соседу Берни. У него нет семьи, поэтому он много внимания уделяет Нику. И в мяч с ним играет, и уроки помогает делать. И к озеру они ездят вместе. Так что тебе, сын, теперь придется найти дорожку к сердцу ребенка».
0: Игоря больно задели слова матери о Берни и Нике, но он только тихо ответил:
1: «Я постараюсь, мама, с Божьей помощью».
0: Ожидая встречи с сыном, он волновался, подбирая в уме нужные слова, но ничего не приходило в голову. Оправдать свое бесконечно долгое отсутствие было нечем, кроме как рассказать мальчику всю правду, который ребенок наверняка знал и по-своему осуждал отца. Ник, как всегда, стоял в группе детей возле школьного паркинга, ожидая, когда его заберут после занятий. Утром Лика сказала сыну, что за ним сегодня приедет дедушка и вечером привезет его домой. Он с раннего детства любил бывать у них и сейчас радовался, высматривая знакомую машину. Старенький Hyundai плавно притормозил. Школьный воспитатель открыл дверцу машины и приветливо поздоровался. Ник махнул рукой приятелям и юркнул на заднее сиденье.
2: «Папа?»

0: Удивленно воскликнул он, увидев отца. «Откуда ты взялся?» По интонации сложно было определить, обрадовался он или огорчился. Игорь хотел крепко обнять сына, но вместо этого протянул ему свою руку. «Здравствуй, Ник!»
1: «Привет!»
0: Мальчик нерешительно прикоснулся к руке отца, продолжая вопросительно смотреть ему в глаза.
1: «Зачем ты приехал?» «Сказать, что я очень тебя люблю, что я очень по тебе соскучился, и поздравить с днем рождения!»
0: «Спасибо!» Грустно улыбнулся Ник.
1: «Я в прошлом году ждал, что ты меня поздравишь!»
0: От боли у Игоря сжалось сердце. Он крепко обнял сына и прижал к себе, стараясь скрыть от него непрошенные слезы.
1: «Прости меня, сынок! Я так виноват перед тобой! Перед Лав, перед мамой! Я очень хочу, чтобы снова мы были вместе и больше никогда не расставались!»
0: Ник отстранился от него. В детских глазах отражалось недоверие.
1: «Ты что теперь, и тетю свою бросил?»
0: Игорь растерялся. Как бы ища поддержки у отца, он посмотрел в зеркало и увидел, что по лицу пожилого человека текут слезы. Он глубоко вздохнул и взял Ника за руку.
1: «Сынок, я поступил очень нехорошо. Прости меня. Бог уже простил меня. Я больше не могу жить без вас. А вдруг ты опять нас бросишь?»
0: Ник смотрел так серьезно, что Игорю стало не по себе.
1: «Я больше не хочу, чтобы мама плакала. Я теперь ее защитник. Этого не случится, сынок. Я много понял за это время. Лучше мамы никого нет на свете. Но ведь ты и раньше это знал, когда женился на ней, верно?»
0: Взрослый взгляд десятилетнего сына и его слова еще больше смутили Игоря.
1: «Конечно, знал. Но, надеюсь, она простит меня. А ты как думаешь, сынок?»
0: Ник как-то по-особенному посмотрел на него и пожал плечами.
1: «Думаю, что простит. Мне кажется, что она не дает Богу покоя своими молитвами о тебе. Я просил маму, чтобы моим папой стал наш сосед Берни, но она сказала мне, что любит тебя и что эта любовь никогда не прекратится».
0: Ком в горле помешал Игорю произнести хоть слово. Он снова крепко обнял сына. Мальчик тоже прижался к нему. Так они ехали до самого дома. Перед тем, как выйти из машины, Игорь дал ему коробку с айпэдом.
1: «С днем рождения, сынок!»
0: У Ника загорелись глаза.
1: «Спасибо, папа! Это очень круто!»
0: Ребенок схватил коробку и побежал в дом.
1: «Бабуля! Бабуля!» – закричал он с порога. «Папа вернулся! Посмотри, что он мне подарил!»
0: За обедом все радостно смеялись и шутили. Игорь наслаждался непринужденной атмосферой любви, царящей за столом, вкусной домашней едой, и постоянно ругал себя за то, что так долго жил вне семьи. Ему хотелось помириться с Ликой и взять на руки Лав, но он дал себе слово, что подойдет к жене только после воскресного богослужения. Слова Ника о том, что Лика до сих пор любит его, вселили надежду и немного успокоили сердце. До воскресенья оставалось 2 дня, и он решил насладиться общением с родителями, вспомнить детство и годы юности. После обеда Ник сел делать уроки. Игорь устроился рядом на диване, чтобы подключить сыну iPad и загрузить в него нужные программы. Мальчик постоянно искал отца взглядом, словно боялся, что он снова исчезнет из его жизни. Около 6 вечера Игорь отвез сына домой. Они крепко обнялись в машине и ненадолго попрощались. Радостный, Ник побежал домой, прихватив с собой отцовский подарок. Игорю так хотелось зайти в дом Лики вместе с сыном. Но он опять сдержал себя и быстро уехал, махнув на прощание рукой Нику.

0: В огромном торговом центре, куда он приехал, чтобы купить себе немного новой одежды, было многолюдно. Игорь не знал, в каком магазине можно приобрести пару брюк, несколько рубашек, мужское белье и свитер. Раньше всем этим занималась Лика. Когда он привозил в торговый центр Марьяну, она обычно тащила его в дорогие модные бутики. Игорь часами ждал свою подругу и рассчитывался в кассе за ее наряды. Первый магазин одежды, который попался ему на глаза в огромном торговом центре, был Мэйсис. Внимательный продавец помог приобрести ему необходимое на первое время. Также он купил отцу две новые рубашки, красивый вязаный жакет для матери и три симпатичных платья для Лав. С того времени, как он расстался с Ником, прошло часа три, но мальчик звонил ему уже несколько раз и спрашивал, где он находится. Когда Игорь, уложив пакеты с покупками в багажник, садился в машину, чтобы ехать к родителям, Ник позвонил опять.
1: «Папа, я хочу пожелать тебе спокойной ночи. Ты где?»
0: «Ездил в магазин. Теперь возвращаюсь к бабушке и дедушке. Как мама и Лав?»
1: «Папа, я пока маме не говорил, что ты хочешь к нам вернуться», –
0: зашептал мальчик.
1: «Вдруг ты передумаешь, и она сильно расстроится. Я просто сказал, что ты привез меня домой и подарил iPad на мой день рождения».
0: «И что она?»
1: «Она сказала, что очень рада, и быстро отвернулась. Мне кажется, она заплакала».
0: «Все будет хорошо, сынок. Спокойной ночи. Люблю тебя».
1: «Наверное, я тоже тебя люблю, папа. Спокойной ночи».
0: Родители ждали его к вечернему чаю. Они очень обрадовались подаркам и вниманию сына, от которого давно отвыкли. На этот раз Игорь задавал им много вопросов о Лике, о том, как она одна справляется с платежами. Мать рассказала ему, что Берни предложил Лике работу на дому, и, кроме того, она два раза в неделю убирает какой-то офис недалеко от дома. –

Сегодня прозвучала шестая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Капернаум был важным географическим пунктом на севере Галилейского моря, на самой границе провинции Галилеи. Дороги из разных стран проходили через него. В этом городе жили два брата, Андрей и Симон Петр. Они были рыбаками.
1: Ой, Петр, это бесполезно. Ни одной рыбешки. За все эти годы, что мы рыбачим вместе, я не видал ничего подобного.
2: Оф, сплошное невезение.
1: Да.
2: Кажется, одно несчастье следует за другим.
1: Ты что, думаешь про Иисуса?
2: Да. И про Иоанна Крестителя тоже.
1: Это просто не укладывается в голове.
2: Скажу больше. Меня все это просто гнетет. Давит на сердце. Я имею в виду то, что Иоанн посажен в тюрьму.
1: Да, да, да.
2: Иисуса чуть не убили в его родном городе. Власти против него. Не знаю, что и думать. Вначале я верил, что он, может быть, действительно наш спаситель. А теперь же... Не знаю. Я в этом не очень уверен.
1: Точно, точно. Как руководитель он мне не кажется очень сильным. Когда ученики Иоанна устроили шум, он тут же собрался и ушел. А теперь вот проповедует в Галилее. Будь бы он посланником Божьим, он проявил бы больше решимости, что ли?
2: Если бы Иисус начал сотрудничать с властями, вместо того, чтобы постоянно вступать с ними в пререкание.
1: Точно, точно. Он на опасном пути. Вот что я тебе скажу.
2: Если он не будет осторожен, он будет следующим. Кого засадят в тюрьму?
1: Ой, сказать по правде, меня кое-что смущает в нем. Мы видели собственными глазами все те чудеса, что он творил. Как он мог это делать, если бы он не был тем, кем он себя называет?
2: Не знаю. Одно скажу. Нам бы пригодилось сейчас небольшое чудо.
1: Да.
2: Уже почти светает, а рыбы нет как нет. Мы со спокойной совестью можем грести обратно к берегу.
0: На берегу стояла одинокая фигура человека. Он наблюдал в раздумии, как уставшие, разочарованные рыбаки заканчивали ночь бесплодных трудов. В надежде немного отдохнуть от толпы, которая следовала за ним каждый день, Иисус пришел на берег, чтобы провести покойный час у воды. Но едва солнце поднялось над горизонтом, как люди начали собираться вокруг него, и вскоре на него уже давили со всех сторон.
3: Это Иисус.
4: Давай подойдем поближе.
5: Интересно, что он нам скажет?
0: Для того, чтобы они могли его лучше видеть и слышать, он вошел в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега.
5: О, конечно же. Неплохая идея. Быстренько.
6: Яков, Иоанн, помогите мне.
5: Давайте отгребем подальше от берега. Ну вот.
6: Этого будет достаточно. Никто не попытается добраться сюда вброд.
7: Спасибо тебе, Петр.
0: Отсюда Иисус проповедовал толпе на берегу. Какая восхитительная это была сцена! Избранник небес, покачиваясь в рыбачьей лодке, возвещал простым людям, собравшимся послушать его на открытом воздухе, благую весть о приходе его царства. После того, как Иисус закончил разговаривать с народом, он повернулся к Петру и попросил его сделать что-то очень простое.
7: Симон, отплыви, где вода поглубже, и забрось свою сеть, и будет у тебя большой улов.
2: Да, но... Учитель, мы проработали всю ночь и ничего не поймали. Ну, если ты настаиваешь, то... Что ж, мы попробуем еще раз.
1: Куда это ты, Петр, собрался? На небольшую прогулку по озеру? Иисус разве не знает, что никакой рыбы здесь не поймать? В чистой-то воде, да при ярком солнце.
2: Он ведь плотник, а не рыбак. Да и не все ли равно? Почему бы не попробовать?
6: Мы ничего не теряем.
0: Рыбаки отплыли подальше от берега и закинули свои сети. И почти сразу же их сети наполнились рыбой. И в таком огромном количестве, что сети, казалось, вот-вот порвутся. Восторженные, Петр и Андрей стали звать на помощь своих товарищей.
5: Яков, Иоанн, быстро помогите! Наши сети переполнены!
1: Больше, чем переполнены!
5: Давайте сюда вторую лодку!
1: У нас столько много рыбы! Наша лодка не удержит такой улов! Быстро, на помощь!
5: Не могу этому поверить. Просто глазам своим не верю. Мы проработали всю ночь, и вот! Никогда бы не подумал, что во всем этом озере имеется столько рыбы!
0: С помощью других рыбаков улов был загружен в обе лодки и заполнил их рыбой почти до краев. И вдруг Петр понял, что Иисус был больше, чем просто человек.
2: О, Господи! Оставь меня, потому что я грешный человек.
7: Не бойтесь, друзья. Отныне вы будете ловцами людей.
0: Как только лодки пристали к берегу, Симон Петр, Андрей, Яков и Иоанн бросили свой удивительный улов. Оставили свои лодки, оставили все, что у них было, и последовали за Иисусом. Они стали его учениками. Но прежде чем попросить их оставить всю свою собственность, Иисус уверил их, что Бог удовлетворит их ежедневные потребности. Иисус избрал необразованных рыбаков, потому что это были простые люди, не испорченные фальшивыми традициями того времени. Они были открыты к тому, чтобы познать смысл его миссии. Иисус продолжил свое путешествие по Галилее. Он говорил слова жизни тем, кто хотел его слушать. Он исцелял, куда бы он ни пошел. Вскоре люди шли к нему не только со всей Галилеи, но также из Сирии, Иудеи и Иерусалима. Иисус принес много счастья людям Галилеи. И тем не менее его миссия только начиналась.
8: Этот рассказ произвел на меня большое впечатление. Как только эти четыре человека узнали, кто был Иисус, они полностью предали ему себя телом и душой.
0: Следовать Иисусу – это значит очень часто надо пожертвовать всеми своими владениями, а также своими честолюбивыми мечтаниями.
8: На разных людей это повлияет по-разному.
0: Правильно.

0: Мы сейчас утонем! Андрей в ужасе смотрел на отцепившееся от их самодельного плота бревно, которое стремительно уносил бурный поток. «Успокойся!» – воскликнул Илья, стараясь перекричать шум горной реки. «Держи меня, я лягу и попробую завязать!» Темноволосый худенький мальчик лег на край плота, стараясь поймать веревку. Он был лучшим другом Андрея. Ему было 13 лет, хотя выглядел он младше из-за невысокого роста. Неделю назад Андрей и Илья услышали о таинственном гроте. Рассказал им об этом проходивший через их местность спелеолог. Он рассказал и о том, как добраться туда. Несколько дней ребята тайком мастерили плот, ходили по лесу в поисках бревен, потом таскали их на берег, обрубая сучки и аккуратно связывая веревкой. «Смотри!» – держа в руке карту и красный карандаш, показал Илья. «Вот здесь находится пещера. По течению мы доплывем туда, исследуем ее, а затем...» И он указал на изгиб реки. «Мы доплывем до сюда, оставим плот и дальше пойдем пешком». Андрей кивнул. «Отлично! Значит, завтра!» Утром каждый сказал своим родителям, что будет играть у реки, и друзья встретились возле водонапорной башни. Там они отвязали плот, и Андрей оттолкнулся шестом от берега. Довольно скоро они поплыли вдоль густых зарослей леса, растущего по берегам. Чем дальше они плыли, тем глубже казалась река, а течение сильней. Поток все быстрее и быстрее нес их небольшой плот, пока, наконец, течение не стало угрожающим. Вот тут и лопнула веревка, связывающая несколько бревен. «Вроде получилось завязать!» Наконец радостно воскликнул Илья, садясь на корточки и вытирая руки о штанины.
1: «Бррр, ну и холодная вода!»
0: Местами из воды торчали коряги и затонувшие деревья.
1: «Только бы не наткнуться на них!»
0: Поеживаясь, проговорил Андрей. Он очень сильно боялся воды.
2: «Смотри внимательно по сторонам. Мы плывем уже 2 часа. Скоро должны появиться скалы. От них до грота рукой подать», – проговорил Илья.
0: Пока они плыли, солнце исчезло. Небо стали затягивать тучи. Налетел порывистый ветер.
1: «Дождь будто собирается. Успеть бы доплыть, пока он не начался».
0: После очередного поворота показались скалы. И уже через полчаса ребята проплывали мимо них.
3: «Мне кажется, я вижу вон там снизу отверстие!» – воскликнул Андрей.
0: Отталкиваясь шестом, они подплыли к крутому обрывистому берегу. С трудом вытащив на берег отяжелевший плот и крепко привязав его к дереву, мальчики направились к своей цели. Свод грота был в многочисленных трещинах и местами порос мхом.
2: «Помнишь, тот спелеолог рассказывал, что этот грот – лишь маленькая часть огромной пещеры?»
0: С интересом заглядывая туда, произнес Илья. Они пригнулись и стали пробираться внутрь, осторожно озираясь по сторонам. После яркого дневного света здесь, казалось, была кромешная тьма, но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Вдруг послышался какой-то шорох. Мальчики остановились.
2: «Кто здесь?» – спросил Илья,
0: но ответа не последовало. Сверху капала вода. Андрей почувствовал, как весь дрожит от напряжения.
1: «Пойдем назад, здесь ничего интересного нет», – сказал он.
2: «Перестань ныть, мы что, зря так долго плыли?» – возмутился Илья.
0: Они прошли еще несколько метров и снова услышали шорох, только уже совсем близко. Андрей вскрикнул и бросился назад. Споткнувшись в темноте, он потерял равновесие и упал навзничь. Послышался шум крыльев, и над ними кто-то пролетел.
2: «Ну ты трусишка!» –
0: Подошел к нему Илья, подавая руку.
3: «Это лишь летучая мышь!»
0: Андрей с трудом поднялся. Сильно болела лодыжка.
3: «Зачем мы сюда пошли?»
0: Тихо всхлипнув, произнес мальчик.
2: «Хватит!» Прервал его Илья. «Не хочешь, я пойду один!»
0: Но оставаться одному было еще страшнее, и Андрей, хромая, поплелся вслед за Ильей. Сунув руку в карман, он вдруг вспомнил, что у него есть фонарик.
3: «Смотри!»
0: – миролюбиво протянул он Илье необходимую вещь.
2: «Ух ты! Ну хоть на что-то ты годишься!»
0: – воскликнул тот, примирительно хлопнув Андрея по плечу, и включил фонарик.
3: «Вау!»
0: – в один голос воскликнули мальчики. Это было действительно захватывающим зрелищем. Сверху свисали длинные сосульки сталактиты. И будто колонны красовались сталагмиты. Все это было похоже на сказочное подземелье.
3: «Я такого еще ни разу не видел», – произнес Андрей.
0: «Это будет нашим открытием».
3: «А я видел такое только в интернете», – сказал Илья.
0: «Интересно».
3: «А как же они образуются?»
0: – спросил Андрей.
2: «Очень просто», – продвигаясь вперед, деловито произнес Илья. «Я читал, что через трещины по капелькам просачивается вода с поверхности гор. Эти капли воды постепенно вымывают из горной породы кальций. Кальций, попадая в пещеры, начинает накапливаться, и со временем образуются такие причудливые фигуры. Они растут очень медленно, сотни, тысячи лет». Со снисхождением объяснял Илья своему младшему товарищу.
3: «Вот это да!»
0: Ошеломленно вымолвил мальчик. Они стали рассматривать стены, надеясь найти еще что-нибудь необычное. Бродя по пещере, они потеряли счет времени.
3: «Подожди! Под ногами мокро! Чего это вдруг?»
0: Остановился Илья и почесал затылок.
2: «Слушай, наверное, вода в реке поднялась. Бежим!»
0: – скомандовал он и потянул друга за рукав.
3: «Больно бежать!»
0: – Андрей схватился за распухшую лодыжку.
3: «Только не оставляй меня одного!»
0: Прихрамывая, он оперся на плечо старшего товарища, и мальчики медленно направились к выходу, откуда уже отчетливо слышался шум. Чем ближе они подходили к отверстию грота, тем больше усиливался плеск воды. Вода, по которой они раньше хлюпали ногами, уже поднялась до колен.
3: «А если мы не успеем?»
0: – спросил Андрей, тяжело переставляя ноги.
2: «Нам нужно успеть, другого выхода не остается», –
0: ответил Илья, и на этих словах фонарик погас. Ошарашенные они остановились. Темнота была такой, что не было видно вообще ничего.
3: «Как же мы теперь?»
0: Шепотом сказал Андрей, но тут же сам ответил.
3: «Будем идти на шум. Там же выход из пещеры».
2: «Да», — сказал Илья, — «но нам нужно идти быстрее».
0: И они опять двинулись вперед. Обжигающая холодная вода поднялась уже до пояса. Андрей старался не обращать внимания на боль в ноге. Он понимал, что главное — не начать паниковать, не сдаться. Плавать он не умеет. Поэтому нужно идти вперед, чего бы это ни стоило. И через минуту после поворота они увидели свет. Это был выход из пещеры. Андрей облегченно вздохнул. Подойдя к выходу, они поняли, что шум, который слышали, был шумом ливня. Река вышла из берегов и была мутно-коричневого цвета. По ней плыли ветки, стволы деревьев, какой-то мусор. Плот, привязанный к дереву, болтался в воде.
3: «Нужно пробираться», — сказал Илья.
0: Их подхватил стремительный поток воды. И они пошли уже по грудь в воде, держась руками за выступы скал. Они выбились из сил, но все же добрались до плота. Первым забрался Илья. Помог залезть на плот Андрею. Все делали молча. Затем Илья достал из кармана складной нож и перерезал веревку. Их подхватил стремительный поток воды. Мальчики съежились, прижимаясь друг к другу.
1: «Только бы удержаться на плаву!» – думали оба. Жуткий ливень, сильное течение, несущиеся на них обломки деревьев, сильный страх. Илья сцепил пальцы, а Андрей, стуча зубами от холода, произнес: «Мама когда-то рассказывала мне историю из Библии. Ученики плыли на лодке, и поднялась страшная буря. Лодку швыряло и заливало волнами. Все очень боялись, думали, что утонут, но тут они увидели Иисуса. Он шел к ним по волнам. Петр вышел из лодки и тоже пошел по волнам навстречу Иисусу. Когда он шел, то вдруг испугался и стал тонуть. Но Христос подал ему руку и поддержал его. А когда они вошли в лодку, буря утихла».
2: «Вот бы сейчас все утихло», – произнес Илья.
1: Андрей мысленно представил, что Иисус рядом с ними, на их небольшом одиноком плоту, который казался маленькой щепкой среди бушующей стихии. Его сердце наполнилось миром и спокойствием. Он сидел с закрытыми глазами, не видя, что они несутся прямо на острый обломок камня, торчащий из воды. «Иисус с нами!» – твердо сказал Андрей, и страх его улетучился.

0: Держись! Вдруг закричал Илья, заметив опасность, и рывком опрокинул навзничь сидящего друга. Они почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на своей деревянной конструкции. «Фух, пронесло!» – выдохнул Илья. Но радость была преждевременной. Плот начал разворачивать, они попали в стремительный водоворот. Илья, не удержавшись на скользких бревнах, упал в пенящийся поток. Ледяная вода сковала тело. Судорожно глотая воздух, он ухватился за плот, разваливающийся под натиском воды. «Держись!» — крикнул Илья, но товарищ уже не услышал его. Течение увлекло и понесло Андрея. Он успел уцепиться за бревно и стал взывать к Богу. «Пожалуйста, пожалуйста, спаси нас! Не дай нам умереть!» Сколько времени прошло, неизвестно. Силы уже покидали Илью, как вдруг он услышал приближающийся звук мотора. Он неистово стал махать рукой. Лодка сбавила ход, и Илья увидел, что ей управляет отец Андрея. Мужчина наклонился, подал руку мальчику и помог забраться в лодку.
1: «Где Андрей?»
0: – встревоженно спросил он.
2: «Его понесло течением туда»,
0: – медленно проговорил мальчик. Мужчина быстро завел лодку. От напряжения на его лбу залегла глубокая складка. Они смотрели во все глаза, но Андрея нигде не было видно. Когда поиски уже казались безрезультатными, они заметили на берегу что-то темное. Подплыв поближе, они увидели Андрея, лежащего на бревне, которое зацепилось за корягу недалеко от берега. Радости мальчика и его отца не было предела. «Бог услышал молитву!» – воскликнул Андрей.
2: «Как ты нас нашел, папа?»
0: – спросил сын, когда они уже плыли назад. К тому времени отец достал из пакета сухую одежду, а потом укутал мальчика в пледом.
1: «Когда ты не пришел на обед, мы с мамой спохватились, что вас долго нет», – ответил отец. «Я пришел к берегу и встретил там пастуха, который утром видел с пригорка, как вы отчаливали на плоту. Я взял у соседа лодку и поплыл искать вас».
0: Прижавшись к отцу и засыпая, Андрей тихо прошептал в полудреме. Он вошел в лодку, и ветер ушел.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать восьмую главу, где Даниил рассказывает о своем видении, в котором боролись овен и козел. В девятом стихе этой главы мы читаем о том, как у козла, который символизирует здесь греко-македонское царство, на месте одного рога выросли четыре. Именно это и произошло в действительности, когда империя Александра Македонского развалилась на четыре царства. Мало того, Даниил увидел, что в одном из царств, возникших после развала империи, возвысился небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. Даниила это видение озадачило, и он захотел более глубоко разобраться в его значении. Тогда ему явился ангел Гавриил. Здесь этот ангел впервые упоминается в Библии. Ангел объясняет Даниилу, что возникновение небольшого рога означает не только приход к власти нового правителя в восточной части Греческой империи, но также и грядущее пришествие Антихриста. Итак, читаем восьмую главу, стихи с 15 по 17. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа, и услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Здесь, в этом переведенном тексте, сказано «видение относится к концу времени», хотя на самом деле в оригинале речь идет не о конце времени, а о времени конца. Вообще необходимо заметить, что нигде в Писании не говорится ни о конце времени, ни о том, что времени больше не будет. Если принимать Писание таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хочется, то мы увидим, что во многих его книгах говорится о последних временах, то есть об эпохе, когда исполнятся все Божьи пророчества. И когда в Писании говорится, что времени уже не будет, то имеется в виду совсем не полное исчезновение времени, а то, что не остается времени до момента окончательного исполнения Божьих пророчеств. И вот в этих стихах, которые мы только что прочитали, говорится как раз об окончательном исполнении пророчеств в то время, которое наш Господь назвал великой скорбью и которое станет последним для нынешнего мироустройства. Читаем дальше, послушайте стихи с 18 по 23. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: „Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а небольшой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве“». Обратите внимание, какое впечатление все это произвело на Даниила. Он лежал без чувств. Гавриил еще раз объяснил ему, что пророчество относится одновременно к правлению Антиоха Епифана и к последним временам. Для нас здесь должно быть все понятно. Не нужно строить никаких домыслов. Овен символизирует царей Медийского и Персидского. Козел косматый — это царь Греции, а его небольшой рог — это, конечно же, Александр Македонский.
И ангел говорит, что Александр Македонский возвысится над всеми остальными царями. Царь искусный и наглый — это Антиох Эпифан из рода Селевкидов, который захватил Сирию. Единственное адекватное объяснение этого стиха и исторических фактов заключается в том, что Антиох Эпифан был одержим бесами. В этом отношении он был предшественником грядущего Антихриста. Господь Иисус Христос упоминает о нем, когда говорит в 24 стихе 24 главы Матфея: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Продолжаем чтение, послушайте стихи 24 и 25. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Народ святых — это Израиль. Антиох Эпифан очень жестоко обращался с евреями. В этом он был почти как Гитлер. Но он лишь слабая тень грядущего Антихриста, о котором в 13 главе Откровения стих 7 сказано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Антиох был только предтечей будущего ужасного царя. Этот будущий царь будет делать то же самое, что делал Антиох, но в гораздо более потрясающем, во всемирном масштабе. Коварство будет иметь успех в руке его. В 17 стихе 13 главы Откровения говорится, что в те времена никто не будет иметь права на торговлю, кроме отмеченных знаком зверем. Этот царь будет контролировать всю экономику во всем мире. Кроме того, у него будет и другое качество. Сердцем своим он превознесется. В 15 стихе 13 главы Откровения сказано, что этот человек будет изрекать богохульство. Так будет продолжаться 42 месяца. Антихрист не будет кротким человеком. Он будет полон гордости, как сатана, а результат

является одним из первых признаков Антихриста. Послушайте окончание 8 главы Даниила, стихи 26 и 27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно. Но ты скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я измучен был видением сим и не понимал его». Даниилу было сказано, что все, что он увидел, случится в далеком будущем. То есть это видение относится к отдаленным временам. Даниила потрясло это видение. Он был изнурен физически и психически, узнав, что настанет время, когда Бог вручит язычникам власть над израильтянами, и их судьбы будут переплетаться. Этот факт озадачил Даниила, и он озадачивает многих до сих пор. Каким образом Бог будет сочетать свои планы, касающиеся Израиля, и планы, касающиеся язычников? Этот вопрос был непонятен многим людям в давние времена. Но теперь, когда существует церковь, проблема представляется еще более сложной. Однако на самом деле все очень просто. В наше время Бог призывает людей прийти ко Христу и получить спасение во имя Христова. И людей, которые откликнутся на Его призыв, мы называем церковью. Когда наступят последние дни нынешнего порядка вещей, тогда церковь Христова будет восхищена на небо для встречи с Господом, а Бог продолжит осуществлять свой замысел, который относится к Израилю и язычникам. Такова последовательность событий, о которых пророчествует нам Писание, и восьмая глава книги Даниила проясняет довольно многие вопросы, помогая нам разобраться в событиях будущего. А в следующей, девятой главе книги Даниила, к которой мы сейчас обратимся, содержится не менее важное откровение. Эта глава — еще один замечательный отрывок Писания. Богослов Филипп Ньюэлл называл ее величайшей главой всей книги Даниила и одной из величайших глав всей Библии. Девятая глава включает в себя молитву Даниила и его пророчество о 77-минах. Если бы меня попросили выбрать 10 лучших молитв Библии, то девятая глава вошла бы в такой список. А если бы меня попросили выбрать 10 лучших пророчеств, то и там я упомянул бы эту главу. Молитва, которую мы читаем в первой части девятой главы, представляет собой кульминацию всей молитвенной жизни Даниила. Когда ему нужно было отгадать сон Навуходоносора, он первым делом устроил молитвенное собрание вместе со своими друзьями. Даниил всегда был человеком молитвы. А молитва в девятой главе более подробно показывает нам, какой была его молитвенная жизнь и как он молился. Здесь мы можем заметить несколько важных моментов. Во-первых, Даниил всегда молился осмысленно. В третьем стихе этой главы говорится: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретящей пепле». Для Даниила, в отличие от многих других людей, молитва не была зазубренным повторением одних и тех же слов или напыщенной и торжественной речью. Как сообщает нам апостол Матфей в 6 главе своего Евангелия, стих 7, «Господь Иисус Христос учил своих последователей, молясь, не говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И Даниил, конечно же, понимал, что многословие является признаком бессодержательной молитвы. Молитвы ни о чем. Во-вторых, Даниил молился от души. Он постился, надевал вретище и посыпал себя пеплом. Это не было представлением, но показывало искренность его намерений. И надо признать, что сегодня на богослужениях мы молимся совсем не так.

В-третьих, молитвы Даниила были просты. Он обращался к Богу честно и откровенно, сразу же приступая к сути дела. Мне рассказывали одну историю о шотландском проповеднике, молитвы которого всегда были очень длинны и витиеваты. И однажды, как-то, пожилая леди в церкви, не выдержав пустой траты времени, перебила его и сказала: «Парсон, не говорите так много, просто назовите его отцом или хотя бы попросите о чем-нибудь». И мы должны быть проще, когда молимся. В-четвертых, Бог слышал молитвы Даниила и отвечал на них. Когда Даниилу было нужно объяснение, ему явился ангел Гавриил и все объяснил. То есть этот человек получал ответы на свои молитвы. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 14, написано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». В-пятых, молитвы Даниила были личными. Он произносил их наедине с Богом и не стремился собирать толпу слушателей и почитателей своего молитвенного таланта. Вероятно, его молитвы длились всего минуты по три. Наш Господь тоже часто молился наедине. Его молитва, записанная в 17 главе от Иоанна, тоже длится всего несколько минут. Хотя многие из нас, наоборот, чаще ходят на публичные молитвенные собрания, чем молятся Богу дома. В-шестых, молитвы Даниила, если так можно выразиться, были доходчивыми. Но доходчивыми не в том смысле, что они были понятны окружающим, а в том смысле, что они доходили до Бога. Живя на земле, мы не можем вырваться за пределы нашего земного существования. До самого человека такое невозможно, но это возможно для его молитвы. Только молитва обладает достаточной силой, чтобы достигнуть небесного престола. Сэр Исаак Ньютон говорил, что с помощью телескопа можно увидеть ближайшие звезды. Но чтобы достигнуть Божьего престола, нужно отложить телескоп, встать на колени и помолиться. Молитва была для Даниила духовным трудом. И такая молитва — непростая задача. Для того, чтобы молиться, как Даниил, нужно немало выстрадать. Вот о чем следует помнить, читая 9 главу книги этого великого пророка Божьего. Итак, слушайте 1 и 2 стихи. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». В первый год Дария из рода Медийского. Кто такой Дарий? И когда происходит действие этой главы? Дарий был царем Мидии, хотя, если быть точным, то на самом деле слово «Дарий» — это скорее официальный титул, подобный словам «царь», «король», «император». А что касается точной даты, то по этому поводу ведутся споры. Ньюилл считает, что действие происходит в 538 году до Рождества Христова. А Калбер считает, что в 536 году до Рождества Христова. Я же считаю, что установление даты не очень важно в данной ситуации. Достаточно знать, что на престоле находился тот самый человек, который покорил Вавилон в 538 году до Рождества Христова. Итак, шел первый год правления Дария. Даниил видел молниеносный взлет новой великой империи и, наверное, думал, какое будущее ждет его самого и его народ. А потому он снова и снова обращался к Слову Божьему. Он читал книгу пророка Иеремии, в которой говорится, что Израиль будет в плену 70 лет. И если принять, что действие главы происходит примерно в 537 году до Рождества Христова, то значит Даниилу на данный момент 85-90 лет.
Он попал в плен в 606 году, когда ему было всего 17. И вот 70-летний период плена, о котором пишет Иеремия, подходит к концу. Скоро израильский народ получит возможность вернуться в свою родную землю. Даниила волнует судьба его народа. Мне кажется, его потрясло видение о небольшом роге, Антиохе Эпифане, которое описано в 8 главе. Этот сирийский царь из династии Селевкидов будет преследовать иудеев и осквернит храм. Все это вызвало у Даниила большую тревогу, но вместе с тем он не может не радоваться скорому освобождению. Обратите внимание, что Даниила побудило к молитве именно чтение Слова Божьего. В Слове явлена Божья воля, и для того, чтобы определить ее, нужно изучать Слово и молиться. Даниил наверняка читал обетование, записанное в 25 главе Иеремии, стих 11. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Читал он и 10 стих 29 главы, «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Похоже, Даниил изучал пророчество Иеремии в течение всех 70 лет Вавилонского плена. Такой вывод можно сделать на основании его молитвы, которая совсем не похожа на наши молитвы. Она поражает своей глубиной, прямотой и познанием воли Божьей. Но прежде всего, давайте обратим внимание на условия молитвы, о которых написано в стихах 3 и 4. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, «Молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твоим». Здесь сказано, что Даниил обратился к Богу в посте. Мы знаем, что Господь Иисус Христос постился, но Он никогда не повелевал верующим поститься в обязательном порядке. Мы тоже можем поститься, если хотим. И в ранней церкви многие постились. Апостол Павел писал христианам Коринфа во втором послании, глава 11, стих 27, что он нес свое служение в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Эти же особенности наверняка были свойственны служению Даниила, который молился очень упорно, подобно многим другим героям Ветхого и Нового Заветов. А вот о том, чего Даниил просил у Бога, мы будем говорить уже в следующей беседе, поскольку сейчас наше время истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Свобода от власти греха. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Наш долг. Не избежит падений и утрат, кто всей душою к Господу стремится. И если видим, что споткнулся брат, наш долг не осудить, а помолиться. Пусть он упал, тернист житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, могу о камень душу окровавить. Святое слово побеждает мрак, дает надежду каждому, кто верит. А люди часто поступают так, как никогда не поступают звери. Да, мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы, когда порвется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит. Одно, друзья, нам следует понять: нас окружают дьявольские орды. О, лучше мне быть мытарем опять, чем богачом самодовольно гордым. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Истинно свободны. Мы высоко ценим свободу. В большинстве конституций цивилизованных стран мира одним из основных положений является свобода гражданина. Обычная мера наказания преступников – лишение свободы на некоторый срок, а за отдельные преступления – пожизненное заключение. Для многих людей это наказание страшнее смертной казни. Но не об этого рода свободе говорит Иисус Христос. Еще Иосифу ангел сказал об Иисусе Христе: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. От этого греховного рабства человека все беды в мире, все без исключения. Потому о свободе от власти греха так много говорится в Священном Писании. Например, апостол Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. Апостол Петр пишет: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, глава 2, стих 19. Реальна ли свобода от греха, от его силы и власти? Писание нас убеждает – да. Ведь и Христос для того пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Павел пишет, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2. То есть свобода от греха заключается не в борьбе с ним и победе над ним силой воли человека, а вытеснением его жизнью Христовой в нас. Слава Богу за эту благодать! Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые друзья. Да благословит вас Господь обрести эту свободу и жить в ней для славы Иисуса Христа, искупившего нас от греха своей кровью. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Победная жизнь. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий?» 1 Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Да что там в мире? Мы сами себе искушение в этом деле. Многие люди верят, что Иисус умер за их грехи. Даже каются и верят в вечную жизнь. Но что Христос – победитель, такие мысли редко приходят на ум. Однако мы знаем, что вера – это очень реальное воплощение истины в нас. Есть у известного христианского богослова и философа Сьорена Кьеркегора такой пример. Он рассказывал об одном городе уток. В нем в уютных домиках жили утки, которые ходили на пруд, на работу, на базар, а по воскресеньям посещали утиную церковь. Они усаживались на удобные скамейки, на свои привычные места, и их утиный пастор возвышенным голосом взывал: «Утки, Бог дал вам крылья! Крылья, благодаря которым вы можете летать! Крылья, с помощью которых можете подниматься ввысь и летать, как орлы! Аллилуйя!» – отвечали утки хором. «Никакие стены не могут удержать вас! Заборы – не преграда для вас! У вас есть крылья! Вы можете летать! Вы – птицы!» Все утки крякали в ответ «Аминь!» и, соскочив со скамеек, в развалочку ковыляли к своим уютным домам, к работе. И так до следующего воскресенья и очередного «Аллилуйя!» и «Аминь!» Чтобы не быть похожими на этих уток, хочу всем нам дать несколько советов из Священного Писания. Совет первый. Прими победу Христа верой. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Мы же не хотим жить, как эти утки. Иисус сказал: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Без этой веры нет ни надежды, ни утешения, ни силы для борьбы, не говоря уже о победе. Кто смотрит футбол, тот знает, как только команда сдалась, ее разносят в пух и прах. А команда, которая еще имеет надежду, иногда в последние две минуты, в дополнительное время, забивает решающие мячи в ворота противника. Я читал однажды в новостях, что во время одного чемпионата мира в четвертьфинал вышли голландцы. До 88-й минуты они проигрывали мексиканцам со счетом 0-1. Но не сдавались. Команда Луи ван Гала верила в победу. И они выиграли со счетом 2-1. Победная христианская жизнь гораздо важнее игры в футбол. Нам необходимо верить. Верить в победу Иисуса Христа. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна, глава 4, стих 4. О, это самая замечательная весть, которую я когда-либо слышал. Он живет во мне. Вы еще не слышали, как я умею петь? О, я умею петь, как оперный певец, но с Игорем Мельничуком. Он как-то во время служения сказал: «А сейчас мы с Вадимом споем вам еврейскую песню». Меня аж в жар бросило. Но он уверенно пригласил меня выйти к нему. И мы запели. Мой голос просто утонул в его голосе. Вот мы пели. Мы не боимся вызовов врага, так как Бог живет в нас. С чем бы мы ни встретились, перед какими бы вызовами ни стояли, мы сильны, так как Он в нас. Совет третий. Верь Слову Божьему. А Слово Божье убеждает нас, говоря: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам, глава 6, стих 4. И еще: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 11. Однажды я был свидетелем такого освобождения из плена души человеческой. Я познакомился с женщиной, которую во время Второй мировой войны изнасиловал целый взвод солдат. Все эти годы она неимоверно страдала. Только когда она приняла решение и простила насильников, в ее душу пришли радость и свет. Совет четвертый. Поступай по духу. Самый простой метод жить святой жизнью – делать добрые дела. Не то, чтобы мы могли ими спастись, нет. Во-первых, мы созданы для добрых дел. Так говорит Писание. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам, глава 2, стих 10. Во-вторых, делая что-то хорошее, мы не впадаем в искушение делать плохое, так как на него просто не остается времени. Писание в этом вопросе тоже однозначно. Оно говорит словами апостола Павла: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам, глава 5, стих 16. Совет 5. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Одним из самых замечательных миссионеров наших дней является баптист доктор Пауль Брандт в Индии. Он глазной хирург и всю свою жизнь посвятил беднякам в Индии, возвращая им зрение и проповедуя Евангелие. Однажды он водил посетителя по клинике, как вдруг увидел одного из своих практикантов, который увлеченно беседовал с одним пациентом. Доктор Брандт остановился и некоторое время восторженно наблюдал за ним. Потом он сказал своему посетителю: «Нет, вы только посмотрите на это лицо. Посмотрите на его выражение. До сих пор я встречал лишь одного человека, который с такой любовью смотрел на кого-то. Это был мой преподаватель в университете, главврач, у которого я проходил практику. После того я не встречал никого, кто с такой любовью смотрел на других». «Доктор Брандт», — ответил посетитель, — «можете верить или нет, но когда кто-то из пациентов рассказывал вам о своих страданиях и боли, на вашем лице я видел точно такое же выражение». Эту истину Писание открывает многократно и освещает ее с разных сторон. Написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Мы имеем общение в Иисусе Христе, и это общение преображает нас в Его образ. Мы имеем общение друг с другом, и это общение помогает нам в повседневной жизни не упускать из виду своего призвания, становиться все более похожими на Христа. Поэтому в книге с картинками «Откровение» есть такой сюжет. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 11. Здесь речь идет о тех, кто побеждает. Не только старается, но и побеждает каждый день. Сделаем несколько выводов. Совет первый. Прими победу Христа верой. Вывод такой. Христос победил грех, дьявола, мир, искушение, ад, смерть. Веруя в Его победу, мы становимся на сторону победителя. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Вывод. Ты не оставлен наедине с твоими битвами. Христос живет в тебе со своей силой, любовью, святостью. Веруй в эту реальность, живи ею и всегда помни об этом. Совет третий. Верь Слову Божьему. Ты умер со Христом для греха и мира. Мир для тебя распят, и ты для мира. Вывод. Мир не имеет больше над тобой власти. Верь Слову Божьему. Если ты в этом сомневаешься, то терпишь поражение. Сораспятие Христу – очень практичное, реальное, единственное эффективное средство для победы. Совет четвертый. Поступай по духу. Делай добрые дела, и каждый раз, когда у тебя есть выбор, действуй по духу. Вывод. Живи со Христом в твоей повседневной жизни, поступай по духу, и будешь иметь победу над миром. Совет пятый. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Будем помнить слова Писания. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вывод. Общайся с теми, кто имеет опыт побеждать. В этом случае народная мудрость не ошибается. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотрите, какая у нас прекрасная перспектива. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, глава 2, стих 7. Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Свобода. В одной из миссионерских поездок был такой случай. Мы приехали в населенный пункт для проведения недельной миссионерской программы. Там наша команда установила большую палатку для проведения служений. В команде было несколько новых братьев, которых рекомендовали нам пасторы поместных церквей. Вечером я спросил, есть ли желающие подежурить ночью в палатке. Один из новичков сразу же согласился. На следующий день я снова задал этот вопрос. И снова тот же брат мгновенно с радостью отозвался. Я был удивлен. Немного позже я подошел к нему, чтобы пообщаться. Спросил, почему он, уставший после ночного дежурства, сразу же изъявил желание дежурить вторую ночь подряд, причем с радостью. И он мне коротко рассказал свою историю. Еще не так давно он имел очень серьезную наркотическую зависимость. Его жизнь разрушалась. Он потерял работу, семью, здоровье. Он уже осознал пагубность наркотиков, много раз пытался сам освободиться, принимал решение бросить, лечился в медицинских учреждениях, но все тщетно. Многолетняя зависимость просто поработила его волю, и в какой-то момент он понял, что не сможет бросить наркотики. Когда он потерял уже всякую надежду, Бог удивительным образом привел его в христианский реабилитационный центр. Там он услышал Евангелие, покаялся, принял Христа как Господа и Спасителя, и Иисус освободил его от зависимости. Причем без всяких лекарственных препаратов. Впервые за многие годы он почувствовал себя свободным. С того дня он днем и ночью благодарит Христа за это неимоверное чудо. И он начал молиться Иисусу. «Господи, используй меня. Хочу послужить Тебе, хотя я ничего доброго делать не умею, потому что всю сознательную жизнь жил во грехах, делал зло». У него было огромное желание служить Богу, но он не знал, как это делать. И тут услышал, что нужно подежурить в палатке. Как он обрадовался, что Бог ответил на его молитвы. Весь день после дежурства он благодарил Бога за возможность ему служить и просил, чтобы Бог и дальше его использовал. И тут вечером у него снова появилась возможность послужить, и он отозвался с радостью и благодарностью Богу. Он сказал, что раньше служил дьяволу, который разрушал его жизнь и вел в ад. А теперь, будучи спасенным Богом от греха, зависимости и ада, он имеет привилегию служить ему. И это несравненно лучше. Он очень ревновал о том, чтобы чем-нибудь быть полезным Богу, чтобы таким образом отблагодарить Его за спасение. Дорогие друзья, Библия говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 5. Это касается каждого из нас. Не все были в наркотической зависимости, но все находились в рабстве греха. Никто не может сам освободиться от власти дьявола, который сильнее любого человека. Освободить нас может только тот, кто неизмеримо сильнее дьявола – Иисус Христос. Других вариантов нет. Библия говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стих 32. Сам Иисус сказал: «Я путь, и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Этот бывший наркоман познал Христа, и Христос сделал его свободным. Теперь он наш брат во Христе. И вот что чрезвычайно важное понял брат: Иисус Христос освободил его для того, чтобы освобожденные уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. «И я один из этих освобожденных. Теперь стараюсь каждый день напоминать себе эти слова». Автор – Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Два негра. В саду вишневом, как в раю, июнь купается в истоме. Сегодня песню я пою о черном внуке дяди Тома. Его встречал я много раз, с лицом чернее черной краски, но из больших лучистых глаз струился свет небесной ласки. И я сказал ему: «Hello!» Рукой послал привет сердечный. Его лицо вдруг расцвело, как будто мы знакомы вечно. Я шел с ним вместе, не спеша, спросил, как далеко до дома. Старик в ответ, едва дыша, сказал: «Иду до дяди Тома». Он для меня был друг и брат, с такой же верой в Божье слово. Я буду несказанно рад сказать спасибо Бичерстоу. Она у Господа давно, нас ожидает в небе встреча. Там все спасенные одно, одна семья, одно наречие. Там наций нет, и нет там рас, там различают не по коже. И потому Христос для нас еще отрадней и дороже. Глаза лучистые, как снег, в блаженной радости закрылись, и с черным негром белый негр сердечно Богу помолились. Николай Водневский, 1969 год.
4: Святая суть. Уже немало песен спета про незабвенные края. Я сердцем верю, в Божьем свете проснется Родина моя. Молиться буду об успехе, а в нем одна святая суть, чтоб Слово Божие, как веха, стране указывало путь. Еще тоскуют те же клены перед родительской избой, не потому ли я слышу стоны людей, обиженных судьбой? Теперь зима, там плачут ветры под свист кочующей пурги. За 20 000 километров я слышу голос: «Помоги!» Но не взлететь без крылой птицы, не расковать стальных оков, знать, остается мне молиться за жизнь далеких земляков. Николай Водневский, 1959 год.
3: Мои радости. Я с судьбой моей не спорил и не буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. В Все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных, приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господне слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год. Я учусь. Я учусь, чтоб ничего не ждать, станет меньше разочарований, и душа не будет так страдать, если кто нарушит обещание. Я стараюсь принимать как есть, всех без задних мыслей и намеков, в душу силой никому не лезть, быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для людей простой, полной благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без «если бы» и прощать без «но» и без сомнений. Главное мне для кого-то быть, пусть и малым, но благословением. Маргарита Коломийцева.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Пульс 37. Раиса долго ждала в приемной, пока оформляли ее историю болезни. Затем взяла вещи и не спеша пошла вслед за санитаркой в отделение. Тяжело поднявшись по ступенькам, она устала остановилась у двери крайней палаты. «А вот и ваша девятая, свободная со вчерашнего дня», бодро сказала пожилая санитарка и толкнула дверь внутрь. Через широкое окно на клетчатый линолеум падали лучи осеннего солнца, наполняя комнату приятным осенним светом. «Выбирайте, женщина, любое место. Может, вам помочь разместиться?» «Нет, не нужно, спасибо вам за заботу». «Я как-то сама потихоньку справлюсь. Спешить все равно уж некуда», вздохнула Раиса, накидывая на плечи платок. Она продолжала осматривать палату, выбирая себе койку. «Вы, женщина, не волнуйтесь, у нас тут в одиночку долго не лежат. К вечеру, а может и раньше, будет у вас соседка. Вдвоем-то веселее», — ободряла больную санитарка, наверное, решив, что Раиса разочарована тем, что ей придется пока побыть одной. «Нет-нет, все хорошо. Я долго не умею скучать. У меня от скуки есть чудесное лекарство». Подождав, пока санитарка уйдет, она постаралась унять лихорадочные мысли и сосредоточиться на молитве. Раиса попросила благословения на эту палату, на всех больных и врачей, с которыми ей придется общаться. А главное, чтобы она могла здесь послужить Богу так, как Он этого хочет. Присев на стул у окна, женщина начала распаковывать вещи. А мысли все бежали домой, в родное село, и она корила себя, что так не вовремя придавила ее болезнь. Ведь дома еще столько незаконченных дел, и огород невскопанный, и козлята маленькие, только отлучила, но главное, сын приедет из города, а мать в больнице. Разве отец, который и сам плох здоровьем, сможет приготовить студенту сумку? Думала, что ближе к зиме приедет сюда на лечение. Ведь суете все равно ни конца, ни края никогда нет. Женщина вздохнула. Чем больше она разрешала тревожным мыслям оседать в голове, тем больше чувствовала, как неспокойно становится на душе. Тут же, вспомнив о своем чудесном лекарстве, она достала зачитанный Новый Завет. который всегда возила с собой по больницам. «Если я здесь, значит, у Бога есть определенный план», — подумала Раиса, и мысли понемногу стали проясняться. Она открыла любимую страницу послания к филиппийцам. Слова апостола, казалось, были адресованы именно ей. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. День тянулся медленно и закончился еще более долгим осенним вечером. Прошел и следующий, похожий на предыдущий, а к Раисе так никого и не подселяли. Иногда ее посещала тревожная мысль: наверное, что-то должно случиться. Она только не могла объяснить, что именно, и свою непонятную тревогу снова и снова возносила к небу. Однажды, возвращаясь с прогулки, Раиса заметила, как по отделению озабоченно бегает персонал. Медсестра торопливо несла штатив под капельницу куда-то в конец коридора. Дежурная возбужденно консультировалась с врачом и просила ее как можно быстрее зайти в 9-ю палату. Раиса не ослышалась, именно в 9-ю. Она подошла поближе. В настежь открытые входные двери отделения ввезли каталку, а молодой медбрат низким голосом старался кого-то ободрить. «Женщина, не волнуйтесь так, вы уже в больнице, а здесь и стены, говорят, помогают. Умереть вам тут не дадут, не переживайте».
5: «Но мне так плохо, сынок»,
3: — шептала пожилая женщина, держась за сердце и корчась от боли. «Сейчас придет врач и осмотрит вас. Все будет хорошо», — вмешалась в разговор медсестра, подключая больной капельницу.
5: «Спасите меня, родненькие мои. Прошу вас. Я боюсь умирать. Боюсь».
3: Раиса тихонько прошла к своей постели, взволнованно наблюдая за всем, что происходило в палате. Молодая женщина, врач, измерив давление, многозначительно посмотрела на медсестер, и те сразу же затихли, поняв что-то по ее серьезному взгляду. Врач быстро пересмотрела бумаги и опять проверила пульс больной. «Все верно. Пульс 37 продолжает падать».
5: «Что будем делать?» – тихо спросила одна из сестер.
3: «Я даже не знаю. У нее очень плохие показатели анализа крови». В эту минуту больная протянула свою слабую худенькую руку к женщине в белом халате, как бы ища у нее спасения.
5: «Доктор, миленькая, спасите меня, спасите, прошу вас».
6: «Вы не волнуйтесь, женщина, вам нельзя волноваться. Все будет хорошо. Вот подлечитесь у нас немного, и вам станет лучше. Еще хозяйничать дома будете».
3: Голос врача почему-то не вселял уверенности. «Я скоро зайду», — кратко сказала она и направилась к двери. Следом за нею и все остальные покинули палату. Раиса осталась с больной вдвоем. И, стараясь не помешать ей и ничем не выдать своего присутствия, сидела тихонько, с сочувствием наблюдая за гримасами боли, которые время от времени появлялись на лице женщины. Та лежала почти неподвижно, с трудом вдыхая воздух. Лекарство медленно стекало по трубке капельницы. И вдруг Раиса почувствовала, что кто-то легонько коснулся ее плеча. От неожиданности она вздрогнула, оглянулась назад, но, к ее удивлению, за спиной никого не было.
5: «Дитя мое, вот для чего ты здесь. Поспеши!» —
3: услышала она тихий голос. Раиса еще раз удивленно обвела взглядом палату, но никого, кроме соседки, не увидела. Она начала шепотом молиться,
5: а в ушах страшным приговором звучали слова врача: «Пульс 37». Так вот, что означали ее слова. «Поспеши!» Послышался во второй раз тот же нежный и четкий голос. Раиса поднялась с постели, подошла к соседке и, волнуясь, тихо обратилась к ней. «Женщина, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Раиса повторила вопрос немного громче. Больная чуть шелохнулась и попробовала открыть тяжелые веки. «Я ваша соседка по палате. Скажите мне, миленькая, вы верите в Бога? Вы готовы встретиться с Ним, если Он решит вас забрать с земли?» Раиса ждала ответа, затаив дыхание, как будто вопрос этот касался ее лично. Соседка медленно и не очень разборчиво ответила: «Меня подлечат, и я пойду в церковь, поставлю свечку. Я выкарабкаюсь, только плохо мне очень». «Женщина, милая, давайте мы с вами сейчас же помолимся. Это очень важно, поверьте мне. Не откладывайте, прошу вас. Люди без Бога спасти никого не могут. Мы не знаем, когда прервется ниточка нашей жизни, поэтому надо быть готовыми всегда. Вручите свою жизнь Иисусу Христу, пока Он ждет, чтобы дать вам прощение». Какое-то мгновение женщина молчала, судорожно втягивая в себя воздух. Потом утвердительно кивнула головой. «Помолись, дочка, ты. У меня нет сил». Раиса склонилась над больной и прикоснулась к ее холодной руке. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Соседка чуть слышно шептала сухими губами, повторяя молитву, а затем неожиданно всхлипнула. «Прости меня, Иисус Христос, прости меня, упрямую грешницу. Спаси меня, прошу тебя». Слезы катились по ее щекам, и рука уже была не в силах их вытирать. Раиса тоже плакала, но не от отчаяния, что физически ничем не может помочь этой страдающей душе, а от большой радости, которая наполнила вдруг ее сердце. «Сестричка, дорогая, теперь будьте уверены, что Господь простил вас и приготовил для вас в небе все наилучшее, что обещал в своем слове. Все страдания и скорби наши останутся здесь, на этой грешной земле, а с Ним рядом ни слез, ни боли, ни смерти уже не будет. И сердца наши будут всегда здоровыми и будут там биться вечно». Женщина внимательно слушала, широко открыв глаза и, кажется, улыбалась. «Я уже хочу к Нему. Я хочу». И вдруг она как-то странно вздохнула и затихла. Взволнованная Раиса позвала медсестру. Та, измерив пульс, быстро позвала напарницу. «У нее кома! Срочно в реанимацию!» Раиса, оставшись в палате одна, долго молилась. И этот необычный вечер был таким же длинным, как и ее молитва. Утром она открыла глаза и увидела вещи своей соседки, аккуратно сложенными на тумбочке. Знакомая санитарка, как обычно, перестилала опустевшую кровать. «Проснулись уже. Вот. Опять будете одни». Она вздохнула грустно. «Сердце. Ничего не поделаешь. Стучит, сколько ему назначено природой. А человеку хочется жить да жить. Так бедняжка просила, чтоб ее спасли, но отмучилась уже». Раиса отвела задумчивый взгляд от окна и спокойно сказала:
3: она не бедняжка. Она уже там, где живут вечно, среди многих спасенных на небе. Санитарка с недоумением посмотрела в сторону Раисы, а та уверенно

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Изменяющая религия. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, а оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. Однажды спросили женщину, муж которой стал евангельским христианином: «Правда ли, что ваш муж переменил религию?» «Нет», — ответила женщина, — «религия изменила моего мужа. Раньше он не имел никакой религии, а теперь избрал такую, которая изменяет людей. Мой муж был пьяницей, ругался, дрался, обижал меня и детей, а теперь вы сами знаете, каким он стал любвеобильным, тихим, кротким, смиренным и трезвым человеком. Вот такую религию и надо иметь всем людям, всему миру». Религия есть стремление человека снизу вверх в направлении тайны Бога и вечности. Истинная религия сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она от начала до конца – дело Божие. Она гарантирует человеку его связь с Богом. Христианская религия просвещает человека, озаряет его умственный горизонт, возвышает уровень его знаний, но она не все открывает своему последователю. Ее учение исполнено тайн, непостижимых разумом человеческим и могущих быть принятыми одной только верой. Чудесные действия христианской религии непостижимы для разума человеческого. Но чем ум не постигает, то еще не есть нечто такое, что противоречит его законам. Сколько величия христианской религии! Вот ее сущность в сжатом виде. До времени Слово было у Бога. В начале времени Слово сотворило мир. Среди времени Слово воплотилось ради нашего спасения. В конце времени воплощенное Слово, Бога-человек Иисус Христос, будет судить людей и останется, как и до сотворения мира, вечность. Христианская религия является, в конечном счете, источником несказанного утешения.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Скорая помощь. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 37, 22 и 23 стихи. «И ты не боялась идти одна ночью по темному лесу?» — спросила Юля, когда мама рассказывала, как она добиралась к родственникам в село. «Боялась, доченька, но что мне оставалось делать? Когда я вышла из поезда, он сразу же уехал, потому что стоянка длится всего полторы минуты. Когда я подошла к маленькому зданию станции, где меня должны были встречать на машине, оказалось, что там никого нет, и вокзал закрыт. Подождала немного, думаю, вот-вот подъедут. Холодно стало, не стоять же до утра. Вот и пошла пешком через лес. Идти до села нужно было 4 километра. Днем такая прогулка в удовольствие, а ночью страшно. Но я помолилась и пошла. Иду и повторяю про себя слова Божьих обетований. Вдруг между деревьями я заметила огонек от сигареты. У меня прямо сердце замерло. О, как я стала взывать Господу о помощи! А сама иду вперед и шаг не замедляю. Луна вышла из-за облаков, и я отчетливо увидела на тропинке силуэт мужчины. «Не оставь меня, Господи, Боже мой! Поспеши на помощь мне!» — кричало мое сердце. Я шла прямо по тропинке, никуда не сворачивая. И когда до этого человека оставалось всего шага 3, он вдруг отступил в сторону. Когда я прошла мимо него, мне хотелось бежать. Но мысленно продолжая молитву, я старалась идти спокойно. Чем дальше я удалялась от того места, тем увереннее шла вперед и тем радостнее было на душе. И хоть впереди было почти полдороги, мне уже не было так страшно. Хотелось петь и славить Бога. Юле было жутко слушать мамин рассказ, но в конце ей тоже захотелось прославить Иисуса за то, что Он послал ей в защиту святых ангелов. Конечно, мы не должны искушать Бога своими необдуманными и рискованными действиями, когда можно избежать опасности. Ведь Иисус не бросился вниз с крыши храма, как предлагал сатана, искушая его. Но когда обстоятельства складываются так, что нам приходится сталкиваться с опасностью лицом к лицу, призывайте на помощь своего Спасителя. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах.
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

источник доброты. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Книга притчей, 31 глава, 12 стих. Можете себе представить засушливую и пыльную землю, горячую, потрескающуюся от недостатка воды, от безжалостного солнца и обжигающего зноя. То, что вы представили, это картина, типичная для Израиля и на сегодняшний день, и на тот момент, когда была написана книга притчей. Теперь представьте, как ценится, какую радость и какое облегчение в таких условиях приносит источник, бьющие земли круглый год. Таким же источником становится для своего супруга, для обстановки в доме и для всех остальных добрая женщина. Она – источник доброты, долгожданное утешение для окружающих ее людей, которые знают, насколько трудна и требовательна жизнь. Женщина, стремящаяся служить ближним, которых она любит, облегчая им жизнь, делает добро, а не зло, на протяжении всех дней своей жизни. Наше призвание, как женщин, любящих Бога, делать добро, а не зло, на протяжении всех дней нашей жизни. Мы должны следовать Божьему замыслу и Его примеру доброты. Разве вы не рады? Он ведь доверяет нам, когда мы задумаем что-то доброе, к чему Он нас и призывает, а потом действительно это делаем. Шаг первый. Задумывайте делать добро. В книге притчей 14.22 сказано: «Не заблуждаются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих». Вдумываясь в этот стих, один проповедник вспомнил Адольфа Гитлера, лидера нацистов, под руководством которого было убито 6 миллионов евреев. Он отметил, что Гитлер, умышляющий зло, продумал свое злодеяние так тщательно, как невеста продумывает свою свадьбу. Но так вот тщательно мы должны умышлять добро. Шаг второй. Осуществляйте задуманное. Не довольствуйтесь простым продумыванием добрых поступков. Следуйте своим добрым намерениям. Осуществляйте задуманное. Что вы задумываете, дорогая читательница? Мы, женщины, любящие Бога, призваны совершать добро, поэтому прямо сейчас вознесите молитву Богу, которого вы любите, и сегодня же отправляйтесь в плавание. И продолжайте его каждый день, держа курс на совершение добрых поступков. И не только своему мужу делайте добро и всем остальным, кто встречается на вашем пути. Бог желает, чтобы женщины, любящие его, были неиссякаемым источником доброты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 10 и 12 стихи.

Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали, и стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брало осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и забрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она, обреченно, послушно, вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь, и забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример — не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в груди. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвелась змеёй её невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть ей должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она». Кричала нервно, громко, истерично и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет своих держала в ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле, чуть слышно полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселее. Да мне, сынок, веселье то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья. Дела, работа, и жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе изготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком, зарыдала. А сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день
нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все. Теперь им тут спокойнее и легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал: «Иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Ну что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» Опереди вдруг сына почему-то шагнула мама первой за порог. Казенный дом, тяжелый спертый запах, лекарь с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон. Возьми, позвони». Но на прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». Плечу родному робко прислонилась: «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед благословила троекратно, и, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала: ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери, за что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка, молилась: «Господи, прости его, кровиночку мою, мое сердечко. А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле». —
хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза, все вспоминал ее тот взгляд печальный и как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, и пряди белых маминых волос, и мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось нести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, раз маму не сумел я защитить? Тух, с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? На утро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с ней сдувать пылинки буду, не дам слезинке ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду, еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка. На тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка, а мамы нет. Мелькнула мысль: беда. И сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, по шажучку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: послушай, а по спине стекал холодный пот, но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, а мамочка в рыданиях зашлась. «Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай. И как бывало в детстве, улыбнулся. Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание махну хоть раз». А из окошек завистью глядели им вслед десятки грустных старых глаз.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет не

0: с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

Благодарю за старость Бога. Уже осталось жить немного, свой путь почти я завершил. Благодарю за старость Бога, что я до правнуков дожил. Что мне, по милости Господней, дано, чего не заслужил. Ведь я был для Него негодный, а Бог грехи мои простил. Его любовь неизмерима, и милость Божья до небес. За все грехи отдал Бог Сына, за нас Он умер и воскрес. И верю я, что мы воскреснем и будем вечно в небе с Ним –

Хочу быть здесь ему полезным. Христос стал мне неоценим. Я с ним прошел все эти годы, и он не стал моей судьбой. И если смерть придет сегодня, то я войду в его покой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Тема у меня будет «Сила Божья в господстве Христа» или же «Бессилие». Больше я буду говорить, конечно же, о силе. Текст в основании я взял 61-й Псалом, 2 стих. Написано так: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Это очень понятно, друзья, что сила у Бога. Мы это все признаем, мы это все не раз испытали. Но я бы хотел сегодня говорить именно о силе в связи с нашим предназначением. Просто человек силу не может получить от Бога. Просто он не может ее взять от того, что она у Бога, а ему хочется. Такого нет. Обязательно должны вот эти два фактора совместиться. И когда это совпадает, когда у человека есть желание, он познал, понял свое предназначение, и ему для исполнения поручений Божьих необходима сила, Бог ее дает. Вот именно у Бога можно для этого получить силу. В Ветхом Завете Бог работал с народом израильским на протяжении всего Ветхого Завета. Мы находим в первой своей ипостаси. Далее, во время служения Христа на земле, мы находим труд второй личности Божества. И весь Новый Завет, он уже пронизан служением третьей личности Божества, Духа Святого. Вы заметите, друзья, что мы сейчас будем некоторые истории разбирать, некоторые важные правила выводить. Вы заметите, что везде связана сила с какой-то личностью Божества. В Ветхом Завете это, как правило, первая личность. В Новом Завете это, как правило, это будет третья личность Божества, когда мы будем с вами говорить о деяниях апостолов. И мы с вами будем часто встречать выражение «сила Духа Святого», «сила от Духа Святого». «Снизошел Дух Святой, наполнил силою». То есть Бог в лице Духа Святого, Он людям давал силу. Пару текстов для короткого свидетельства, а затем дальше мы с вами перейдем к двум интересным образам. Римлянам 15 глава, 18 и 19 стихи. Павел говорит: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении вере язычников, словом делаю силою знамений, чудес и силою Духа Божьего». То есть все, что сделал в моей жизни Бог, Бог сделал силою Духа Святого. Так говорит апостол Павел. И о Христе написано свидетельство Луки 4:14, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа Святого. То есть служение апостолов, служение Господа, оно всегда сопровождалось силою. Друзья, ну дальше мы с вами будем говорить о силе только в привязке к нашему предназначению. Я приведу один положительный пример, один отрицательный пример, а затем у нас будет один смешанный пример. Я не буду детализировать все эти примеры, но я постараюсь столько информации предложить, сколько необходимо будет, чтобы вот проиллюстрировать эту истину. Если вы следите за текстами Библии, откройте книгу «Судей Израилевых», 6 глава. Мы с вами начнем с одной очень яркой личности, которую знают все, включая детей, потому что эта личность связана с интересными или с большими чудесами. Это Гедеон, судья Израилев. Вы помните, что этот человек жил в сложное время для Израиля. Начало главы описывает угнетение мадианитянами народа Божьего. И написано, что 11 стих, что скрывались израильтяне в пещерах, прятались от мадианитян, потому что грабили. Евреи не были тогда в силе, они тогда были в очень порабощенном состоянии. 11 стих. «И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господен и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. где он сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Как можно с такой силою идти на войну, когда войска нет, единомышленников нет, каждый прячется в пещере, в точиле, где-то, чтобы себе добыть кусочек хлеба, пропитания, пшеницу выколотить. Ну как с такой силой идти? Господь говорит: неужели ты не знаешь, что сила у меня? И вот эта сила у тебя есть, и я эту силу твою обогащу для конкретного твоего дела. Я уверен, что если бы сейчас Гедеон вышел на улицу и стал эту силу демонстрировать для того, чтобы какие-то национальные настроения подогреть, может быть, этой силой воспользоваться или же вот этим поручением для того, чтобы как-то использовать это все в личных целях, друзья, не сработало бы. Потому что Бог дает силу конкретно для какого-то поручения в связи с предназначением человека. Бог говорит: вот тебе есть поручение, и к этому поручению тебе предлагается сопроводительный конверт. И вот в этом конверте будет все. Будет сила, во-первых, будут таланты, будет поддержка тебе, будут люди. Все будет в этом конверте. Я тебе даю поручение, чтобы ты исполнил предназначение. И к этому поручению я тебе даю мое обеспечение. И начинается это, конечно же, с силы. Давайте мы прочитаем с вами второй пример. Это будет отрицательный пример. Пример, который меня приводит в смущение, друзья. И пример, который послужит нам яркой иллюстрацией для принципиализации, чтобы мы, исходя из этого примера, вывели для себя какой-то важный принцип или важное правило. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, с 21 стиха. Почему я буду читать этот текст, друзья? Потому что история не настолько ярка, чтобы ее запомнили все. Возможно, что даже и имена не совсем знакомы будут. И сюжет этот, я его прочитаю всего несколько стихов. 35 глава, с 21 стиха. Речь идет о диалоге, это было, скорее всего, через послов, диалог царя израильского, иудейского, простите, Иосии с фараоном, с царем египетским Нехао. Несколько слов об этом царе благочестивом. Это был царь, личность которого настолько была ярко Богом прославлена на страницах Писания, написано, что от дней Самуила, пророка, не совершалась Пасха в Иудее. И вот царь Иосия – это был человек, который восстановил служение. Это был человек, который с детского возраста, с 8 лет он сел на царский трон, и написано, что он истребил рощи, дубравы. Я умышленно говорю о его заслугах, чтобы вы поняли отношение Бога к этому человеку. Этот человек, будучи молодым человеком, ему было всего 20 лет. Представляете себе, царь? Всего 12 лет побыл на троне, с 8 до 20 лет. И вот зашел в храм, а храм нуждался в ремонте. И он сказал: давайте мы поставим ящик, начнем собирать серебро и будем восстанавливать храм. Ну, в 20 лет, наверное, хорошо бы позаботиться о личной казне. Это начало его жизни. Ему бы как-то поразвлекаться, как остальные цари это делали, украсить свой дом. Нет, он самые ранние годы свои послужил Богу, чтобы ревностно восстановить и материальную часть в храме, и духовную часть служения. Они нашли книгу закона, плакали перед Богом, исправляли свои пути. Друзья, я все это говорю для того, чтобы вы поняли, насколько он был позитивен в глазах Бога. И вот ситуация. 35 глава 2 книги Паралипоменон. С 20 стиха. «После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, это хорошее, только хорошее, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Кирхемесу на Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нихао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не противься Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея, Иерусалим оплакали Иосию. Знаете, сколько ему было лет? 39. Молодой, опытный человек Божий, который достиг больших результатов в освящении Израиля, так глупо закончил жизнь. Почему? Что случилось? Что такого криминального сделал Иосия, что так его жизнь закончилась? Хочется сказать, Господи, почему вот эти заслуги, они не пошли впереди? Почему ты не вмешался в эту ситуацию? Господи, ну почему ты допустил, чтобы такой человек вот так, ну, бессмысленно закончил жизнь? Что произошло? Друзья, знаете, что я вижу в этой истории? Такой интересный диалог. Человек Божий, который хорошо знает Бога, Иосия, разговаривает с фараоном, царем египетским, который вообще Бога не знает. Он гадал своему Богу, он рассматривал печень, тряс стрелы, у них там свои есть формы гадания. И вот он получил от своего Бога, в кавычках, повеление идти на какую-то войну. И просто проходил своим войском мимо. Друзья, мимо проходил, он вообще не цеплял Иосию. И не было планов никаких против Иосии. Но Иосия смотрит, идет фараон войной. Ну почему бы не зацепить, почему бы не повоевать? Он видел, сколько ему Бог дал силы в достижении великих результатов. Он полностью переломил историю Израиля. Он восстановил служение, праздники, он собрал много денег, это был очень сильный человек. На дело Божие он получил от Бога много силы, и у него были большие результаты. Друзья, можно я себе позволю немножко лишнего? Я скажу такую фразу, бытовую фразу, которую мы часто пользуемся. Но эта фраза, она будет как бы, ну, в десяточку. Я могу это сказать о Иосии. Конечно, я не рискну эту фразу не сказать, никому сказать в лицо, но я хочу, чтобы очень ярко прозвучал вот этот принцип. Засунул свой нос Иосия куда не надо было. Вот все, что произошло. Но ты занимаешься своим делом, ты получил силу от Бога, и ты подумал, что ты теперь сильный на все? Нет. Не суй свой нос куда не надо, потому что погоришь, и там будет в 10 раз слабее соперник, не в 2 раза, а в 10 раз слабее. И ты пропадешь. А пропадешь, потому что ты полез туда, куда тебе не следует. Ты занялся не своим делом, тебе Бог это не поручал. Пропадешь. Пропадешь, несмотря на свои великие достижения, несмотря на свои большие заслуги перед Богом, несмотря на великие результаты, несмотря на силу, которую ты продемонстрировал в своем служении и которую действительно тебе Бог дал. Но она, эта сила, она не универсальна. Она не работает везде, где ты хочешь. Эта сила работает только в том направлении, в котором Бог тебе поручил. Только в связи с твоим предназначением. Вот есть Гедеон, слабый, немощный, прячется вообще от проходящих людей, чтобы не отнял любой мадианитянин у него кусок хлеба. А ему Господь говорит, вот с этой силой твоей незначительно иди, я пойду с тобой, я все обогащу, я все сделаю со своей стороны. И другой царь, царь великий, с большими заслугами, переломивший историю Израиля, решил, что он достаточно силен для всего. Дешево поплатился жизнью. Просто транзитная война. Друзья, понимаете слово «транзитная»? Ладно, если бы напал на него фараон. Просто транзитная война, которая шла мимо него, залез. Ну, мог бы он получить какое-то ранение, Господь бы ему преподал какой-то урок такой мощный и сказал бы ему: «Ну что, Иосия, ну разве ты не понял? Занимайся своим делом». Получил от Бога силу, благословение для этого дела. Благодари Бога, прославляй. Нет, погиб. Погиб. Друзья, силу Бог дает только для исполнения нашего предназначения. Не дает Бог просто тебе силу, чтобы ты ею распоряжался. Приведу еще один пример. Я говорил, это будет смешанный пример. Я не буду читать. История очень известная, очень знакомая. Это история еще одного судьи, Самсона. Человек, который, получив великую силу, он знал, для чего он ее получил. Он ее получил для войны с филистимлянами. Вы помните, у источника Лехи он бросил челюсть, он так ее назвал, 1000 человек ослиную челюстью побил. Ну, великая победа. Бог дал ему великую силу. Поймал 300 лисиц. Говорили, что это было где-то вот в этой окрестности. Ну, 300 лисиц поймать. Ну, тут одну лисицу трудно поймать. Две, ну, 300 лисиц парами связал. Их хвосты, факелы привязал и отправил выжигать посевы филистимские. То есть силу он великую получил для того, чтобы отомстить врагам народа Божьего. Но он слишком много личного примешал к этой силе. Он эту силу использовал для флирта, чтобы показать, какой он интересный. Пошел на праздник филистимлянам для того, чтобы немножко позабавиться. Друзья, стал заигрывать с той силой, которую получил. Сегодня многие люди, получив от Бога эту силу, признание, власть, таланты, начинают их продавать. Начинают торговать ими. Одно дело, когда человек продает свое время, это нормально, которое он мог бы заработать, в которой он может что-то заработать для себя, для своей семьи. А другое дело, когда он начинает не свое продавать, начинает торговать своими талантами или той силой, которую Бог ему дает. Друзья, не остается здесь ревнитель, Бог безучастным. Разговор идет на самом высоком уровне и на самых высоких тонах. Ты хотел позабавиться? Позабавишься, но будешь рабом филистимлян, будешь на них молоть. Да, Бог прославится и через твои ошибки, но прославится уже в смерти твоей. Бог твой предназначил тебе силу, так написано в 67-м псалме, в 29-м стихе, для конкретного твоего поручения, чтобы ты познал волю Божию относительно себя и получил эту силу для исполнения воли Божьей. Друзья, не дает Бог нам просто силу, чтобы мы обладали этой силой и распоряжались. Нет. Неправильное применение этой силы, оно может стоить человеку жизни. Когда он выходит на высокий уровень, Господь дал много силы для больших каких-то дел, и человек начинает туда много личного примешивать, человек начинает этой силой манипулировать. Знаете, зажмурился Бог и говорит: как не жалко, больших результатов достиг. Достиг очень высокого положения, имеет много заслуг. Ну, сердце болит, жалко, но зажмурился и отрезал. Все. Здесь нужно заканчивать разговор, потому что человек сделал шаг в сторону. Это не было просто ошибка. Это была перепутанная стратегия. Человек занялся не своим делом. Друзья, в связи с этими рассуждениями нам очень важно сегодня понять свое предназначение. Что Господь хочет от меня? Для чего меня Господь избрал. Я слышал свидетельство одного человека, одного несостоявшегося пресвитера. Он говорит, меня рукоположили на служение пресвитера, но я поздно понял, что это не мое предназначение. Друзья, знаете, или это было, мне было очень горько это слышать, или это была ошибка церкви, епископов, которые рукоположили, или это была его ошибка. Он достиг каких-то больших результатов. Действительно, это человек с большим именем. Он своим положением воспользовался в своих целях. Он вот эту силу, которую получил, он ее использовал не по назначению. Закончилась история очень нехорошо. Я знаю еще одного служителя. Почему я говорю сейчас о служителях? Потому что, ну, Бог дает определенную силу каждому человеку, но, как правило, она не ярко выделяется. А вот когда человек стоит впереди, вот его обеспечение Божье, его силу можно пронаблюдать со стороны. Свидетельство одного епископа приведу. Он, который мне лично сказал, говорит, был у нас хороший диакон. Но он пожелал стать миссионером, переехать в другую местность и принять пресвитерское служение. Ну, как-то, говорит, и церковь как-то не особенно была расположена, но у него было большое желание. Ну, мы как отнеслись к этому снисходительно. Ну, и решили, что нужда есть, конечно, в пресвитере, рукоположим его и будет совершать служение. Он был диаконом. Знаете, какую фразу этот епископ мне сказал? Он говорит, мы потеряли хорошего диакона, а хорошего пресвитера не приобрели. Вот бывает так. Человек имел свою дорогу, человек имел свое предназначение и получил для этого силу, но он захотел чего-то другого. Но ни он, ни люди окружающие не получили вот этого свидетельства от Бога, а как-то оно прошло на человеческой инициативе. И он свое предназначение в жизни не выполнил. Ту силу, которую Бог дал ему, она ему уже не понадобилась, потому что он занялся другим делом, своим делом, которое он захотел сделать. Да, оно может быть немножко другое. Но со стороны люди видели, что это очень хороший диакон. Но он думал, что, будучи хорошим диаконом, он так же само может быть хорошим пресвитером. Друзья, очень важно нам в нашей судьбе узнать волю Божию относительно себя, определить свое предназначение, получить, как мы говорили, конверт с Божьим обеспечением, а туда входят таланты наши, туда входит наша семья. Это, если говорить за мужчину, то, конечно же, жена должна быть помощью, или как это по Библии называется, помощницей в служении. Это дети, которые будут тоже помогать в твоем предназначении. Это будут люди твоего окружения. Это будет сила, которую ты получишь от Бога именно на это дело. Это будут таланты, которые ты получишь для исполнения твоего предназначения. Это будет предел обитания Богом ограниченный. Это будет место, которое Бог определит тебе для жилья, где ты будешь жить. Это будет тот социальный слой общества, где ты будешь совершать свое служение, которое будет именно результативным. Друзья, я могу очень долго перечислять. Это будет тот, я бы сказал, ну вот этот вот зазор финансовый, в котором ты будешь себя чувствовать комфортно, Бог тебе определит, если ты поймешь свое предназначение. Но сколько сегодня людей наступают на волю Божью, и понимая, что они в какой-то грани жизни сильны, они могут эту силу применить и в другой грани жизни. А Бог говорит, я тебе для этого только дал силу, но ты не сможешь ее применить в другом месте. И там я не смогу тебя поддержать, потому что у меня на то дело есть другой человек, я ему другую силу дал. И там будет у вас не так, как должно. Там у вас будет потеря этой силы. Вы будете тратить силу на другое, не на то, что нужно. Друзья, нам Бог дает силу только для того, чтобы исполнить нам наше предназначение. Очень важно нам это определить. Давайте мы перейдем к Новому Завету. Есть очень яркие примеры, некоторые очень важные заявления. И затем мы перейдем ко второй части. Я совсем немного времени выделил на нее. Я буду говорить о потере силы. 2 Коринфянам 13:8 апостол Павел говорит: «Мы не сильны против истины, мы сильны за истину». Друзья, вот эту истину мы в жизни должны познать. Я приведу несколько примеров, у меня всего лишь 5 примеров. Я только процитирую вот эти тексты, чтобы мы увидели, как люди исполнялись силою Духа Святого, исполнялись Духом Святым для того, чтобы что-то конкретное сделать, для какого-то конкретного предназначения. Друзья, я не подбирал эти тексты, я их взял подряд, и я удивился, что везде исполнение силы Божьей, оно связано с каким-то конкретным Божьим поручением. Я выбрал самые разные персонажи. Их очень много в Евангелии. Начну я с женщины. Луки 1:41. Елизавета, услышав приветствие, написано: «Взыграл младенец в чреве ее». Это о Елизавете. И Елизавета исполнилась Духа Святого и воскликнула громким голосом. То есть, вот зашла к ней Мария, и, ну, обыкновенная встреча двух родственниц. Но для того, чтобы ей произнести пророчество, ей нужно было исполниться Духом Святым, то есть наполниться, получить это от Бога. И вот тогда, получив от Бога, она смогла исполнить это свое предназначение, поручение, которое Бог ей дал. Это же история уже Захария, Луки 1:67. Написано: «Захария исполнился Духа Святого и пророчествовал, говоря». То есть, жил себе обыкновенной бытовой жизнью человек. Он совершал свое служение, это был священник. Но когда пришло время дать имя его сыну, вот тогда Бог его и посетил, наполнил собою для того, чтобы он сказал это пророческое слово. Исполнился Духа Святого. День Пятидесятницы, Деяния апостолов 2:4, написано: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». Бог дал дар, но перед тем, как этот дар люди получили, они наполнились Духом Святым, силою Духа Святого. Деяния 4:8. Апостолы стоят перед Синедрионом. Идет допрос. Написано: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал», начальники, обратился к ним. Мы имеем с вами такое обетование от Бога, 10 глава Матфея, 19-20 стихи. «Когда поведут вас, не заботьтесь, что сказать, потому что дано будет вам, сам Дух Отца вашего будет говорить вас». Друзья, посмотрите, как вот все оно, как оно складывается, как пазлы в нашем служении. Вы не переживайте, когда Господь вам дает поручение, Он вам даст и силу, даст слова, вовремя наполнит вас Духом Своим Святым. И вы сможете сделать то, что вам поручено. И еще один случай я просто напомню. Деяния апостолов, 13 глава, 9 стих. Савл встретился с Елимой. Это волхв был, человек, который противился Духу Святому, так написано. Савл благовествовал. Были люди, которые, там был проконсул Сергий, который принимал слово Господне. А вот Елима, волхв, противился. И написано: Савл исполнился Духа Святого и, устремивший взор, сказал: «Враг!» Он так обратился к нему. Друзья, для того, чтобы сказать эти слова, для этого нужно получить силу. Я подобрал примеры, друзья. У меня не было примеров, которые бы я в Писании отверг. То есть я бы прочитал и сказал бы: он не подходит к моей теме. То есть я не выбирал эти примеры, чтобы доказать эту истину. Друзья, я брал подряд. из существующего большого количества примеров, я просто подобрал разные примеры. Я выбрал разных людей, то есть и мужчин, и женщин, и Петра, и Павла. То есть я взял самых разных людей, насколько у меня это получилось, друзья. Но я не нашел неподходящих примеров. Чтобы просто человек получил силу, для того, чтобы он ею обладал, и чтобы он просто ею распоряжался по своему усмотрению. Нет, такого нет. Другое есть, что если получив силу от Бога, ты ее применяешь не по назначению, ты можешь поплатиться даже своей жизнью. Как это ответственно? Бог нам очень много доверил. Господь, доверив нам, Он многое спросит, потому что поставил на нас высокую ставку. И Он хочет, чтобы вот та сила, которой мы с вами обладаем, та власть, тот авторитет, чего мы достигли благодаря обеспечениям Божьим, чтобы мы это исполнили для своего предназначения. Именно для того поручения, которое Господь для нас предусмотрел. У меня осталось всего несколько минут. Друзья, я хотел бы еще сказать о потере силы. Как это происходит? Что происходит сам процесс, сама модель потери силы? Как она происходит? Господь говорит в книге пророка Иеремии, 2 глава, 12-13 стихи. Кстати, это такое редкое выражение библейское – «подивитесь небеса». То есть, представляете себе, пророк восклицает – «удивитесь небеса». Вообще, небеса можно ли чем-то удивить? Невозможно. Так вот написано, удивитесь, небеса, два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой отверг, а высекли себе разбитые водоемы, которые не могут держать воды. Вот этот термин, который мы с вами использовали на протяжении всей нашей беседы, исполнился, наполнился. Этот термин должен иметь, наверное, какую-то герметичность. Если мы с вами наполняемся, оно должно где-то храниться, оно должно держаться. Но если мы с вами высекли разбитый водоем, вот эта емкость, в которой должно держаться наполнение, если оно разбитое, оно там не хранится. Вот туда вливай, сколько ни наполняй, не наполнится. Это как говорят, знаете, как когда хаммер подъезжает на заправку, водитель говорит, мне, пожалуйста, полный бак. Вставили пистолет в бак. Льет. Никак не может наполнить. Так что не наполняется? Ему говорят, так ты заглуши мотор. Вот так иногда получается в нашей жизни. Когда у нас постоянно идет утечка, не получается, никак не получается нам наполниться. Друзья, что является вот этой трещиной? Что может послужить вот этому опустошению. Как будто бы мы с вами вот здесь вот в течение недели назидались, наполнялись. А вот бывает, выходишь, и где-то вот получается какая-то, знаете, пробоина в нашем сосуде. Наполнился как будто бы. Осквернился каким-то видеороликом. Какие-то мысли нечистые допустил. И вот эти осквернения, друзья, всякая нечистота, она выхлёстывает нас. Какие-то, я бы даже сказал, личные, какие-то очень личные наши планы, которые не согласуются с волей Божьей, они нас опустошают. Мы с вами наполняемся, так приучены, с самого раннего утра. Слово Божье взяли в руки, молитва, песнопение. Друзья, сохраняется ли вот эта сытость? Это наполнение в нас. Сохраняется тогда, когда у нас с вами герметичный сосуд, когда мы бережем его. Но когда этот сосуд, он поранен, он развален, он атакован грехом, он разбит, и в нем невозможно сохранить вот это наполнение. Друзья, мы с вами очень будем от этого страдать. Очень важно к нашему сосуду, сердцу, относиться очень бережно, чтобы в него можно было действительно наполнять. Берегите ваш сосуд наполненным. Потому что сколько бы туда ни залил, оно не сохранится, если он разбитый. А его нужно собрать, его нужно сберечь, сохранить, чтобы ничего нечистого не проникло туда, чтобы ничего скверного не было. там, чтобы пустые разговоры какие-то, анекдоты, чтобы какие-то, ну, даже свободные формы, которые нас опустошают, чтобы они не выхлёстывали нашу внутренность, то, чем мы бережно-бережно наполняем сами себя. Вот, друзья, откуда берется сила, вот как она хранится, как она бережется, как она используется. Бог предназначил каждому тебе силу. У Бога есть план относительно тебя, но пока ты не узнаешь свое предназначение, ты эту силу не получишь. Но если, получив эту силу, ты понял свое предназначение, ты ее использовал неправильно, ты ее использовал на стороне, можно, как Самсон, знаете, как говорится, 50 на 50. Вот так вот, где-то и волю Божию исполнить, но ценой своей жизни, комфорта, своего зрения, глаз исполнить поручение этой силой. А можно и как Иосия, просто в транзитной войне, в чужой войне погибнуть. Поэтому, друзья, исполнив, узнав о своем предназначении, давайте мы благоговейно его исполним. Посмотрите, как сила с властью Господа тесно переплетены, их не разорвать. Отдельно от власти Господа эта сила опасная. Благослови нас, Господь, правильно ее использовать в своей жизни. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Аввакум. Имя Аввакум означает «берущий в объятия». И пророк, носивший это имя, считается восьмым из так называемых «малых пророков». Ни о его происхождении, ни о времени его служения в Библии ничего не написано. Из содержания его книги можно заключить, что он пророчествовал после разрушения Ниневии, когда халдеи и вавилоняне, разрушившие Ассирийскую империю, создавали свою. Третья глава книги этого пророка озаглавлена «Молитва Аввакума пророка для пения» и заканчивается припиской «Начальнику хора». Это заглавие и приписка, а равно и содержание молитвы, напоминающие некоторые псалмы, побуждают предполагать, что пророк Аввакум был одним из храмовых певцов и принадлежал к левитам. В старой еврейской энциклопедии, издания после 1906 года, приводится предание, что пророк Аввакум при нашествии Навуходоносора на Иерусалим, предвидя падение города, ушел в Остракину, город на границе Аравии и Египта, но по удалении халдеев возвратился на родину, занимался земледелием и умер за 2 года до возвращения иудеев из вавилонского пленения. Во время Евсевия указывали его гробницу в городе Кеиле. Добавим, что город Кеила известен в Библии тем, что он находился в уделе колена Иудина, Иисуса Навина 15:44, что изгнанник Давид со своими людьми защитил этот город от напавших на него филистимлян, но не остался жить в этом городе, так как горожане были готовы выдать его царю Саулу, 1 Царств 23:1-13. Книга пророка Аввакума представляет своеобразный диалог человека с Богом и делится на 3 части. Жалоба пророка на нечестие Израиля и божеский ответ 1:1-11. Жалоба пророка на жестокость халдеев и божеский ответ 1:12-2:20. И псалом хвалы и уверенности 3:1-19. Пророк спрашивает: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». На эту жалобу Господь так ответил пророку: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Вот он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его». Это очень верное описание действий Навуходоносора, царя Вавилонского, который довершил начатое его отцом Набопаласаром разрушение и покорение Ассирийской империи, включая Сирию и Палестину. Он овладел Иерусалимом в 605 году до Рождества Христова. Часть сосудов из дома Господня, а равно и некоторых пленников, в том числе Даниила и его трех друзей, отправил в Вавилон. Даниила 1:1-6. Пророку Аввакуму было больно видеть, как его соотечественники страдают от халдеев, и он снова обратился к Богу с жалобою, говоря: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властелителя?» Высказавши эту жалобу, пророк стал на страже, чтобы выслужить ответ Божий. Неизвестно, как долго ему пришлось ожидать. Но Господь так ответил пророку: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Сделавши такое вступление, Господь возвестил пророку следующее: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокоивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает все племена». Кого Господь имел в виду под названием «надменный человек», нам трудно решить. Но это будет последний завоеватель, который превзойдет Александра Македонского, Чингисхана или Наполеона. Ему подобным Господь дал через пророка такие предупреждения. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя налогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и живущих в нем. Такова окончательная судьба ненасытных завоевателей. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Такова судьба колонизаторов, пытающихся нажиться потом и кровью подвластных им народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Гонка вооружений кончалась и кончится великим и губительным пожаром. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. В наше время в некоторых государствах имеется специальное министерство пропаганды, которое искусно одурманивает доверчивых людей, чтобы потом посмеяться над ними. В конце ложь обнаружится, и хитрецы будут наказаны за произведенные ими бедствия на этой земле. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Поклонение мертвым предметам, в какой бы то ни было форме, и как бы оно ни происходило, является отвратительным для Бога и отталкивающим для разумных людей. Божеский ответ относительно судьбы надменного и захватчиков, а особенно, что праведный верою жив будет, и что в свое время земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, совершенно успокоили пророка Аввакума. Обрадованный и утвержденный в вере, он написал вдохновенный псалом, в котором прославил Господне могущество, и который закончил уверенностью. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Свобода от власти греха. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Наш долг. Не избежит падений и утрат, кто всей душою к Господу стремится. И если видим, что споткнулся брат, наш долг не осудить, а помолиться. Пусть он упал, тернист житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, могу о камень душу окровавить. Святое слово побеждает мрак, дает надежду каждому, кто верит. А люди часто поступают так, как никогда не поступают звери. Да, мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы, когда порвется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит. Одно, друзья, нам следует понять. Нас окружают дьявольские орды. О, лучше мне быть мытарем опять, чем богачом самодовольно гордым. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Истинно свободны. Мы высоко ценим свободу. В большинстве конституций цивилизованных стран мира одним из основных положений – является свобода гражданина. Обычная мера наказания преступников – лишение свободы на некоторый срок, а за отдельные преступления – пожизненное заключение. Для многих людей это наказание страшнее смертной казни. Но не об этого рода свободе говорит Иисус Христос. Еще Иосифу ангел сказал об Иисусе Христе: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. От этого греховного рабства человека все беды в мире, все без исключения. Потому о свободе от власти греха так много говорится в Священном Писании. Например, апостол Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. Апостол Петр пишет: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, глава 2, стих 19. Реальна ли свобода от греха, от его силы и власти? Писание нас убеждает – да. Ведь и Христос для того пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Павел пишет, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2. То есть свобода от греха заключается не в борьбе с ним и победе над ним силой воли человека, а вытеснением его жизнью Христовой в нас. Слава Богу за эту благодать! Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые друзья. Да благословит вас Господь обрести эту свободу и жить в ней для славы Иисуса Христа, искупившего нас от греха Своей кровью. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Победная жизнь. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий? 1 Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Да что там в мире? Мы сами себе искушение в этом деле. Многие люди верят, что Иисус умер за их грехи. Даже каются и верят в вечную жизнь. Но что Христос – победитель, такие мысли редко приходят на ум. Однако мы знаем, что вера – это очень реальное воплощение истины в нас. Есть у известного христианского богослова и философа Сьорена Кьеркегора такой пример. Он рассказывал об одном городе уток. В нем в уютных домиках жили утки, которые ходили на пруд, на работу, на базар, а по воскресеньям посещали утиную церковь. Они усаживались на удобные скамейки, на свои привычные места, и их утиный пастор возвышенным голосом взывал: «Утки, Бог дал вам крылья! Крылья, благодаря которым вы можете летать! Крылья, с помощью которых можете подниматься ввысь и летать, как орлы! Аллилуйя!» – отвечали утки хором. «Никакие стены не могут удержать вас! Заборы – не преграда для вас! У вас есть крылья! Вы можете летать! Вы – птицы!» Все утки крякали в ответ «Аминь» и, соскочив со скамеек, в развалочку ковыляли к своим уютным домам, к работе. И так до следующего воскресенья и очередного «Аллилуйя» и «Аминь». Чтобы не быть похожими на этих уток, хочу всем нам дать несколько советов из Священного Писания. Совет первый. Прими победу Христа верой. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Мы же не хотим жить, как эти утки. Иисус сказал: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Без этой веры нет ни надежды, ни утешения, ни силы для борьбы, не говоря уже о победе. Кто смотрит футбол, тот знает, как только команда сдалась, ее разносят в пух и прах. А команда, которая еще имеет надежду, иногда в последние две минуты, в дополнительное время, забивает решающие мячи в ворота противника. Я читал однажды в новостях, что во время одного чемпионата мира в четвертьфинал вышли голландцы. До 88-й минуты они проигрывали мексиканцам со счетом 0-1. Но не сдавались. Команда Луи Ван Гала верила в победу. И они выиграли со счетом 2-1. Победная христианская жизнь гораздо важнее игры в футбол. Нам необходимо верить. Верить в победу Иисуса Христа. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Дети, вы от Бога. И победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна, глава 4, стих 4. О, это самая замечательная весть, которую я когда-либо слышал. Он живет во мне. Вы еще не слышали, как я умею петь? О, я умею петь, как оперный певец, но с Игорем Мельничуком. Он как-то во время служения сказал: «А сейчас мы с Вадимом споем вам еврейскую песню». Меня аж в жар бросило. Но он уверенно пригласил меня выйти к нему. И мы запели. Мой голос просто утонул в его голосе. Вот мы пели. Мы не боимся вызовов врага, так как Бог живет в нас. С чем бы мы ни встретились, перед какими бы вызовами ни стояли, мы сильны, так как Он в нас. Совет третий. Верь Слову Божьему. А Слово Божье убеждает нас, говоря: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам, глава 6, стих 4. И еще: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 11. Однажды я был свидетелем такого освобождения из плена души человеческой. Я познакомился с женщиной, которую во время Второй мировой войны изнасиловал целый взвод солдат. Все эти годы она неимоверно страдала. Только когда она приняла решение и простила насильников, в ее душу пришли радость и свет. Совет четвертый. Поступай по духу. Самый простой метод жить святой жизнью – делать добрые дела. Не то, чтобы мы могли ими спастись, нет. Во-первых, мы созданы для добрых дел. Так говорит Писание. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам глава 2, стих 10. Во-вторых, делая что-то хорошее, мы не впадаем в искушение делать плохое, так как на него просто не остается времени. Писание в этом вопросе тоже однозначно. Оно говорит словами апостола Павла: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам, глава 5, стих 16. Совет 5. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Одним из самых замечательных миссионеров наших дней является баптист доктор Пауль Брандт в Индии. Он глазной хирург и всю свою жизнь посвятил беднякам в Индии, возвращая им зрение и проповедуя Евангелие. Однажды он водил посетителя по клинике, как вдруг увидел одного из своих практикантов, который увлеченно беседовал с одним пациентом. Доктор Брандт остановился и некоторое время восторженно наблюдал за ним. Потом он сказал своему посетителю: «Нет, вы только посмотрите на это лицо. Посмотрите на его выражение. До сих пор я встречал лишь одного человека, который с такой любовью смотрел на кого-то. Это был мой преподаватель в университете, главврач, у которого я проходил практику. После того я не встречал никого, кто с такой любовью смотрел на других». «Доктор Брандт», — ответил посетитель, — «можете верить или нет, но когда кто-то из пациентов рассказывал вам о своих страданиях и боли, на вашем лице я видел точно такое же выражение». Эту истину Писание открывает многократно и освещает ее с разных сторон. Написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Мы имеем общение в Иисусе Христе, и это общение преображает нас в Его образ. Мы имеем общение друг с другом, и это общение помогает нам в повседневной жизни не упускать из виду своего призвания, становиться все более похожими на Христа. Поэтому в книге с картинками «Откровений» есть такой сюжет. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 11. Здесь речь идет о тех, кто побеждает. Не только старается, но и побеждает каждый день. Сделаем несколько выводов. Совет первый. Прими победу Христа верой. Вывод такой. Христос победил грех, дьявола, мир, искушение, ад, смерть. Веруя в Его победу, мы становимся на сторону победителя. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Вывод. Ты не оставлен наедине с твоими битвами. Христос живет в тебе со своей силой, любовью, святостью. Веруй в эту реальность, живи ею и всегда помни об этом. Совет третий. Верь Слову Божьему. Ты умер со Христом для греха и мира. Мир для тебя распят, и ты для мира. Вывод. Мир не имеет больше над тобой власти. Верь Слову Божьему. Если ты в этом сомневаешься, то терпишь поражение. Сораспятие Христу – очень практичное, реальное, единственное эффективное средство для победы. Совет четвертый. Поступай по духу. Делай добрые дела, и каждый раз, когда у тебя есть выбор, действуй по духу. Вывод. Живи со Христом в твоей повседневной жизни, поступай по духу, и будешь иметь победу над миром. Совет пятый. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Будем помнить слова Писания. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вывод. Общайся с теми, кто имеет опыт побеждать. В этом случае народная мудрость не ошибается. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотрите, какая у нас прекрасная перспектива. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, глава 2, стих 7. Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Свобода. В одной из миссионерских поездок был такой случай. Мы приехали в населенный пункт для проведения недельной миссионерской программы. Там наша команда установила большую палатку для проведения служений. В команде было несколько новых братьев, которых рекомендовали нам пасторы поместных церквей. Вечером я спросил, есть ли желающие подежурить ночью в палатке. Один из новичков сразу же согласился. На следующий день я снова задал этот вопрос. И снова тот же брат мгновенно с радостью отозвался. Я был удивлен. Немного позже я подошел к нему, чтобы пообщаться. Спросил, почему он, уставший после ночного дежурства, сразу же изъявил желание дежурить вторую ночь подряд, причем с радостью. И он мне коротко рассказал свою историю. Еще не так давно он имел очень серьезную наркотическую зависимость. Его жизнь разрушалась. Он потерял работу, семью, здоровье. Он уже осознал пагубность наркотиков, много раз пытался сам освободиться, принимал решение бросить, лечился в медицинских учреждениях, но все тщетно. Многолетняя зависимость просто поработила его волю, и в какой-то момент он понял, что не сможет бросить наркотики. Когда он потерял уже всякую надежду, Бог удивительным образом привел его в христианский реабилитационный центр. Там он услышал Евангелие, покаялся, принял Христа как Господа и Спасителя, и Иисус освободил его от зависимости. Причем без всяких лекарственных препаратов. Впервые за многие годы он почувствовал себя свободным. С того дня он днем и ночью благодарит Христа за это неимоверное чудо. И он начал молиться Иисусу. «Господи, используй меня. Хочу послужить Тебе, хотя я ничего доброго делать не умею, потому что всю сознательную жизнь жил во грехах, делал зло». У него было огромное желание служить Богу, но он не знал, как это делать. И тут услышал, что нужно подежурить в палатке. Как он обрадовался, что Бог ответил на его молитвы. Весь день после дежурства он благодарил Бога за возможность ему служить и просил, чтобы Бог и дальше его использовал. И тут вечером у него снова появилась возможность послужить, и он отозвался с радостью и благодарностью Богу. Он сказал, что раньше служил дьяволу, который разрушал его жизнь и вел в ад. А теперь, будучи спасенным Богом от греха, зависимости и ада, он имеет привилегию служить ему. И это несравненно лучше. Он очень ревновал о том, чтобы чем-нибудь быть полезным Богу, чтобы таким образом отблагодарить Его за спасение. Дорогие друзья, Библия говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 5. Это касается каждого из нас. Не все были в наркотической зависимости, но все находились в рабстве греха. Никто не может сам освободиться от власти дьявола, который сильнее любого человека. Освободить нас может только тот, кто неизмеримо сильнее дьявола – Иисус Христос. Других вариантов нет. Библия говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стих 32. Сам Иисус сказал: «Я путь, и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Этот бывший наркоман познал Христа, и Христос сделал его свободным. Теперь он наш брат во Христе. И вот что чрезвычайно важное понял брат: Иисус Христос освободил его для того, чтобы освобожденные уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. «И я один из этих освобожденных. Теперь стараюсь каждый день напоминать себе эти слова». Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Два негра. В саду вишневом, как в раю, июнь купается в истоме. Сегодня песню я пою о черном внуке дяди Тома. Его встречал я много раз, с лицом чернее черной краски, но из больших лучистых глаз струился свет небесной ласки. И я сказал ему: «Hello!» Рукой послал привет сердечный. Его лицо вдруг расцвело, как будто мы знакомы вечно. Я шел с ним вместе, не спеша, спросил, как далеко до дома. Старик в ответ, едва дыша, сказал: «Иду до дяди Тома». Он для меня был друг и брат, с такой же верой в Божье слово. Я буду несказанно рад сказать спасибо Бичерстоу. Она у Господа давно, нас ожидает в небе встреча. Там все спасенные одно, одна семья, одно наречье. Там наций нет, и нет там рас, там различают не по коже. И потому Христос для нас еще отрадней и дороже. Глаза лучистые, как снег, в блаженной радости закрылись, и с черным негром белый негр сердечно Богу помолились. Николай Водневский, 1969 год.
4: Святая суть. Уже немало песен спета про незабвенные края. Я сердцем верю, в Божьем свете проснется Родина моя. Молиться буду об успехе, а в нем одна святая суть, чтоб Слово Божие, как веха, стране указывало путь. Еще тоскуют те же клены перед родительской избой, не потому ли я слышу стоны людей, обиженных судьбой? Теперь зима, там плачут ветры под свист кочующей пурги. За 20 000 километров я слышу голос: «Помоги!» Но не взлететь бескрылой птицы, не расковать стальных оков, знать остается мне молиться за жизнь далеких земляков. Николай Водневский, 1959 год.
3: Мои радости. Я с судьбой моей не спорил и не буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных, приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господне слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год. Я учусь, чтоб ничего не ждать, станет меньше разочарований, и душа не будет так страдать, если кто нарушит обещание. Я стараюсь принимать, как есть, всех без задних мыслей и намеков, в душу силой никому не лезть, быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для людей простой, полной благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без «если бы» и прощать без «но» и без сомнений. Главное мне для кого-то быть, пусть и малым, но благословением. Маргарита Коломийцева.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Пульс 37. Раиса долго ждала в приемной, пока оформляли ее историю болезни. Затем взяла вещи и не спеша пошла вслед за санитаркой в отделение. Тяжело поднявшись по ступенькам, она устало остановилась у двери крайней палаты. «А вот и ваша девятая, свободная со вчерашнего дня», бодро сказала пожилая санитарка и толкнула дверь внутрь. Через широкое окно на клетчатый линолеум падали лучи осеннего солнца, наполняя комнату приятным осенним светом. «Выбирайте, женщина, любое место. Может, вам помочь разместиться?» «Нет, не нужно, спасибо вам за заботу». «Я как-то сама потихоньку справлюсь, спешить все равно уж некуда», вздохнула Раиса, накидывая на плечи платок. Она продолжала осматривать палату, выбирая себе койку. «Вы, женщина, не волнуйтесь, у нас тут в одиночку долго не лежат. К вечеру, а может и раньше, будет у вас соседка. Вдвоем-то веселее», — ободряла больную санитарка, наверное, решив, что Раиса разочарована тем, что ей придется пока побыть одной. «Нет-нет, все хорошо. Я долго не умею скучать. У меня от скуки есть чудесное лекарство». Подождав, пока санитарка уйдет, она постаралась унять лихорадочные мысли и сосредоточиться на молитве. Раиса попросила благословения на эту палату, на всех больных и врачей, с которыми ей придется общаться. А главное, чтобы она могла здесь послужить Богу так, как Он этого хочет. Присев на стул у окна, женщина начала распаковывать вещи. А мысли все бежали домой, в родное село, и она корила себя, что так не вовремя придавила ее болезнь. Ведь дома еще столько незаконченных дел, и огород невскопанный, и козлята маленькие, только отлучила, но главное, сын приедет из города, а мать в больнице. Разве отец, который и сам плох здоровьем, сможет приготовить студенту сумку? Думала, что ближе к зиме приедет сюда на лечение, ведь суете все равно ни конца, ни края никогда нет. Женщина вздохнула. Чем больше она разрешала тревожным мыслям оседать в голове, тем больше чувствовала, как неспокойно становится на душе. Тут же, вспомнив о своем чудесном лекарстве, она достала зачитанный Новый Завет который всегда возила с собой по больницам. «Если я здесь, значит, у Бога есть определенный план», — подумала Раиса, и мысли понемногу стали проясняться. Она открыла любимую страницу послания к филиппийцам. Слова апостола, казалось, были адресованы именно ей. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. День тянулся медленно и закончился еще более долгим осенним вечером. Прошел и следующий, похожий на предыдущий, а к Раисе так никого и не подселяли. Иногда ее посещала тревожная мысль: «Наверное, что-то должно случиться». Она только не могла объяснить, что именно, и свою непонятную тревогу снова и снова возносила к небу. Однажды, возвращаясь с прогулки, Раиса заметила, как по отделению озабоченно бегает персонал. Медсестра торопливо несла штатив под капельницу куда-то в конец коридора. Дежурная возбужденно консультировалась с врачом и просила ее как можно быстрее зайти в 9-ю палату. Раиса не ослышалась, именно в 9-ю. Она подошла поближе. В настежь открытые входные двери отделения ввезли каталку, а молодой медбрат низким голосом старался кого-то ободрить. «Женщина, не волнуйтесь так, вы уже в больнице, а здесь и стены, говорят, помогают. Умереть вам тут не дадут, не переживайте».
5: «Но мне так плохо, сынок», — шептала пожилая женщина, держась за сердце и корчась от боли.
6: «Сейчас придет врач и осмотрит вас, все будет хорошо», — вмешалась в разговор медсестра, подключая больной капельницу.
5: «Спасите меня, родненькие мои, прошу вас. Я боюсь умирать, боюсь».
3: Раиса тихонько прошла к своей постели, взволнованно наблюдая за всем, что происходило в палате. Молодая женщина, врач, измерив давление, многозначительно посмотрела на медсестер, и те сразу же затихли, поняв что-то по ее серьезному взгляду. Врач быстро пересмотрела бумаги и опять проверила пульс больной. «Все верно. Пульс 37 продолжает падать».
5: «Что будем делать?» – тихо спросила одна из сестер.
7: «Я даже не знаю. У нее очень плохие показатели анализа крови».
3: В эту минуту больная протянула свою слабую худенькую руку к женщине в белом халате, как бы ища у нее спасения.
5: «Доктор, миленькая, спасите меня, спасите, прошу вас».
6: «Вы не волнуйтесь, женщина, вам нельзя волноваться. Все будет хорошо. Вот подлечитесь у нас немного, и вам станет лучше. Еще хозяйничать дома будете».
3: Голос врача почему-то не вселял уверенности.
6: «Я скоро зайду»,
3: — кратко сказала она и направилась к двери. Следом за нею и все остальные покинули палату. Раиса осталась с больной вдвоем. И, стараясь не помешать ей и ничем не выдать своего присутствия, сидела тихонько, с сочувствием наблюдая за гримасами боли, которые время от времени появлялись на лице женщины. Та лежала почти неподвижно, с трудом вдыхая воздух. Лекарство медленно стекало по трубке капельницы. И вдруг Раиса почувствовала, что кто-то легонько коснулся ее плеча. От неожиданности она вздрогнула, оглянулась назад, но, к ее удивлению, за спиной никого не было.
5: «Дитя мое, вот для чего ты здесь. Поспеши!»
3: Услышала она тихий голос. Раиса еще раз удивленно обвела взглядом палату, но никого, кроме соседки, не увидела. Она начала шепотом молиться,
7: а в ушах страшным приговором звучали слова врача: «Пульс 37». Так вот, что означали ее слова. «Поспеши!» — послышался во второй раз тот же нежный и четкий голос. Раиса поднялась с постели, подошла к соседке и, волнуясь, тихо обратилась к ней. «Женщина, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Раиса повторила вопрос немного громче. Больная чуть шелохнулась и попробовала открыть тяжелые веки. «Я ваша соседка по палате. Скажите мне, миленькая, вы верите в Бога? Вы готовы встретиться с Ним, если Он решит вас забрать с земли?» Раиса ждала ответа, затаив дыхание, как будто вопрос этот касался ее лично. Соседка медленно и не очень разборчиво ответила: «Меня подлечат, и я пойду в церковь, поставлю свечку. Я выкарабкаюсь, только плохо мне очень». «Женщина, милая, давайте мы с вами сейчас же помолимся. Это очень важно, поверьте мне. Не откладывайте, прошу вас. Люди без Бога спасти никого не могут. Мы не знаем, когда прервется ниточка нашей жизни, поэтому надо быть готовыми всегда. Вручите свою жизнь Иисусу Христу, пока Он ждет, чтобы дать вам прощение». Какое-то мгновение женщина молчала, судорожно втягивая в себя воздух. Потом утвердительно кивнула головой. «Помолись, дочка, ты. У меня нет сил». Раиса склонилась над больной и прикоснулась к ее холодной руке. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Соседка чуть слышно шептала сухими губами, повторяя молитву, а затем неожиданно всхлипнула: «Прости меня, Иисус Христос, прости меня, упрямую грешницу. Спаси меня, спаси меня, прошу тебя». Слезы катились по ее щекам, и рука уже была не в силах их вытирать. Раиса тоже плакала, но не от отчаяния, что физически ничем не может помочь этой страдающей душе, а от большой радости, которая наполнила вдруг ее сердце. «Сестричка, дорогая, теперь будьте уверены, что Господь простил вас и приготовил для вас в небе все наилучшее, что обещал в своем слове. Все страдания и скорби наши останутся здесь, на этой грешной земле. А с Ним рядом ни слез, ни боли, ни смерти уже не будет. И сердца наши будут всегда здоровыми и будут там биться вечно». Женщина внимательно слушала, широко открыв глаза и, кажется, улыбалась. «Я уже хочу к Нему. Я хочу». И вдруг она как-то странно вздохнула и затихла. Взволнованная Раиса позвала медсестру. Та, измерив пульс, быстро позвала напарницу: «У нее кома, срочно в реанимацию!» Раиса, оставшись в палате одна, долго молилась. И этот необычный вечер был таким же длинным, как и ее молитва. Утром она открыла глаза и увидела вещи своей соседки, аккуратно сложенными на тумбочке. Знакомая санитарка, как обычно, перестилала опустевшую кровать. «Проснулись уже, вот, опять будете одни». Она вздохнула грустно. «Сердце, ничего не поделаешь. Стучит, сколько ему назначено природой, а человеку хочется жить да жить. Так бедняжка просила, чтоб ее спасли, но отмучилась уже». Раиса отвела задумчивый взгляд от окна и спокойно сказала:
5: Она не бедняжка. Она уже там, где живут вечно, среди многих спасенных на небе. Санитарка с недоумением посмотрела в сторону Раисы, а та уверенно добавила: «Именно так, потому что она успела принять от Бога дар спасения. А ведь это самое главное, для чего мы все здесь и живем». Автор – Людмила Калашникова.
8: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Евангелие от Луки. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин,
Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Майнанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Бог.

Евангелие от Луки, глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия.
а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, Святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 10 и 12 стихи.

Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали. И стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брала осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и забрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она, обреченно, послушно, вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь. И забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь, над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример, не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в груди. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвилась змеёй её невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть ей должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она». Кричала нервно, громко, истерично и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет своих держала в ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле, чуть слышно полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселее. Да мне, сынок, веселье то не надо. Мне рядом с вами, близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья, дела, работа, и жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе сготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком, зарыдала. А сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день
нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все, теперь им тут спокойнее и легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал: «Иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Ну что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» Опереди вдруг сына почему-то шагнула мама первой за порог. Казенный дом, тяжелый спертый запах, лекарь с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон. Возьми, позвони». Но на прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». Плечу родному робко прислонилась. «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед благословила троекратно, и, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала: ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка, молилась: «Господи, прости его, кровиночку мою, мое сердечко, а больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле». —
хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза, все вспоминал ее тот взгляд печальный и как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, и пряди белых маминых волос, и мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось нести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, а раз маму не сумел я защитить? Тух, с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? На утро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с ней сдувать пылинки буду, не дам слезинки ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду, еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка, на тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка, а мамы нет. Мелькнула мысль, беда, и сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, по шажучку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: послушай, а по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, а мамочка в рыданиях зашлась. «Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай. И как бывало в детстве, улыбнулся. Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание махну хоть раз». А из окошек завистью глядели им вслед десятки грустных, старых глаз.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

Благодарю за старость Бога. Уже осталось жить немного, свой путь почти я завершил. Благодарю за старость Бога, что я до правнуков дожил. Что мне, по милости Господней, дано, чего не заслужил. Ведь я был для Него негодный, а Бог грехи мои простил. Его любовь неизмерима, и милость Божья до небес. За все грехи отдал Бог Сына, за нас Он умер и воскрес. И верю я, что мы воскреснем и будем вечно в небе с Ним. Хочу быть здесь Ему полезным, Христос стал мне неоценим. Я с Ним прошел все эти годы, и Он мне стал моей судьбой. И если смерть придет сегодня, то я войду в Его покой.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Одиночка».
1: В семье Сосновых было пятеро детей, старшие Майя и Виктор, затем Наташа и двое малышей Андрюша и Вова. Они были близнецы. Самой непоседливой и неугомонной была Наташа. «Что за ребенок?» – выговаривала мать. «Уже четвертый раз я тебя наказываю на этой неделе, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать Большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7:14. Она повторила. «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру. «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», — последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» — продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу». «Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С», но дальше забыла». Сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет. Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», — попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» — удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное слово, Наташа прочитала «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» — спросила она. «Да», — ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», — совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» — думал он. «Значит, у меня она должна быть», — торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года — весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье», — заявил Виктор. «Буду ходить на охоту в лес и отстреливать зайцев». «Это очень жестоко. Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными», — сказала Наташа. «А я опять выпущу их», — сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», — сказала тетя Оля, — «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» — спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений». Наташа сидела на дереве и соображала, что бы придумать. «Какие приключения?» — спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», — ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда. Только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием. И вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока», — думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы, только я одна». С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» — подумала она и тихо открыла ворота. «О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками!» «Это кладбище?» — догадалась Наташа. Девочка как будто перенеслась в другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, я так хочу быть послушной!» — шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слышала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел», — сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. О, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом. На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды. «Там всегда ходят в белых одеждах», — добавил Виктор. «Не перебивай, я знаю, что говорю», — сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: «Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть». «Иди», — ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» — спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их». «А куда он их положил?» — спросил кто-то. «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом». «А как его звали?» — последовал вопрос. «Я забыла, у него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только, кого?» Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота. «Дальше!» — воскликнул нетерпеливо Виктор. «Он пел, как на небе. Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо». При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала: «Все, я кончила свой рассказ». Все замолчали. «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» — спросил Вова. «Да», — со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку, и что она, наверное, неплохая девочка, и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол. «Мышь!» — закричала она. И все бросились к ней. Такой конец принял весь этот серьезный разговор. План о поисках приключений все же не был забыт, и на следующий день дети отправились в путь. Наконец они нашли подходящее место, где и расположились. «А теперь мы должны разойтись и искать приключений. Если мы их найдем, то можем сюда вернуться». «А что, если мы не найдем приключений?» — спросил Вова. «Ты должен искать, пока не найдешь», — ответил Виктор. «В лесу всегда подвергаешься каким-то приключениям и опасностям. Я говорю вам, чтобы вы готовились к чему-то страшному. Вы должны идти по двое. Майя и я пойдем по этой дороге, Андрюша и Вова по той. А ты, Наташа, должна идти одна. Ты одиночка». «Я так одинока всегда», — прошептала Наташа. Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу. «А если мы встретим крокодила?» — спросил Андрюша. И в его голубых глазах отразился страх. «Тогда вы должны его убить и убежать», — сказал Виктор. «А впрочем, в лесу не бывает крокодилов». «А если мы заблудимся?» — спросил Вова. «Если вы боитесь, то оставайтесь здесь», — сказала Майя. Эти слова придали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока. «Если бы нас было только одним больше, я или лишнее, или у нас одного не достает. Как скучно быть одной!» С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу. «Здесь должна быть калитка», — размышляла девочка, — «а то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко». «Что там может быть? Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц? Я ведь должна найти приключение». Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько прекрасных цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки. «Девочка, что ты тут делаешь?» Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли, была ли это злая или хорошая тетя. Женщина вторично строго спросила: «Ты что здесь делаешь?» Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала: «Я считала лепестки у ромашки». «Кто тебе позволил заходить в чужой сад?» «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа. «Так что же ты здесь делать хотела?» «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой. Нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова — наши малыши, а я нахожусь между ними. И зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока», — со вздохом произнесла девочка. «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?» «Я не люблю играть с куклами. Я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю. А Костя говорит, что она девочек не любит». «Тебе хочется посмотреть мой сад?» — сказала покоренная девочкой женщина. Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием». Женщина повела Наташу в дивный сад. «Здесь как на небе», — сказала Наташа. «Ты можешь сорвать себе цветочек, я разрешаю». «Можете ли вы мне подарить одну из таких лилий?» Она получила несколько прекрасных белых лилий, поблагодарила женщину, после чего распрощалась и ушла. Женщина стояла, смотрела ей вслед, глубоко вздохнула, и лицо ее приняло вновь каменное выражение. Наташа поспешила к назначенному месту, но она задержалась, ей нужно было зайти на кладбище. Вот она пришла на тихое кладбище к своей подруге Леночке, которая ей так понравилась. С трудом она дотянулась до памятника, чтобы положить цветы рядом с высеченными из мрамора словами. Ведь это ей она так спешила передать цветы. При этом она тихо говорила: «Вот, Леночка, я принесла тебе настоящие лилии. Когда они завянут, я принесу тебе свежие цветы». Тут Наташа снова услышала чудесное пение и снова увидела женщину. Девочка была растрогана, и ей так хотелось быть такой же, как эта девочка, что она расплакалась. Женщина увидела девочку и подошла к ней. «Девочка, как ты сюда попала? Ты заблудилась? Почему ты плачешь?» «Нет, я плачу, что у меня нет скорби и что я не могу быть такой хорошей, как эта девочка. Вы так чудесно поете, вы, наверное, ангел». Вытирая платочком слезы, проговорила Наташа. «Нет, не ангел. Разве я на него похожа?» — спросила незнакомка. «Я думала, что вы ангел». Девочка быстро взглянула на доброе лицо и снова разрыдалась. «А я думала, что Бог вас послал ко мне, чтобы вы могли мне рассказать, как пройти через скорбь. И я еще хотела знать больше о небе и об этой девочке». Тут она вскочила и сказала: «Ой, я забыла, что меня ждут». Молодая женщина наклонилась и поцеловала ее. «Как тебя зовут, девочка?»
2: «Наташа»,
1: — сказала она. «Мы еще с тобой увидимся, Наташа, и поговорим обо всем. А теперь иди».

0: На следующее утро во время завтрака постучали. Тетя открыла дверь, и кто-то ей передал корзину, в которой была привязана записка «Наташи-одиночки». «Наташа, открой скорее, это тебе, там, наверное, сладости».
1: «Да тут что-то живое!» — воскликнула Наташа, взявшая в руки корзину и дрожащими руками приподняла крышку.
0: Представьте себе ее удивление, когда оттуда выскочила маленькая черная собачка с белыми пятнами. Дети прыгали от восторга. «Кто же это прислал?» Наташа схватила собачку, прижала ее к себе и воскликнула. «Она моя! И всегда будет моя!» И тут Наташа догадалась, что это прислала та пожилая женщина, которая подарила ей цветы и которой она говорила о своем одиночестве. «Как это чудесно! Я буду звать его принцем!» Вся сияя от радости, сказала Наташа. Принц запомнил все ее время. Вот она впервые отправилась на прогулку со своим принцем. Принц прыгал и бросался то в ту, то в другую сторону. Они пошли на кладбище, и Наташа сказала принцу. «Я покажу тебе маленькую девочку, которой мы несем незаботки. Она лежит тихо, и она очень послушная». Подходя к могиле, девочка увидела молодого мужчину, который стоял, прислонившись к памятнику. Его брови были мрачно сдвинуты, и губы дрожали. Не замечая Наташи, он смотрел на лежащую перед ним мраморную фигурку. Потом он взял увядшую лилию и стал с каким-то удивлением ее рассматривать. Принцу надоело тихо стоять, и он громко залаял. Мужчина резко обернулся и посмотрел на Наташу. «Что ты здесь делаешь, крошка?» Все задавали ей один и тот же вопрос. «Я пришла проведать эту маленькую девочку, но я о ней ничего не знаю. Я ее очень полюбила и принесла ей цветы».
1: «Это ты положила лилии?»
0: «Они совсем уже увяли, и я принесла ей сегодня незаботки. Эта девочка спит? Если бы Спаситель был здесь, он разбудил бы ее, правда? А как вы думаете, не проснется ли она когда-нибудь? Передайте ей от меня эти прекрасные цветы или приподнимите меня». Когда девочка бережно положила цветы, она спросила, «Не можете ли вы мне сказать, прошла ли она через скорбь? Потому что о людях в золотых венцах и в белых одеждах сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Я иногда очень печалюсь, что так сказано, потому что я еще не прошла через великую скорбь, а значит, не могу получить венец и белую одежду». Незнакомец почему-то закрыл лицо руками и быстро ушел, не сказав ни слова. Наташа не знала, как к этому отнестись. Взяла принца на руки и посмотрела еще раз на лежащую незнакомку, освещенную лучами солнца. После этого вздохнула и пошла к выходу. Между могилами ходил совсем седой человек.
1: «Почему ты здесь одна, и что ты здесь делаешь?» — спросил старик.
0: «Опять тот же вопрос», — подумала Наташа.
1: «Нет, я не одна, и я часто хожу вот к этой девочке».
0: «А ты ее знала раньше?» — спросил он.
1: «Нет, но я очень хотела бы знать о ней что-нибудь».
0: «Только что был ее отец», — сказал грустно могильщик. «Это был отец Леночки?» — воскликнула Наташа. Старик кивнул головой и сказал, «Да, он несчастный человек. После смерти девочки он стал безутешным. Да-да, не только для стариков, но и для детей приходится рыть могилы. Этот человек — великий скульптор. Несколько лет назад он рыл могилу для его молодой жены, которая оставила ему 2-летнюю девочку. Он жил для нее, и это была его единственная радость и утешение. Когда она подросла, он купил ей маленькую лошадку пони. И вот она однажды нечаянно с нее упала, и ни один врач не мог ей помочь. После ее смерти одинокий отец заперся в мастерской, никто его не видел, пока он не олицетворил ее в мраморе. Вот это и есть тот памятник, к которому ты ходишь. Многие приезжают сюда только для того, чтобы посмотреть на эту чудесную могилу». Молодого художника несчастье превратило в камень. Да, скорбь и горе — участь каждого человека на земле. Наташа слушала эту речь, затаив дыхание. А при последних словах она пристально посмотрела на старика. «Знаете ли вы что-нибудь про скорбь?» — спросила она.
1: «Знаю ли я?» — воскликнул старик. «Думаю, что знаю. Потеряв всех детей и дорогую жену. Да-да, много скорби я имел в своей жизни. Такова правда судьба людей на земле, но мне дано больше, чем другим».
0: «Тогда вы должны быть совсем готовы к смерти», — сказала она, испытывающе посмотрев на старика. Старик смутился.
1: «Нет, я в этом не уверен. Часто заглядывая в какую-нибудь могилку, приготовленную к погребению моих сограждан, я думаю, что я еще не готов. Нет-нет. Но как же так? Если вы прошли через скорбь, то вы должны быть готовы, так сказано в Библии. И девочка серьезно рассказала этот стих, который так глубоко запал ей в душу. Старик ее внимательно слушал. «Вот видите, — сказала Наташа, — ко мне не совсем подходит первая половина, а для вас подходит. Вы уже прошли через скорбь, и значит, конец тоже подходит». «Нет-нет, именно вторая часть стиха не подходит ко мне. Они убелили одежды своей кровью Агнца». «Почему? Только нужно прийти к милосердному Спасителю и просить его смыть кровью Агнца грехи. Я думаю, это каждый сделать может». Наступило молчание. Старик смотрел вдаль через кладбище. Солнце было на закате. Стояла мертвая тишина, и мир, которым дышало все вокруг, заставил его сердце биться сильно-сильно. Вдруг слезы покатились из его глаз по впалым щекам, а он все смотрел, не замечая ничего. Наташа и даже принц тоже притихли. Вдруг девочка заговорила. «Я так боюсь, что не перейду через скорбь и не получу венца». Старик вздохнул и вытер рукавом слезы. «Когда была жива моя жена, мы все молились, чтобы Господь нас убелил. А теперь...» Старик снова замолчал. «Но ведь я никогда никому не причинял обиды и хочу всегда аккуратно ходить в собрание», — сказал как бы сам себе могильщик. «О, как бы я хотела быть такой, как вы!» — воскликнула Наташа. «Я всегда причиняю кому-либо зло, и все говорят, что я очень плохая. И теперь, когда я приду, то мне опять хорошенько попадет. Ведь уже поздно, и никто не знает, где я. Спокойной ночи». При этих словах девочка быстро побежала, а за ней маленькая собачка. Старик повернулся и долго смотрел ей вслед.

Несколько дней спустя тетю пригласили какие-то знакомые. Чай пили в саду, прямо под деревьями. Как это было чудесно! Вдруг Наташа увидела, что к хозяйке пришла та молодая женщина, которую она посчитала за ангела. Она о чем-то поговорила с ней и хотела уходить, как вдруг она увидела Наташу. «О, моя старая знакомая!» — сказала она и подошла к детям. «Это, наверное, твои братья и сестра», — продолжала она. За короткое время незнакомка так завоевала все детские сердца, бегала с ними и играла, будто сама была им равной. Никто не смеялся веселей ее. «Вы гораздо лучше всех взрослых, каких мы знаем», — сказал Виктор на прощание. «Приходите к нам», — наперебой говорили дети. «Мы покажем вам маленьких телят и котят. Приходите обязательно». «Постараюсь», — сказала она и поцеловала по очереди каждого ребенка. «Такая приятная девушка», — сказала хозяйке тетя, когда она ушла. «Ах», — сказала хозяйка, — «это просто чудо, что она может быть так весела. Как тяжело ей дома. Мать ее очень гордая, вечно недовольная, всегда она со всеми в ссоре и всех ненавидит. Сестра ее Зина чрезмерно нервная и капризная, с ней жить невозможно. А эта Верочка является добрым ангелом в их доме. Выносит все капризы матери и сестры. Она имеет чудесный голос, но мать запрещает ей петь дома, так как от этого у нее якобы болит голова. Поэтому она часто уходит куда-нибудь, чтобы в пении отвести свою душу». Наташа слушала, затаив дыхание. «Так значит, вот кто эта чудесная женщина». «Мать не разрешает Верочке никуда выходить, но тем не менее она часто посещает больных. Как только выпадает возможность, приходит сюда, читает нам Библию и поет. Она кроткая, хотя жизнь у нее нелегкая». «Прошла ли она через большую скорбь?» — не выдержала Наташа. «Вот это да!» — всплеснула руками женщина. «Кто бы подумал, что она слушает наш разговор, да еще и задает вопросы».

«Здравствуй, крошка!» — крикнул могильщик, когда Наташа во время своей прогулки подходила к памятнику Линочки вместе с принцем. На лице девочки отразилась радость. «Пойдем ко мне», — сказал могильщик. «Мой дом здесь, я очень одинок. Когда была жива супруга, здесь все было иначе». Он повел ее в маленький домик. Девочка с любопытством осмотрела все, потом села в кресло-качалку и сказала: «Это самое лучшее, что у вас есть». Старик молча смотрел на девочку. Потом она спросила: «Вы много сегодня выкопали могил?» «Нет, что-то уже целую неделю не рыл, но это удивительно большой срок». «Что же вы делали всю неделю?» «Все, что попало. Мел двор, поливал цветы, варил обед». «А вы думали о том стихе, который я вам говорила?» «Да, я все время думаю о нем», — сказал старик. «Я достал свою Библию и стал читать. Я думал, действительно ли я омыл свои одежды в крови Агнца. Я стал искать в Библии, что там сказано об этом. Теперь я знаю, что нет на земле более страшного грешника, чем я». Он замолчал. «Как это ужасно!» — сказала Наташа испуганно. «Вы ведь мне в прошлый раз сказали, что вы очень хороший человек». «Да, но когда я стал читать Библию, я увидел себя в настоящем свете. Я сказал сам себе такое: Яков, ты никогда не старайся убедить себя сам. Ты никогда не слушался голоса доброго пастыря, но шел всю свою жизнь своей дорогой. В те 68 лет, что ты странствовал на земле, ты никогда не следовал за ним. Я открыл Библию, и взгляд мой упал на подчеркнутый моей женой стих. Я тебе его прочитаю». Он встал, взял старую Библию, дрожащими руками нашел нужную страницу и начал читать торжественным голосом: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». «Я говорил сам себе: Яков, это голос Бога к тебе. Я пал на колени и со слезами просил прощения. С колен я стал новым человеком». Торжественная тишина воцарилась в комнате. Глубокое волнение, с которым могильщик говорил, наполнило Наташу благоговением. «Теперь и вторая часть стиха подходит к вам», — наконец сказала она. «Да», — тихо ответил могильщик. «Мне тетя говорила, что даже самая большая скорбь не может привести нас на небо, а только один наш Спаситель. Но я все-таки убеждена, что никогда не буду принадлежать к белоснежному сонму святых, если не пройду через скорбь, чтобы быть уверенной в том, что попаду на небо», — сказала она. Старик почесал себя за ухом и встал. «Пойдем», — сказал он. Они пошли к могиле маленькой девочки. «Можешь ли ты прочесть эту надпись?» — спросил старик. «Да», — ответила Наташа. «Даже Андрюша и Вова знают этот стих. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». «И это сказал Господь», — продолжал старик. «Там не сказано, что дети, прежде чем придут к нему, должны пройти через скорбь. Если тебе хочется больше знать о печали, то я проведу тебя к старой Марии. Она очень хорошо знает Библию и все тебе расскажет. 12 лет она уже лежит в постели, а потому все знает хорошо». «Что, она очень больна?» — спросила Наташа. «Да, она не может встать». Спустя минуту оба они были на пыльной дороге и вскоре остановились перед низеньким домиком с соломенной крышей. Старик открыл калитку и вошел в дом. «Кто там?» — раздался голос. «Старый Яков», — ответил старик. «Я привел маленькую девочку, которая хочет что-то спросить». При этих словах он повел Наташу к кровати. Прислонившись к подушкам, там сидела старая женщина. Приятная улыбка была на ее лице, а глаза сияли. Наташа протянула руку и сказала: «Здравствуйте. Я пришла сюда, чтобы что-либо узнать о скорби». «Милая девочка», — ответила женщина, — «посади ее на кровать, Яков». «Кто ты?» «Она приехала сюда на лето из города и хочет знать что-то о скорби», — пояснил старик. Старушка положила свою морщинистую руку на ручку девочки и сказала: «Скажи старой Марии, что волнует тебя и твое сердце?» Наташа сразу же высказала свое желание. Хотя Мария не вполне поняла ее, но она ласково сказала: «Да-да, каждый из нас может иметь скорбь, кто больше, кто меньше. Когда я смотрю на мое лоскутное одеяло, то мне приходит мысль в голову, что оно представляет картину нашей жизни. Здесь много света, там темная ночь. Свет же и тень всегда бывает рядом. И если мы не представляем себе, как выглядят следующие кусочки, то об этом знает Бог.
Он творит такой узор, что одно к другому подходит, и темные лоскуты служат для того, чтобы еще прекраснее выдвинуть светлое. «Ах», — сказал Яков, — «я вспоминаю о много темных дней в моей жизни, но не было недостатка и в светлых. Таковым был в особенности последний вторник». «Скорбь», — задумчиво сказала старушка, — «припоминая много мест из Библии, где говорится о скорби. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». И затем мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или нагота, или гонение? Да, для тела скорбь тягостна, но для души она служит благом. «Все люди, кроме детей, имеют скорбь?» — спросила Наташа. «Я думаю, ведь написано, ибо Господь, кого любит, того наказывает». «А что значит наказывает?» «Наказывают отец и мать, ведь они иногда тебя тоже наказывают». «Очень часто», — со вздохом ответила Наташа. «Все это делается для твоего блага, ты должна это знать». «Может быть», — неуверенно сказала девочка. «Скорбь всегда была и остается тайной», — продолжала Марье. «Только тогда, когда близко прижмешься к той руке, которая бьет тебя, чувствуешь благословение. Если же удалишься от нее и дашь возможность дьяволу вернуть тебя в уныние, то ничего другого не почувствуешь, как только боль и горечь». «Да-да, это так», — сказал Яков. «Я часто испытывал это. Вот эта крошка опечалена тем, что не может попасть на небо, не имея до сих пор скорбей». Старая женщина посмотрела на девочку и сказала: «Тебе нечего бояться. Спаситель в свое время пришлет к тебе скорбь, и тогда ты вспомнишь этот стих: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно в скорби нас слишком легко покидает вера. Мы в темноте не можем видеть, и тогда мы должны довериться нашему пастырю». «Значит, вы думаете, что я тоже испытаю в своей жизни скорбь?» — спросила девочка. «Да, дорогая моя. Может быть, раньше, чем станешь взрослой, она постигнет тебя. Ведь и у детей скорбь бывает так же велика, как и у взрослых». Наташа после этого мало слушала, что говорила старая Марья и могильщик. Она утешила ее больше, чем кто-либо другой. Покинув ее домик, Наташа сказала могильщику: «Она мне очень нравится. Я бы хотела к ней еще прийти».

0: «Ура! Вера Ивановна передала, что она завтра зайдет за мной. Она пригласила меня к себе. И меня, и принца. Ура!»
1: «Ну, целый день провести со взрослыми – это очень неинтересно», – сказал Виктор.
0: «А я очень люблю ее. Она лучше всех, кого я только знаю из взрослых», – ответила Наташа. Тетя вначале была против, но когда узнала, что Вера Ивановна сама зайдет за ней и обещает привести ее обратно, дала свое согласие. На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. Она рассказала принцу, что они должны собираться в дорогу. Тетя одела ей самое красивое платье и туфли, и теперь девочка с нетерпением ожидала прихода Веры Ивановны. У принца на шее красовался розовый бант. Он тоже был в ожидании чего-то интересного. Наконец Вера Ивановна пришла. Радости и восхищению не было конца. Всем было смешно, когда Наташа с важным видом прощалась. Она отправляется в путь. По дороге девочка была молчалива, и вот, наконец, они пришли к белому домику, который был в красивом саду. Вера Ивановна пригласила девочку в красивую светлую комнату и принесла ей угощение.
2: «Вы одна живете?» – спросила Наташа.
0: «Нет», – ответила Вера Ивановна, – «я здесь живу с матерью и сестрой. Моя мама сегодня не совсем здорова, и поэтому я хочу повести тебя к моей сестре. Как ты думаешь, принц будет послушным?»
2: «Конечно».
0: Наташа последовала за ней в другую комнату, где у окна на диване лежала ее сестра. «Я привела к тебе маленькую мою гостью, Зина», – с радостью сказала она. «Это та самая девочка, про которую я тебе давно рассказывала».
2: «Я терпеть не могу детей», – последовал ворчливый ответ. «Что ты мне прикажешь делать с этим ребенком?»
0: Несмотря на эту резкую встречу, она отложила книгу и осмотрела девочку с ног до головы. Серьезное лицо Наташи и внимание, с которым она смотрела на нее, видимо, рассердили Зину, и она сказала:
2: «Как некрасиво, когда дети так внимательно рассматривают взрослых. Ты что думаешь, девочка, я чучело, что ли? Не можешь ли хоть раз для разнообразия посмотреть на что-нибудь другое, а не только на меня? Как зовут тебя?»
0: «Наташа», — робко ответила девочка.
2: «Подай руку», — шепнула Вера Ивановна.
0: Наташа подошла и подала руку. Это весьма благоприятно подействовало на Зину.
2: «Это ведь совсем малый ребенок, Вера», — с раздражением сказала она. «Я воображала девочку гораздо старше, про которую ты мне говорила».
1: «Ну что же ты, Наташа, оставила свой язычок дома или восприняла привычку этого дома? Я лежу здесь с утра до вечера, и никто не потрудится присмотреть за мной или хотя бы меня развлечь. Я хотела бы знать, что делали бы другие, если бы им пришлось так лежать изо дня в день и страдать. Они имели бы тогда больше сострадания к больным и другим».
0: «Вы скоро умрете?» — спросила Наташа сочувственно.
2: «Убери ее отсюда, Вера», — с негодованием сказала Зина.
0: «И не думай больше ко мне приводить этого ребенка, который смеется над моей немощью. Ты ей, наверное, посвятишь сегодня целый день, и мне придется долго ждать, пока ко мне кто-нибудь придет».
2: «Нет», — ответила Вера Ивановна, — «я ей дам поиграть в саду и приду к тебе».
0: Наташа, войдя в сад, сама не поверила своим глазам, ведь она однажды уже видела его.
2: «Я уже здесь была, и вот из этих лилий я получила две в подарок. Вы не знаете здесь женщину, похожую на королеву? Она мне подарила цветы».
0: Вера Ивановна не знала, что и думать. «Когда это было, и как ты сюда попала?» Тогда Наташа рассказала, как она попала в этот сад, ища приключений.
1: «Это, наверное, была моя мама», — сказала с удивлением Вера Ивановна. «Это так на нее похоже, чтобы обратить внимание на ребенка. Я скоро приду, а ты поиграй». Вера Ивановна вернулась в сад спустя полчаса.
2: «Теперь обедать», — сказала она.
1: «А ворчливая тетя тоже будет за столом?» — спросила Наташа.
0: «Тихо, Наташа», — шепнула она. «Не забывай, что она больна. Я думаю, что она будет кушать с нами».
1: «Вот мама, моя маленькая подруга», — сказала Вера.
0: При этих словах сидевшая у окна женщина повернулась, и Наташа сразу же узнала ее. Она надела золотое пенсне, чтобы лучше разглядеть девочку.
1: «О, ведь мы с тобой знакомы», — сказала она.

За обедом Нина говорила больше всех, но ее разговор касался только собственной персоны, ее страданий и мнимой несправедливости, причиняемой ей тем или другим лицом. Наташа сидела напротив и с удивлением смотрела на нее. Удивление, отражающееся на лице ребенка, казалось, еще больше раздражало и злило Зину. Вдруг она испуганно вскочила. «Здесь где-то находится собака. Сколько раз я вам говорила, чтобы не впускали собак в комнату?» – закричала она. «Это принц», – сказала Наташа. «Он за обедом всегда сидит возле моих ног. Он очень хороший и ведет себя прекрасно. Сейчас же уберите его, иначе я ничего не стану есть». «О, Зина, он тебе ничего не сделает». Зина положила ложку и, прислонившись к столу, ответила. «Хорошо, так как на мои нервы не обращает никакого внимания, то я буду молчать и лучше удалюсь в свою комнату. Вы настаиваете, чтобы я обедала с вами. Когда же я уступаю вашим просьбам, то должна терпеть, чтобы эта дрянная собачка здесь находилась, пока я чувствую головную боль». Собаку увели. «Там ее накормят и присмотрят. Не волнуйся, Наташа», — сказала Вера. У Наташи после всего этого пропал аппетит, и как только кончился обед, она побежала к хозяйке и сказала: «Могу ли я теперь опять получить своего принца?» «Да, сейчас его приведут. Может быть, ты теперь хочешь немного побыть вместе со мной?» Вера Ивановна была очень удивлена, услышав это от мамы. Она приглашает девочку к себе в комнату, но ничего не сказала. Они вошли в большую уютную комнату. «Это вы прислали мне этого чудесного и красивого принца?» – спросила девочка. «Да», – улыбаясь, сказала женщина. «Я сразу догадалась. Теперь я уже не одинока. Мы с ним всюду бываем вместе. Он такой хороший. Мне так не хочется уезжать обратно в город. Здесь так хорошо. Да у меня теперь столько здесь друзей, что я не знаю, как с ними буду расставаться», – со вздохом сказала Наташа. «А кто эти твои друзья?» «О, это старый могильщик, больная Мария, отец Леночки, Вера Ивановна, да теперь и вы». «Да, хорошие у тебя друзья. О чем же ты с ними разговариваешь?» — улыбаясь, спросила женщина. «Ах», — сказала Наташа, — «с некоторыми друзьями у меня довольно серьезный разговор, большей частью о скорби». Женщина удивленно подняла глаза. «Это действительно серьезный разговор. Что же ты знаешь о скорби?» «Я знаю, что все люди имеют скорбь. Только у меня ее нет. Старушка Мария уверяла меня, что я тоже получу ее. Она имела много скорби, могильщик тоже, также и отец Леночки». Пожилая женщина низко склонила голову и ничего не сказала. Наташа продолжала. «Я так бы желала знать, вызывает ли такое чувство скорбь, какое испытывал Христос в темной долине. Он вышел оттуда победителем. Я желала бы испытать то, что говорится в моем стихе. Старушка Мария говорила, что это, наверное, со мной случится». «Что это за стих?» «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Как они должны быть радостны, что имели такую скорбь, правда?» — добавила Наташа. Гордая и недоступная женщина взяла ребенка на колени и крепко прижала ее к себе. «Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось увидеть скорбь, чтобы тебе никогда не пришлось видеть несчастье, превращающее сердце в твердый камень». Наташа ответила: «А старушка Мария уверяла меня, что я также могу пройти через скорбь, и сказала, чтобы я тогда не забывала такие слова: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“». На этом они расстались. Девочка убежала в сад, оставив растроганную женщину. Остаток дня прошел для Наташи очень весело. Даже Зина, которая лежала на диване, совершенно примирилась с посещением девочки. «Это был чудесный день», — сказала Наташа, покидая гостеприимный дом.

0: Был жаркий июльский день. Дети, уставшие от игры, отдыхали под тенью деревьев. Спустя некоторое время Наташа снова решила отправиться в путешествие. По дороге девочка решила отдохнуть. Прислонив голову к старому дереву, она заснула. Принц сидел на руках. По этой дороге случайно проходил молодой скульптор. Живописная картина приковала его взгляд. Он остановился, вынул свою тетрадь и быстро сделал набросок этой картины. Вскоре девочка проснулась и с удивлением посмотрела на скульптора. «Не бойся, девочка», — любезно сказал молодой человек. «Ты далеко живешь?» Сонная Наташа указала на ближайший дом. «Как ты думаешь, позволят тебе приходить ко мне, чтобы я мог тебя нарисовать?» «Я спрошу об этом у тети Оли», — радостно сказала Наташа. «Я бы хотел сам с ней поговорить. Пойдем». Спустя несколько минут он уже разговаривал с тетей. Сначала она не соглашалась, но когда художник сказал, что сам будет ее сопровождать, тетя дала согласие. После некоторых переговоров все было решено, и Наташа на следующий день в 2 часа должна быть у него. «Я не особенно охотно отпускаю ее», — сказала вечером тетя хозяйке. «Но он так просил, что у меня не хватило мужества отказать. Некоторые дети так застенчивы, а Наташа сама завязывает знакомство с каждым, кто бы он ни был». «О, это очень хороший человек», — сказала хозяйка. «Со времени смерти жены и дочки он живет совершенно один. Может, это хоть немного развеет его. Говорят, что он впал в уныние». Наташа с гордостью заявила Вите и Майе, что ее пригласил художник и будет с нее рисовать картину.
1: «Я тебе не завидую», — сказал Витя. «Я думаю, что он заманивает в свой дом детей и запирает их там».
0: Наташа удивленно посмотрела на брата и заявила смело. «Я этому не верю».
1: «Подожди, побываешь там, и тогда поверишь. Он, может, завтра тебя и не выпустит».
0: «Тогда принц будет принадлежать мне», — с радостью сказал Андрюша. «Принц пойдет со мной», — возразила Наташа. «И если я не вернусь, значит, и он не вернется». На следующий день тетя Оля сама отвела Наташу к художнику. К 5 часам Наташа вернулась. За ужином она не умолкала. «Вы себе представить не можете, как смешно выглядит его комната», — говорила она. «Он изменил свое намерение. Он не рисует меня, но делает из меня фигуру. Он берет белую замазку и закатывает рукава, как мастеровой. Я должна была лежать и делать вид, что сплю. Я обо всем рассказала ему, что Витя мне говорил, и он смеялся над этим. На прощание он мне дал несколько персиков.

восхищалась девочка. «Я очень бы хотела иметь такой памятник на своей могиле». «Не говори про смерть», — сказал художник. «Я не боюсь ее. Я только думаю, что я еще не готова к ней. Я буду готова, когда пройду через скорбь. А как вы думаете, собака может тоже перейти через скорбь?» «Нет», — смеясь, ответил художник. Обыкновенно он относился с полной серьезностью к различным вопросам, но этот был таким неожиданным, и он сразу не нашел, что ответить.

Наташа была очень опечалена, когда в один прекрасный день художник в последний раз начал свою работу над гипсовой фигурой, изображающей принца. «Теперь мне не нужно будет больше к вам приходить», — спросила Наташа. «Приходи, мне очень хорошо, когда ты бываешь здесь». Вернувшись домой, Наташа начала грустить и переживать, что вскоре ей придется расстаться со всеми своими друзьями. «У меня здесь столько друзей», — сказала девочка. «Мне кажется, здесь у меня их было больше, чем когда-либо». «А кого из друзей ты больше любишь?» «Кажется, художника», — ответила Наташа. «Знаете, он такой одиночка, как и я была, пока не имела принца. Он ведь не имеет никого, он совершенно один. Когда бываешь вдвоем, то это гораздо приятнее. Я не знаю, что делала бы, если бы у меня не было принца». Тетя начала уже серьезно собираться в город, что огорчало всех детей. «Я хочу в день перед нашим отъездом заблудиться в лесу», — торжественно заявил Виктор. «Подумать только, опять нужно будет учиться», — сказала Майя. «Я буду жить в полуразрушенной хижине и питаться травами. Иногда убью зайца», — продолжал Виктор. «Никогда в жизни я не была так счастлива, как здесь. Я получила принца. Я не одиночка», — сказала Наташа. «Ты ни о чем другом и не говоришь, как только о принце», — с досадой сказал Виктор. На следующий день в кухню вбежал взволнованный хозяин. «Где дети?» — спросил он. «Они на лугу», — ответила тетя. «Что случилось?» «Я слышал, что здесь появилась бешеная собака. Где Наташа? Нужно запереть принца, а то может случиться большое несчастье». «Бешеная собака?» — воскликнула тетя. Спустя несколько минут все дети были дома, кроме Наташи. Она пошла к ручью. «Мы должны сейчас же отыскать Наташу». Тем временем Наташа, ничего не подозревая, шла к ручью. Вдруг раздался громкий крик. Наташа, перепуганная, стояла посреди дороги. Она не могла свернуть ни влево, ни вправо. Навстречу бешено мчалась овчарка с налитыми кровью глазами. Раздался страшный крик Наташи. Один из мужчин выстрелил. Собака упала и лежала без признаков жизни. На дороге сидела девочка и прижимала окровавленного принца, которого покусала овчарка. Наташа плакала и кричала. «Я не отдам его никому, не отдам». Какое счастье, что ребенок имел ее с собой. Ее нужно сейчас же пристрелить. Один говорил то, другой другое, но она ничего не видела и не слышала. С трудом заставили девочку отдать собаку, обещая ее лечить. Но Наташа видела, что она была почти мертвая. Тетя старалась успокоить возбужденную девочку. Казалось, что она ничего не слышала. Наташа весь вечер плакала и не съела ни кусочка, несмотря на все уговоры. Она так переутомилась, что к великому успокоению тети и всех домашних уснула.

0: Наташа проснулась и по обыкновению протянула руку к корзине, где лежал принц. Но корзина была пуста. Что случилось? Не был ли это только страшный сон? «Майя!» — крикнула Наташа. «Скажи же мне, где принц? Ведь это был только страшный сон, да, Майя?»
1: «Нет, это была правда. Нам так жалко тебя, Наташа».
0: «Значит, это не сон, а правда. Принц мертв?»
1: «Говорят, что принц спас тебе жизнь. Значит, он герой, Наташа», — сказала Майя.
0: «Он спас мне жизнь»,

прошептала Наташа и снова разрыдалась. «Теперь я опять одиночка. Теперь я снова везде буду одна. Я еще раз хочу увидеть моего принца. Но его вчера похоронили. Как, без меня? И не сказали мне?» Наташа снова была безутешна. Все следующие дни Наташа не принимала в играх участия и одиноко бродила или сидела у могилы принца. Каждому, кто хотел ее утешить, она говорила: «Я снова одинока, не утешайте меня». Однажды пришел художник и увел ее с собой. Затем они посетили старую Марию, которая сказала: «Не сделала ли ты из принца идола? Вероятно, поэтому Бог и убрал его». «Может быть», — тихо сказала девочка. «Наташа», — сказал художник, — «помнишь тот стих, который ты говорила, когда ты впервые...» «Да, это был стих о скорби», — ответила Наташа. «Ты говорила тогда, что желала бы иметь скорбь, чтобы попасть на небо. Потом ты говорила, что ты молилась, чтобы Бог послал тебе скорбь». «Да, старая Мария говорила, что мне, может быть, и недолго придется ждать скорби». «Я думаю, что Бог тебя услышал», — сказал он. «Как так?» — сказала девочка. «Мне кажется, что Господь послал тебе скорбь, чтобы посмотреть, умеешь ли ты переносить ее с терпением, или же будешь говорить, что никогда не будешь веселой и радостной». Наташа широко раскрыла глаза. «Вы, наверное, думаете, что милосердный Бог взял у меня принца для того, чтобы я могла пройти через скорбь?» — спросила она, и глаза ее засветились радостью. Да, так оно и было для Наташи. Это была ее первая детская скорбь. Но она не была ее последней скорбью. О нет! В дальнейшей жизни она должна была перенести еще много и гораздо больших серьезных скорбей. Но Наташа знала, к кому обращаться в такие моменты жизни. Она через всю жизнь пронесла свой любимый стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Когда ей было очень трудно, она вспоминала, как ей, еще маленькой девочке, говорила старушка Мария: «Когда придет к тебе скорбь, тогда ты вспомни вот этот стих: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется,

Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит шестая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как в воду сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

0: Игорь приехал в знакомый район, в котором они с Ликой прожили несколько лет. Большой дом, некогда так любимый женой, теперь принадлежал другим людям. Деньги от продажи дома ушли на оплату остаточной стоимости дома и погашение кредитных карточек, потраченных на увеселительные поездки с Марьяной. Игорь медленно ехал вдоль частных домов, потом свернул направо, в сторону симпатичных квартир. «Наверное, где-то здесь», – подумал он, и сразу увидел Тойоту Лики. Он припарковался за зеленым забором из густого кустарника и стал наблюдать. Подъехать ближе он пока не решался, но решил ждать до тех пор, пока не увидит жену. Если для этого понадобятся сутки, он не двинется с места. Было только 3 часа дня. Несмотря на конец января, день стоял теплый и солнечный. Не станет же она в такой замечательный день сидеть с детьми в маленькой квартире. Да и Ник, наверное, выйдет на улицу, рассуждал Игорь. Прошло 20 минут, которые показались ему долгими, томительными часами, как вдруг он увидел Ника. Мальчик вышел из соседней квартиры и, размахивая руками, быстро побежал домой. Сердце Игоря дрогнуло. Он удивился тому, как повзрослел его сын. Интересно, вспоминает ли он своего отца? Ведь мальчикам так нужно мужское общение. В детстве Игорь очень гордился тем, что его отец так много времени проводил с ним. Они вместе ездили на рыбалку, ходили гулять в парк, делали домашнее задание. Этим тогда не мог похвастаться никто из мальчишек в его классе. Игорь глубоко вздохнул. «Господи, что я наделал? Как я мог так долго жить без них? Как мне очиститься? Как вернуть назад твою любовь? Как вернуть назад свою семью?» Сейчас ему казалось, что он остался один в огромном и чужом мире. Может, стоит постучать и зайти в ту желанную дверь, упасть перед Ликой на колени прямо у порога и умолять простить его. Ведь не найти слов, какими можно выразить все, что он чувствует сейчас. Лика умная. Она все поймет. Возможно, она до сих пор любит его. Игорь вышел из машины и вдруг увидел свою жену. Лика вышла из дома с радостным лицом и была настолько прекрасна, что от нее трудно было отвести взгляд. Она держала на руках годовалую дочь. Ник стоял рядом и что-то ласково говорил малышке. Игорь почувствовал, как у него перехватило дыхание, а в ногах появилась слабость. Он смотрел на Лику и детей, понимая, что ничего прекраснее этого мгновения до сих пор в его жизни не было. «Господи, неужели мне нужно было уйти от них, чтобы понять, как сильно я их люблю?» Он спрятался за толстый ствол дерева, продолжая наблюдать за своей семьей. Из соседней квартиры, откуда несколько минут назад вышел Ник, появился молодой мужчина. Широко улыбаясь, он уверенно подошел к Лике, взял у нее ребенка и направился к Тойоте. Она шла следом и катила перед собой пустую коляску. Все в ней излучало степенное, печальное достоинство. Сейчас Игорю так хотелось, чтобы она была менее привлекательна. Его обдало жаром. В груди появилась сильная боль, застучала в висках. Будто сквозь туман, Смотрел он, как этот парень открыл перед его женой заднюю дверцу машины, а когда она села, дал ей ребенка. Ник уверенными движениями сложил детскую коляску, положил в багажник и сел на переднее сиденье. Незнакомец занял место водителя. Игорь старался совладать с собой, чтобы не выйти из своего укрытия и не подбежать к Тойоте. Его била нервная дрожь. Потрясенный, он вдруг с удивлением увидел, как дверь квартиры Лики открылась, и на пороге появилась его мать. Она махнула рукой и быстро направилась к машине. В руках она держала сложенный листок бумаги. Парень вышел из машины и, улыбаясь, взял его у нее. «Шары не забудьте!» – крикнула женщина Лики. И парень, словно поняв русскую речь, махнул головой. Знакомый с детства голос взволновал Игоря. Он смотрел на мать, пытаясь понять, что здесь происходит. Только теперь сын заметил, что ее волосы совсем побелели. Но взгляд добрых глаз и улыбка остались прежними. «Что она здесь делает?» Возмущенно прошептал он и сразу вспомнил, что его мать и жена всегда были дружны между собой. Слово «шары» неуютно засели в голове, не давая покоя вместе с другими тревожными мыслями. Горячая волна подкатила к сердцу. Он достал телефон и посмотрел на календарь. «Сегодня 20 января. Нику 10 лет». Игорь не заметил, как по его небритым щекам потекли слезы. Глядя вслед удаляющейся Тойоте, он думал о том, как глубоко его несчастье. Он вернулся в машину, не желая никуда уезжать отсюда. Сердце сжималось от жгучей боли, голова гудела. Игорь понимал, что официально Лика не могла выйти замуж, так как не разведена с ним. Но этот парень так заботливо крутился возле нее, так осторожно держал его дочь, словно именно он был отцом счастливого семейства. Игорь поймал себя на мысли, что ревнует Лику, чего никогда не было на протяжении всей их совместной жизни. Она просто не давала ему повода ревновать. Штамп в паспорте ничего не значит, если Лика впустила в свое сердце этого американца. А как радовался рядом с ним Ник! Ведь родной отец не показывался 2 года, не поддерживал материально, не поздравлял с днем рождения в прошлом году и забыл об этом сегодня. И родной отец даже не знает имени своей дочери. Игорь закрыл заплаканные глаза и откинулся на спинку сиденья.
1: «О, Господи! Прости меня! Прости меня! Прости меня!»
0: Это было все, что он мог сказать сейчас Богу. Вспоминая в подробностях свою жизнь с Ликой и то, как подло он обманывал ее, оскорблял, унижал и обзывал, ему становилось так тоскливо, что хотелось просто кричать от отчаяния. Он не мог понять, как жил все это время без своей семьи, без заботливых и нежных рук Лики, без ее прекрасных глаз, без всего, чем она незаметно окружала его.
1: Боже, я сам заживо похоронил ее любовь ко мне.
0: Игорь вспомнил, как счастливый и влюбленный стоял рядом с ней под сводами церкви в день их свадьбы и, сжимая ее хрупкую горячую руку, повторял за пастором слова обещания. «И в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас».
1: О, Господи! так устал. Приди в мою жизнь. Сожги своим огнем мои грехи. Сожги мое прежнее я, чтобы обновленное я было угодно тебе. Прости меня, Господи. Отец, прости и помилуй. Верни мне мою семью. Не допусти, чтобы Лика сошлась с этим парнем. Не отбирай ее у меня, Боже. Я каюсь во всех своих преступлениях. Каюсь, Господи. Каюсь. Каюсь.
0: Сидя в машине за затемненными стеклами, закрыв лицо руками, Игорь еще долго оплакивал перед Богом свое падение. В то ужасное время, предавая Лику, он игнорировал все, что Библия говорит о страхе Господнем. Сейчас он сильно сожалел об этом и воспринимал свою жизнь с Марьяной иначе. Глубокое чувство вины терзало его душу. Оно было настолько мучительным, что ему трудно было дышать. Сожаление переполняло его. В дверце машины лежала его Библия. Он не прикасался к ней очень давно, хотя каждый день, садясь в свой Lexus, видел святую книгу, но не обращал на нее внимания. Однажды он даже хотел выбросить ее, но потом отвлекся и забыл. Он открыл запыленную Библию, и его взгляд упал на слова из 50-го псалма. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мной. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Читая эти строки, Игорь молился словами царя Давида.
1: «Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего.
2: Мне счастья в жизни большего не надо, как быть с Тобой в общении, Господь.

0: Очищая свое сердце и душу слезами покаяния, он не видел, как Лика вернулась с детьми и как ее знакомый американец занес в дом большие пакеты. Подняв голову, Игорь заметил припаркованную Тойоту. Ему очень хотелось войти в дом и вышвырнуть этого парня из квартиры Лики. Но вместо этого он поехал в ближайший торговый центр и купил Нику в подарок iPad. Когда он вернулся, возле дома Лики стояло несколько машин. Среди них была старенькая машина его отца. Игорь достал телефон и включил его. Марьяна звонила несколько раз, но он не стал ей перезванивать. Номер отца он набрал по памяти. «Алло?» – послышался до боли родной голос. «Здравствуй, папа!» – еле выдавил из себя Игорь. «Игорь, неужели это ты, сын?» – взволновался отец. «Да, папа, это я. Давай сейчас встретимся и поговорим. Ты можешь выйти на улицу?»
1: «Я не дома. Мы с мамой».
0: «Я знаю, где вы. Просто выйди потихоньку на улицу, и все».
1: «Хорошо, сынок. Иду».
0: Игорь вышел из машины и стремительно направился к дому Лики. При виде новых морщин на родном лице у него сжалось сердце. Он крепко обнял отца, не скрывая подступивших слез.
2: «Папа, прости меня. Я причинил вам с мамой столько страданий. Прости, если сможешь».
0: Игорь взял отца за руку, как в детстве, и пошел с ним к своей машине. По дороге он рассказывал о своем раскаянии, о перемене в сознании и снова просил прощения. Отец шел молча, то и дело смахивая слезы. Они сели в машину.
2: «Как мама? Я сегодня видел ее»,
0: – поинтересовался Игорь и снова взял отца за морщинистую руку.
2: «Она молодец, не сдается. Только диабет дает о себе знать. Я уверен, мама простит меня. А ты, папа, простил?»
0: «Да, сынок». Голос отца дрожал от волнения.
2: «Мы постоянно молимся о тебе и не держим зла, хотя мы очень переживали за тебя. Папа, я наконец вернулся к Богу, и слава Господу!»
0: Не дослушав сына, воскликнул отец, подняв руки к небу.
2: «Я также очень хочу вернуться к Лике и детям».
0: Игорь не сводил глаз с лица отца.
2: «Как она? Я так давно ее не видел. Твоя жена – потрясающая женщина. Чем больше я с ней общаюсь, тем больше убеждаюсь в этом. Лика нам как родная дочь, несмотря на то, что она очень много пережила из-за твоей измены. Она любит нас и уважает. Она там замуж не собирается. Я видел, как вокруг нее сосед-американец крутится».
0: Отец глубоко вздохнул.
2: «Не знаю, может и собирается. Она женщина молодая и красивая. Берни очень хороший человек. И Ник к нему потянулся»,
0: – вздохнул отец.
2: «Ты бы сам у нее спросил, сынок, Пойду я, а то мать хватится.
0: Он взялся за дверцу, собираясь выйти из машины.
2: «Подожди, папа!» – задержал его Игорь. «Отдай, пожалуйста, этот пакет Нику от меня и поздравь с днем рождения. И еще дай мне ключ от вашего дома, и я подожду вас там. Можно? Мне так много нужно сказать вам».
3: «Можно, сынок».
0: Они вышли из машины и опять обнялись. Через тонкую куртку Игорь почувствовал, как задрожали от рыданий опущенные плечи отца.
2: «Прости, папа, прости!»
0: — повторял он.
2: «Я, наконец, пришел в себя. Надеюсь, Бог простил меня, но мне еще столько нужно ему сказать».
0: Отец протянул ему ключи от своего дома и взял пакет с подарком.
2: «Лучше бы ты сам его отдал Нику, а то он тебя забывать начал. Наломал я дров, что даже оправдаться нечем»,
0: — опустил голову Игорь.
2: «Папа, ты просто скажи ему, что я его очень люблю. И еще, как Лика назвала нашу дочь?»
3: «Любочкой, как маму.
2: Но все, кроме меня, называют ее Лав. Я не видел ребенка красивее этой девчушки».
0: Игорь сел в машину, потрясенный событиями сегодняшнего дня. Телефон звонил каждые 5 минут. Он представлял, как злится Марьяна, и решил, не откладывая, порвать с ней. Когда телефон зазвонил в очередной раз, он ответил.
4: «Ты что себе позволяешь?»
0: – раздался возмущенный крик.
4: «Ты ведь сказал, что скоро приедешь, и я не собираюсь больше ждать тебя, понял?»
3: «Понял, Марьяна, и не надо. Тем более, что я больше не приеду. Между нами все кончено».
4: «Что? Что ты сказал? Где ты? Нам нужно поговорить, Игорь. Приезжай, пожалуйста».
0: Из телефона послышались всхлипывания. Он подождал, пока она немного свыкнется с этой мыслью.
3: «Марьяна, я хочу вернуться к своей семье. Я понял, что очень люблю свою жену и детей».
4: «Это ложь!»
0: – перебила она его громким криком.
4: «Ты не можешь любить эту курицу! Ты меня любишь! Забыл?»
3: «Прости, что не оправдал твоих надежд, Марьяна. Прости».
0: Игорь опять отключил телефон и медленно поехал мимо зашторенных окон, за которыми жила его семья. Оттуда доносился веселый смех. Он остановил машину возле дома напротив и выключил фары, пристально глядя на окна. Как бы ему хотелось разделить праздник вместе с ними. Но он не мог сейчас переступить порог их дома. Пока... не мог.

0: он поехал в любимый русский магазин родителей, который работал до позднего времени, и купил продукты, которые нравились матери и отцу. Через несколько минут он остановился у их дома. Родители еще не вернулись. Игорь отнес пакеты на кухню и расположился в той комнате, где они жили с Ликой, пока не купили дом. Воспоминания красочной кинолентой разворачивались в его сознании. Он не заметил, как уснул прямо в одежде. Разбудили его радостные голоса родителей. Игорь встал с кровати, причесал пальцами волосы и вышел к ним. Мать нежно улыбнулась ему, однако ее глаза светились глубокой печалью. Игорь всегда видел скорбь во взгляде матери, но никогда не придавал этому значения. Они крепко обнялись. Вдыхая знакомый запах материнских волос, он чуть не расплакался снова.
1: «Прости меня, мама! Прости, если можешь!»
0: Мать молча гладила сына по широкой спине, прижавшись к нему. Ее горячие слезы радости насквозь пропитали его рубашку.
1: «Пойдем на кухню, сынок. Ты, наверное, голодный. Папа сказал мне, что ты у нас, поэтому я прихватила кое-что с собой с праздничного стола. Я подумала, тебе будет приятно покушать то, что Лика приготовила своими руками. Спасибо, мама. Я так соскучился по домашней еде».
0: Игорь только сейчас понял, как сильно он проголодался. Весь день ему было не до еды. Он даже забыл о том, что не завтракал. Он чувствовал такую огромную благодарность к Богу и к родителям, что радость переполняла его сердце, а все вокруг казалось новым и прекрасным. И только мысли о Лике и о том парне не давали покоя. Он ел салаты и запеченную курицу, вспоминая то счастливое время, когда Лика готовила такие вкусные блюда специально для него. Ему хотелось стереть все преграды между ними, убрать все, что 2 года удерживало его от своей семьи, и забыть весь ужас своего поступка. Хотелось повернуть время вспять, чтобы этой разлуки никогда не было. Если Лика простит его, он каждый день, каждый миг будет показывать ей свою любовь, проверенную временем и горькой разлукой. Отец принес альбом с фотографиями внуков. Игорь еле сдерживал слезы, глядя на нежное личико Лав на любительских снимках и сияющие радостью глаза Лики. Никогда прежде жена не казалась ему такой красивой, как сейчас. До поздней ночи он говорил с родителями о многом, открывая перед ними душу, но не решался спросить о том, что его сейчас интересовало больше всего. Мать то и дело гладила его по голове и рукам, смахивая со щек слезы радости. Игорь снова ощутил себя любимым сыном. Вставая из-за стола после благодарственной молитвы, он спросил у матери:
1: «Мама, как ты считаешь, еще не все потеряно с Ликой?»
0: Мать улыбнулась, глядя на него мудрым взглядом.
1: «На мой взгляд, сынок, потеряно очень многое. Но шанс есть. Только бы она меня простила!»
0: Вздохнул Игорь и снова обнял мать.
1: «Знаешь, сын, Лика сейчас совсем другая. Бог так изменил ее. Даже если она и вышвырнет меня из своей жизни, как ненужную вещь, это будет справедливо. Я поступал с ней, как последний негодяй.
0: Она не сделает так.
1: Ты бы поговорил с ней, сынок. Я обязательно позвоню ей. Но только после того, как схожу в воскресенье в церковь. Я так давно там не был.
0: Заканчивался день, такой трудный и одновременно такой радостный. Лежа в постели, Игорь думал о том, что за весь день он молился гораздо больше, чем за прошедшие годы, два последних из которых вообще пролетели без Бога. Сейчас он испытывал необычную легкость и свободу. Даже мысли о проблемах в бизнесе не казались теперь такими страшными, как вчера.
1: «Господи!»
0: — молился он, засыпая.
1: «А ведь я все это время находился от тебя на расстоянии всего одной молитвы. Но это казалось так далеко».
0: Последнее, что промелькнуло в мыслях, прежде чем он погрузился в глубокий сон, была мысль о предстоящей встрече с Ликой.

0: Утром дом наполнился ароматными запахами кофе и маминого фирменного омлета с овощами и ветчиной. Игорю было так хорошо в родительском доме, что он передумал ехать с утра в офис. После завтрака он вышел во дворик. Солнце уже позолотило окна и крыши соседних домов. Душу окутал мир и покой. Накануне он отключил звук в телефоне. Марьяна набирала его каждые 7-10 минут. «Господи, дай мне мудрости спокойно порвать с этой женщиной!» – молился он и перезвонил ей.
1: «Игорь, я не спала всю ночь!» – заплакала Марьяна.
0: Сегодня ее голос звучал немного мягче.
1: «Давай встретимся и поговорим спокойно, пожалуйста!» Я очень соскучилась по тебе.
0: Ты просто выслушай меня, Марьяна, и не перебивай. Игорь старался говорить спокойно. Я вернулся к Богу и покаялся перед Ним. Марьяна засмеялась. А еще я понял, продолжал Игорь, не обращая внимания на ее смех, что очень сильно люблю свою жену, детей и родителей. Марьяна, я хочу вернуться в свою семью.
1: А если через месяц она снова надоест тебе? Опять начнешь мне звонить?
0: С издевкой спросила она. Такого больше не будет, твердо произнес Игорь. Уверен, ты одна долго не останешься.
1: Сволочь!
0: Закричала Марьяна и опять разрыдалась. Игорь немного подождал и продолжил. До 15 марта квартира с учетом депозита оплачена. Интернет и все остальное будет работать до середины февраля. Можешь там жить еще почти 2 месяца. Но потом тебе придется самой позаботиться о себе. Мою одежду можешь выбросить. Я не стану ее забирать. Опять закричала Марьяна.
1: «Я проклинаю тебя! Я правильно делала, что изменяла тебе несколько раз! Ты это заслужил!»
0: Он спокойно выслушал, пока она выпустит все пары, и сказал. «Если будет очень плохо, обратись к Богу. Может, Он наведет свой порядок в твоем сердце, как Он сделал это со мной». В телефоне послышался отборный мат. Игорь немного подождал. «И еще, в моем сером пиджаке, во внутреннем кармане, лежит $1000 наличными. Возьми себе на расходы».
1: «Уже взяла!»
0: Я не сомневался. «Ну, прощай, Марьяна». Игорь отключил телефон и вошел в дом. Отец слушал христианское радио. Мать возилась на кухне, тихонько напевая любимую песню о Божьей милости. Это напомнило Игорю то время, когда он был еще подростком. Идти никуда не хотелось. Сердце испытывало небывалое умиротворение. Невозможно было придумать никакого другого объяснения его настроению, как только то, что Бог по своей бесконечной милости пришел в его разрушенный мир, в его исковерканную грехом жизнь, чтобы расставить все на свои места и навести свой божественный порядок в его сердце. «Как дела, папа?» – спросил Игорь. «Что собираешься делать?» «Лика попросила нас забрать Ника из школы, а вечером привезти его домой». «Это хорошо. А как он вчера отреагировал на мой подарок?» Отец с грустью посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Мы с мамой решили, что будет лучше, если ты сам вручишь его сыну. Коробка лежит в моей машине». «Тоже верно.
1: А давай я сам заберу Ника из школы. Заодно пообщаюсь с ним и поздравлю с днем рождения. Тебе его не отдадут. Ты не зарегистрирован в школьном офисе. Тогда поедем вместе. Хорошо. В школе нужно быть в 2:30.
0: В разговор вмешалась мать.
1: Это хорошо, сынок, что ты поедешь с папой за Ником. Мальчик, он рассудительный, учится хорошо, послушный. Он сильно переживал, когда ты ушел из дома. Все ждал тебя, молился, спрашивал о тебе. И даже думал, что ты умер. Потом сильно привязался к соседу Берни. У него нет семьи, поэтому он много внимания уделяет Нику. И в мяч с ним играет, и уроки помогает делать. И к озеру они ездят вместе. Так что тебе, сын, теперь придется найти дорожку к сердцу ребенка.
0: Игоря больно задели слова матери о Берни и Нике. Но он только тихо ответил.
1: Я постараюсь, мама. С Божьей помощью.
0: Ожидая встречи с сыном, он волновался, подбирая в уме нужные слова. Но ничего не приходило в голову. Оправдать свое бесконечно долгое отсутствие было нечем, кроме как рассказать мальчику всю правду, которую ребенок наверняка знал и по-своему осуждал отца. Ник, как всегда, стоял в группе детей возле школьного паркинга, ожидая, когда его заберут после занятий. Утром Лика сказала сыну, что за ним сегодня приедет дедушка и вечером привезет его домой. Он с раннего детства любил бывать у них и сейчас радовался, высматривая знакомую машину. Старенький Hyundai плавно притормозил. Школьный воспитатель открыл дверцу машины и приветливо поздоровался. Ник махнул рукой приятелям и юркнул на заднее сиденье.
2: «Папа?»
0: – удивленно воскликнул он, увидев отца.
1: «Откуда ты взялся?»
0: По интонации сложно было определить, обрадовался он или огорчился. Игорь хотел крепко обнять сына, но вместо этого протянул ему свою руку.
1: «Здравствуй, Ник!»
3: «Привет!»
0: Мальчик нерешительно прикоснулся к руке отца, продолжая вопросительно смотреть ему в глаза.
1: «Зачем ты приехал?»
3: «Сказать, что я очень тебя люблю, что я очень по тебе соскучился и поздравить с днем рождения».
1: «Спасибо!»
0: – грустно улыбнулся Ник.
1: «Я в прошлом году ждал, что ты меня поздравишь».
0: От боли у Игоря сжалось сердце. Он крепко обнял сына и прижал к себе, стараясь скрыть от него непрошенные слезы.
3: «Прости меня, сынок. Я так виноват перед тобой, перед Лав, перед мамой. Я очень хочу, чтобы снова мы были вместе и больше никогда не расставались».
0: Ник отстранился от него. В детских глазах отражалось недоверие.
1: «Ты что теперь, и тетю свою бросил?»
0: Игорь растерялся. Как бы ища поддержки у отца, он посмотрел в зеркало и увидел, что по лицу пожилого человека текут слезы. Он глубоко вздохнул и взял Ника за руку.
3: «Сынок, я поступил очень нехорошо. Прости меня. Бог уже простил меня. Я больше не могу жить без вас.
1: А вдруг ты опять нас бросишь?»
0: Ник смотрел так серьезно, что Игорю стало не по себе.
1: «Я больше не хочу, чтобы мама плакала. Я теперь ее защитник».
3: «Это этого не случится, сынок. Я много понял за это время. Лучше мамы никого нет на свете. Но ведь ты и раньше это знал, когда женился на ней, верно?
0: Взрослый взгляд десятилетнего сына и его слова еще больше смутили Игоря.
3: Конечно, знал. Но, надеюсь, она простит меня. А ты как думаешь, сынок?
0: Ник как-то по-особенному посмотрел на него и пожал плечами.
3: Думаю, что простит. Мне кажется, что она не дает Богу покоя своей.

Спасибо, папа! Это очень круто! Ребенок схватил коробку и побежал в дом. Бабуля! Бабуля! Закричал он с порога. Папа вернулся! Посмотри, что он мне подарил! За обедом все радостно смеялись и шутили. Игорь наслаждался непринужденной атмосферой любви, царящей за столом, вкусной домашней едой, и постоянно ругал себя за то, что так долго жил вне семьи. Ему хотелось помириться с Ликой и взять на руки Лав, но он дал себе слово, что подойдет к жене только после воскресного богослужения. Слова Ника о том, что Лика до сих пор любит его, вселили надежду и немного успокоили сердце. До воскресенья оставалось 2 дня, и он решил насладиться общением с родителями, вспомнить детство и годы юности. После обеда Ник сел делать уроки. Игорь устроился рядом на диване, чтобы подключить сыну iPad и загрузить в него нужные программы. Мальчик постоянно искал отца взглядом, словно боялся, что он снова исчезнет из его жизни. Около 6 вечера Игорь отвез сына домой. Они крепко обнялись в машине и ненадолго попрощались. Радостный, Ник побежал домой, прихватив с собой отцовский подарок. Игорю так хотелось зайти в дом Лики вместе с сыном, но он опять сдержал себя и быстро уехал, махнув на прощание рукой Нику.

0: В огромном торговом центре, куда он приехал, чтобы купить себе немного новой одежды, было многолюдно. Игорь не знал, в каком магазине можно приобрести пару брюк, несколько рубашек, мужское белье и свитер. Раньше всем этим занималась Лика. Когда он привозил в торговый центр Марьяну, она обычно тащила его в дорогие модные бутики. Игорь часами ждал свою подругу и рассчитывался в кассе за ее наряды. Первый магазин одежды, который попался ему на глаза в огромном торговом центре, был Мэйсис. Внимательный продавец помог приобрести ему необходимое на первое время. Также он купил отцу две новые рубашки, красивый вязаный жакет для матери и три симпатичных платья для Лав. С того времени, как он расстался с Ником, прошло часа три, но мальчик звонил ему уже несколько раз и спрашивал, где он находится. Когда Игорь, уложив пакеты с покупками в багажник, садился в машину, чтобы ехать к родителям, Ник позвонил опять.
1: «Папа, я хочу пожелать тебе спокойной ночи. Ты где?»
0: «Ездил в магазин. Теперь возвращаюсь к бабушке и дедушке. Как мама и Лав?»
1: «Папа, я пока маме не говорил, что ты хочешь к нам вернуться»,
0: – зашептал мальчик.
1: «Вдруг ты передумаешь, и она сильно расстроится. Я просто сказал, что ты привез меня домой и подарил iPad на мой день рождения».
0: «И что она?»
1: «Она сказала, что очень рада, и быстро отвернулась. Мне кажется, она заплакала».
0: «Все будет хорошо, сынок. Спокойной ночи. Люблю тебя».
1: «Наверное, я тоже тебя люблю, папа. Спокойной ночи».
0: Родители ждали его к вечернему чаю. Они очень обрадовались подаркам и вниманию сына, от которого давно отвыкли. На этот раз Игорь задавал им много вопросов о Лике, о том, как она одна справляется с платежами. Мать рассказала ему, что Берни предложил Лике работу на дому, и, кроме того, она два раза в неделю убирает какой-то офис недалеко от дома. –

Сегодня прозвучала шестая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Капернаум был важным географическим пунктом на севере Галилейского моря, на самой границе провинции Галилеи. Дороги из разных стран проходили через него. В этом городе жили два брата, Андрей и Симон Петр. Они были рыбаками.
1: Ой, Петр, это бесполезно. Ни одной рыбешки. За все эти годы, что мы рыбачим вместе, я не видал ничего подобного.
2: О, сплошное невезение.
1: Да.
2: Кажется, одно несчастье следует за другим.
1: Ты что, думаешь про Иисуса?
2: Да. И про Иоанна Крестителя тоже.
1: Это просто не укладывается в голове.
2: Скажу больше. Меня все это просто гнетет. Давит на сердце. Я имею в виду то, что Иоанн посажен в тюрьму.
1: Да, да, да.
2: Иисуса чуть не убили в его родном городе. Власти против него. Не знаю, что и думать. Вначале я верил, что он может быть действительно наш спаситель. А теперь же... Не знаю. Я в этом не очень уверен.
1: Точно, точно. Как руководитель он мне не кажется очень сильным. Когда ученики Иоанна устроили шум, он тут же собрался и ушел. А теперь вот проповедует в Галилее. Будь бы он посланником Божьим, он проявил бы больше решимости, что ли?
2: Если бы Иисус начал сотрудничать с властями, вместо того, чтобы постоянно вступать с ними в пререкание...
1: Точно, точно. Он на опасном пути. Вот что я тебе скажу.
2: Если он не будет осторожен, он будет следующим. Кого засадят в тюрьму?
1: Сказать по правде, меня кое-что смущает в нем. Мы видели собственными глазами все те чудеса, что он творил. Как он мог это делать, если бы он не был тем, кем он себя называет?
2: Не знаю. Одно скажу. Нам бы пригодилось сейчас небольшое чудо.
1: Да.
2: Уже почти светает, а рыбы нет как нет. Мы со спокойной совестью можем грести обратно к берегу.
0: На берегу стояла одинокая фигура человека. Он наблюдал в раздумии, как уставшие, разочарованные рыбаки заканчивали ночь бесплодных трудов. В надежде немного отдохнуть от толпы, которая следовала за ним каждый день, Иисус пришел на берег, чтобы провести покойный час у воды. Но едва солнце поднялось над горизонтом, как люди начали собираться вокруг него, и вскоре на него уже давили со всех сторон.
3: Это Иисус.
4: Давай подойдем поближе.
5: Интересно, что он нам скажет?
0: Для того, чтобы они могли его лучше видеть и слышать, он вошел в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега.
5: О, конечно же. Неплохая идея. Быстренько. Яков, Иоанн, помогите мне. Давайте отгребем подальше от берега. Ну вот.
2: Этого будет достаточно. Никто не попытается добраться сюда вброд.
6: Спасибо тебе, Петр.
0: Отсюда Иисус проповедовал толпе на берегу. Какая восхитительная это была сцена! Избранник небес, покачиваясь в рыбачьей лодке, возвещал простым людям, собравшимся послушать его на открытом воздухе, благую весть о приходе его царства. После того, как Иисус закончил разговаривать с народом, он повернулся к Петру и попросил его сделать что-то очень простое.
6: Симон, отплыви, где вода поглубже, и забрось свою сеть, и будет у тебя большой улов.
2: Да, но... Учитель, мы проработали всю ночь и ничего не поймали. Ну, если ты настаиваешь, то... Что ж, мы попробуем еще раз.
1: Куда это ты, Петр, собрался? На небольшую прогулку по озеру? Иисус разве не знает, что никакой рыбы здесь не поймать? В чистой-то воде, да при ярком солнце.
2: Он ведь плотник, а не рыбак. Да и не все ли равно? Почему бы не попробовать?
7: Мы ничего не теряем.
0: Рыбаки отплыли подальше от берега и закинули свои сети. И почти сразу же их сети наполнились рыбой. И в таком огромном количестве, что сети, казалось, вот-вот порвутся. Восторженные, Петр и Андрей стали звать на помощь своих товарищей.
8: Яков, Иоанн, быстро помогите! Наши сети переполнены!
9: Больше, чем переполнены!
8: Давайте сюда вторую лодку!
1: У нас столько много рыбы! Наша лодка не удержит такой лов! Быстро, на помощь!
8: Не могу этому поверить. Просто глазам своим не верю. Мы проработали всю ночь, и вот... Никогда бы не подумал, что во всем этом озере имеется столько рыбы!
0: С помощью других рыбаков улов был загружен в обе лодки и заполнил их рыбой почти до краев. И вдруг Петр понял, что Иисус был больше, чем просто человек.
2: О, Господи! Оставь меня, потому что я грешный человек.
6: Не бойтесь, друзья. Отныне вы будете ловцами людей.
0: Как только лодки пристали к берегу, Симон Петр, Андрей, Яков и Иоанн бросили свой удивительный улов. Оставили свои лодки, оставили все, что у них было, и последовали за Иисусом. Они стали его учениками. Но прежде чем попросить их оставить всю свою собственность, Иисус уверил их, что Бог удовлетворит их ежедневные потребности. Иисус избрал необразованных рыбаков, потому что это были простые люди, не испорченные фальшивыми традициями того времени. Они были открыты к тому, чтобы познать смысл его миссии. Иисус продолжил свое путешествие по Галилее. Он говорил слова жизни тем, кто хотел его слушать. Он исцелял, куда бы он ни пошел. Вскоре люди шли к нему не только со всей Галилеи, но также из Сирии, Иудеи и Иерусалима. Иисус принес много счастья людям Галилеи. И тем не менее, его миссия только начиналась.
10: Этот рассказ произвел на меня большое впечатление. Как только эти четыре человека узнали, кто был Иисус, они полностью предали ему себя телом и душой.
0: Следовать Иисусу – это значит очень часто надо пожертвовать всеми своими владениями, а также своими честолюбивыми мечтаниями.
10: На разных людей это повлияет по-разному.
0: Правильно.

0: Мы сейчас утонем!
1: Андрей в ужасе смотрел на отцепившееся от их самодельного плота бревно, которое стремительно уносил бурный поток.
0: «Успокойся!»
1: – воскликнул Илья, стараясь перекричать шум горной реки. «Держи меня, я лягу и попробую завязать!» Темноволосый худенький мальчик лег на край плота, стараясь поймать веревку. Он был лучшим другом Андрея. Ему было 13 лет, хотя выглядел он младше из-за невысокого роста. Неделю назад Андрей и Илья услышали о таинственном гроте. Рассказал им об этом проходивший через их местность спелеолог. Он рассказал и о том, как добраться туда. Несколько дней ребята тайком мастерили плот, ходили по лесу в поисках бревен, потом таскали их на берег, обрубая сучки и аккуратно связывая веревкой.
0: «Смотри!» – держа в руке карту и красный карандаш, показал Илья. «Вот здесь находится пещера. По течению мы доплывем туда, исследуем ее, а затем, – и он указал на изгиб реки, – мы доплывем до сюда, оставим плот и дальше пойдем пешком». Андрей кивнул. «Отлично! Значит, завтра!»
1: Утром каждый сказал своим родителям, что будет играть у реки, и друзья встретились возле водонапорной башни. Там они отвязали плот, и Андрей оттолкнулся шестом от берега. Довольно скоро они поплыли вдоль густых зарослей леса, растущего по берегам. Чем дальше они плыли, тем глубже казалась река, а течение сильнее. Поток все быстрее и быстрее нес их небольшой плот, пока, наконец, течение не стало угрожающим. Вот тут и лопнула веревка, связывающая несколько бревен. «Вроде получилось завязать!» Наконец радостно воскликнул Илья, садясь на корточки и вытирая руки о штанины.
0: «Бррр, ну и холодная вода!»
1: Местами из воды торчали коряги и затонувшие деревья.
0: «Только бы не наткнуться на них!»
1: Поеживаясь, проговорил Андрей. Он очень сильно боялся воды.
0: «Смотри внимательно по сторонам. Мы плывем уже 2 часа.
1: Скоро должны появиться скалы. От них до грота рукой подать», – проговорил Илья. Пока они плыли, солнце исчезло. Небо стали затягивать тучи. Налетел порывистый ветер.
0: «Дождь будто собирается. Успеть бы доплыть, пока он не начался».
1: После очередного поворота показались скалы. И уже через полчаса ребята проплывали мимо них.
2: «Мне кажется, я вижу вон там снизу отверстие!» – воскликнул Андрей.
1: Отталкиваясь шестом, они подплыли к крутому обрывистому берегу. С трудом вытащив на берег отяжелевший плот и крепко привязав его к дереву, мальчики направились к своей цели. Свод грота был в многочисленных трещинах и местами порос мхом.
0: «Помнишь, тот спелеолог рассказывал, что этот грот – лишь маленькая часть огромной пещеры?»
1: С интересом заглядывая туда, произнес Илья. Они пригнулись и стали пробираться внутрь, осторожно озираясь по сторонам. После яркого дневного света здесь, казалось, была кромешная тьма, но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Вдруг послышался какой-то шорох. Мальчики остановились.
0: «Кто здесь?» – спросил Илья,
1: но ответа не последовало. Сверху капала вода. Андрей почувствовал, как весь дрожит от напряжения.
0: «Пойдем назад, здесь ничего интересного нет», – сказал он. «Перестань ныть, мы что, зря так долго плыли?» – возмутился Илья.
1: Они прошли еще несколько метров и снова услышали шорох, только уже совсем близко. Андрей вскрикнул и бросился назад. Споткнувшись в темноте, он потерял равновесие и упал навзничь. Послышался шум крыльев, и над ними кто-то пролетел.
0: «Ну ты трусишка!»
1: Подошел к нему Илья, подавая руку.
2: «Это лишь летучая мышь!»
1: Андрей с трудом поднялся. Сильно болела лодыжка.
2: «Зачем мы сюда пошли?»
1: Тихо всхлипнув, произнес мальчик.
0: «Хватит!» Прервал его Илья. «Не хочешь, я пойду один!»
1: Но оставаться одному было еще страшнее, и Андрей, хромая, поплелся вслед за Ильей. Сунув руку в карман, он вдруг вспомнил, что у него есть фонарик.
2: «Смотри!»
1: Миролюбиво протянул он Илье необходимую вещь.
0: «Ух ты! Ну, хоть на что-то ты годишься!»
1: Воскликнул тот, примирительно хлопнув Андрея по плечу, и включил фонарик.
2: «Вау!»
1: В один голос воскликнули мальчики. Это было действительно захватывающим зрелищем. Сверху свисали длинные сосульки сталактиты, и будто колонны красовались сталагмиты. Все это было похоже на сказочное подземелье.
2: «Я такого еще ни разу не видел», – произнес Андрей.
1: «Это будет нашим открытием».
2: «А я видел такой только в интернете», – сказал Илья.
1: «Интересно».
2: «А как же они образуются?»
1: – спросил Андрей.
0: «Очень просто», – продвигаясь вперед, деловито произнес Илья. «Я читал, что через трещины по капелькам просачивается вода с поверхности гор. Эти капли воды постепенно вымывают из горной породы кальций. Кальций, попадая в пещеры, начинает накапливаться, и со временем образуются такие причудливые фигуры.
1: Они растут очень медленно, сотни, тысячи лет», – со снисхождением объяснял Илья своему младшему товарищу.
2: «Вот это да!»
1: Ошеломленно вымолвил мальчик. Они стали рассматривать стены, надеясь найти еще что-нибудь необычное. Бродя по пещере, они потеряли счет времени.
2: «Подожди, под ногами мокро! Чего это вдруг?»
1: Остановился Илья и почесал затылок. «Слушай, наверное, вода в реке поднялась. Бежим!» Скомандовал он и потянул друга за рукав.
2: «Больно бежать!»
1: Андрей схватился за распухшую лодыжку.
2: «Только не оставляй меня одного!»
1: Прихрамывая, он оперся на плечо старшего товарища, и мальчики медленно направились к выходу, откуда уже отчетливо слышался шум. Чем ближе они подходили к отверстию грота, тем больше усиливался плеск воды. Вода, по которой они раньше хлюпали ногами, уже поднялась до колен.
2: «А если мы не успеем?»
1: спросил Андрей, тяжело переставляя ноги.
0: «Нам нужно успеть, другого выхода не остается»,
1: ответил Илья, и на этих словах фонарик погас. Ошарашенные они остановились. Темнота была такой, что не было видно вообще ничего.
2: «Как же мы теперь?»
1: шепотом сказал Андрей, но тут же сам ответил.
2: «Будем идти на шум, там же выход из пещеры».
0: «Да», сказал Илья, «но нам нужно идти быстрее».
1: И они опять двинулись вперед. Обжигающая холодная вода поднялась уже до пояса. Андрей старался не обращать внимания на боль в ноге. Он понимал, что главное не начать паниковать, не сдаться. Плавать он не умеет, поэтому нужно идти вперед, чего бы это ни стоило. И через минуту после поворота они увидели свет. Это был выход из пещеры. Андрей облегченно вздохнул. Подойдя к выходу, они поняли, что шум, который слышали, был шумом ливня. Река вышла из берегов и была мутно-коричневого цвета. По ней плыли ветки, стволы деревьев, какой-то мусор. Плот, привязанный к дереву, болтался в воде.
2: «Нужно пробираться», — сказал Илья.
1: Их подхватил стремительный поток воды. И они пошли уже по грудь в воде, держась руками за выступы скал. Они выбились из сил, но все же добрались до плота. Первым забрался Илья. Помог залезть на плот Андрею. Все делали молча. Затем Илья достал из кармана складной нож и перерезал веревку. Их подхватил стремительный поток воды. Мальчики съежились, прижимаясь друг к другу. «Только бы удержаться на плаву!» – думали оба. Жуткий ливень, сильное течение и несущиеся на них обломки деревьев – сильный страх. Илья сцепил пальцы, а Андрей, стуча зубами от холода, произнес: «Мама когда-то рассказывала мне историю из Библии. Ученики плыли на лодке, и поднялась страшная буря. Лодку швыряло и заливало волнами. Все очень боялись, думали, что утонут, но тут они увидели Иисуса. Он шел к ним по волнам. Петр вышел из лодки и тоже пошел по волнам навстречу Иисусу. Когда он шел, то вдруг испугался и стал тонуть. Но Христос подал ему руку и поддержал его. А когда они вошли в лодку, буря утихла».
3: «Вот бы сейчас все утихло», — произнес Илья.
1: Андрей мысленно представил, что Иисус рядом с ними, на их небольшом одиноком плоту, который казался маленькой щепкой среди бушующей стихии. Его сердце наполнилось миром и спокойствием. Он сидел с закрытыми глазами, не видя, что они несутся прямо на острый обломок камня, торчащий из воды. «Иисус с нами!» – твердо сказал Андрей, и страх его улетучился.

0: «Держись!» – вдруг закричал Илья, заметив опасность, и рывком опрокинул навзничь сидящего друга. Они почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на своей деревянной конструкции. «Фух, пронесло!» – выдохнул Илья. Но радость была преждевременной. Плот начал разворачивать, они попали в стремительный водоворот. Илья, не удержавшись на скользких бревнах, упал в пенящийся поток. Ледяная вода сковала тело. Судорожно глотая воздух, он ухватился за плот, разваливающийся под натиском воды. «Держись!» – крикнул Илья, но товарищ уже не услышал его. Течение увлекло и понесло Андрея. Он успел уцепиться за бревно и стал взывать к Богу. «Пожалуйста, пожалуйста, спаси нас! Не дай нам умереть!» Сколько времени прошло, неизвестно. Силы уже покидали Илью, как вдруг он услышал приближающийся звук мотора. Он неистово стал махать рукой. Лодка сбавила ход, и Илья увидел, что ей управляет отец Андрея. Мужчина наклонился, подал руку мальчику и помог забраться в лодку.
1: «Где Андрей?»
0: – встревоженно спросил он.
2: «Его понесло течением туда»,
0: – медленно проговорил мальчик. Мужчина быстро завел лодку. От напряжения на его лбу залегла глубокая складка. Они смотрели во все глаза, но Андрея нигде не было видно. Когда поиски уже казались безрезультатными, они заметили на берегу что-то темное. Подплыв поближе, они увидели Андрея, лежащего на бревне, которое зацепилось за корягу недалеко от берега. Радости мальчика и его отца не было предела.
2: «Бог услышал молитву!»
0: – воскликнул Андрей.
2: «Как ты нас нашел, папа?»
0: – спросил сын, когда они уже плыли назад. К тому времени отец достал из пакета сухую одежду, а потом укутал мальчика в пледом.
1: «Когда ты не пришел на обед, мы с мамой спохватились, что вас долго нет», – ответил отец. «Я пришел к берегу и встретил там пастуха, который утром видел с пригорка, как вы отчаливали на плоту. Я взял у соседа лодку и поплыл искать вас».
0: Прижавшись к отцу и засыпая, Андрей тихо прошептал в полудреме. Он вошел в лодку, и ветер ушел.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать восьмую главу, где Даниил рассказывает о своем видении, в котором боролись овен и козел. В девятом стихе этой главы мы читаем о том, как у козла, который символизирует здесь греко-македонское царство, на месте одного рога выросли четыре. Именно это и произошло в действительности, когда империя Александра Македонского развалилась на четыре царства. Мало того, Даниил увидел, что в одном из царств, возникших после развала империи, возвысился небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Даниила это видение озадачило, и он захотел более глубоко разобраться в его значении. Тогда ему явился ангел Гавриил. Здесь этот ангел впервые упоминается в Библии. Ангел объясняет Даниилу, что возникновение небольшого рога означает не только приход к власти нового правителя в восточной части Греческой империи, но также и грядущее пришествие Антихриста. Итак, читаем восьмую главу, стихи с 15 по 17. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа, и услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Здесь, в этом переведенном тексте, сказано «видение относится к концу времени». Хотя на самом деле в оригинале речь идет не о конце времени, а о времени конца. Вообще необходимо заметить, что нигде в Писании не говорится ни о конце времени, ни о том, что времени больше не будет. Если принимать Писание таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хочется, то мы увидим, что во многих его книгах говорится о последних временах, то есть об эпохе, когда исполнятся все Божьи пророчества. И когда в Писании говорится, что времени уже не будет, то имеется в виду совсем не полное исчезновение времени, а то, что не остается времени до момента окончательного исполнения Божьих пророчеств. И вот в этих стихах, которые мы только что прочитали, говорится как раз об окончательном исполнении пророчеств в то время, которое наш Господь назвал великой скорбью и которое станет последним для нынешнего мироустройства. Читаем дальше, послушайте стихи с 18 по 23. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: „Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а небольшой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве“». Обратите внимание, какое впечатление все это произвело на Даниила. Он лежал без чувств. Гавриил еще раз объяснил ему, что пророчество относится одновременно к правлению Антиоха Епифана и к последним временам. Для нас здесь должно быть все понятно. Не нужно строить никаких домыслов. Овен символизирует царей Медийского и Персидского. Козел косматый — это царь Греции, а его небольшой рог — это, конечно же, Александр Македонский.
И ангел говорит, что Александр Македонский возвысится над всеми остальными царями. Царь искусный и наглый — это Антиох Эпифан из рода Селевкидов, который захватил Сирию. Единственное адекватное объяснение этого стиха и исторических фактов заключается в том, что Антиох Эпифан был одержим бесами. В этом отношении он был предшественником грядущего Антихриста. Господь Иисус Христос упоминает о нем, когда говорит в 24 стихе 24 главы Матфея: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Продолжаем чтение, послушайте стихи 24 и 25. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Народ святых — это Израиль. Антиох Эпифан очень жестоко обращался с евреями. В этом он был почти как Гитлер. Но он лишь слабая тень грядущего Антихриста, о котором в 13 главе Откровения стих 7 сказано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Антиох был только предтечей будущего ужасного царя. Этот будущий царь будет делать то же самое, что делал Антиох, но в гораздо более потрясающем, во всемирном масштабе. Коварство будет иметь успех в руке его. В 17 стихе 13 главы Откровения говорится, что в те времена никто не будет иметь права на торговлю, кроме отмеченных знаком зверем. Этот царь будет контролировать всю экономику во всем мире. Кроме того, у него будет и другое качество — сердцем своим он превознесется. В 15 стихе 13 главы Откровения сказано, что этот человек будет изрекать богохульство. Так будет продолжаться 42 месяца. Антихрист не будет кротким человеком. Он будет полон гордости, как сатана. О результатах его деятельности сказано: «И среди мира погубит многих». Он придет как агнец, но на самом деле будет хищным львом. В 6 главе Откровения он описан как всадник на белом коне, а сразу после него скачет другой всадник на красном коне войны. И это значит, что Антихрист предвещает жителям земли мир, который окажется ложным. Про Антихриста здесь сказано, что он восстанет против владыки владык, то есть выступит против Христа. О том же говорится в 13 главе Откровения, где указано, что бунт против Христа является одним из первых признаков Антихриста. Послушайте окончание 8 главы Даниила, стихи 26 и 27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно. Но ты скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я измучен был видением сим и не понимал его». Даниилу было сказано, что все, что он увидел, случится в далеком будущем. То есть это видение относится к отдаленным временам. Даниила потрясло это видение. Он был изнурен физически и психически, узнав, что настанет время, когда Бог вручит язычникам власть над израильтянами, и их судьбы будут переплетаться. Этот факт озадачил Даниила, и он озадачивает многих до сих пор.
Каким образом Бог будет сочетать свои планы, касающиеся Израиля, и планы, касающиеся язычников? Этот вопрос был непонятен многим людям в давние времена. Но теперь, когда существует церковь, проблема представляется еще более сложной. Однако на самом деле все очень просто. В наше время Бог призывает людей прийти ко Христу и получить спасение во имя Христова. И людей, которые откликнутся на Его призыв, мы называем церковью. Когда наступят последние дни нынешнего порядка вещей, тогда церковь Христова будет восхищена на небо для встречи с Господом, а Бог продолжит осуществлять свой замысел, который относится к Израилю и язычникам. Такова последовательность событий, о которых пророчествует нам Писание, и восьмая глава книги Даниила проясняет довольно многие вопросы, помогая нам разобраться в событиях будущего. А в следующей, девятой главе книги Даниила, к которой мы сейчас обратимся, содержится не менее важное откровение. Эта глава — еще один замечательный отрывок Писания. Богослов Филипп Ньюэлл называл ее величайшей главой всей книги Даниила и одной из величайших глав всей Библии. Девятая глава включает в себя молитву Даниила и его пророчество о 70 седьминах. Если бы меня попросили выбрать 10 лучших молитв Библии, то девятая глава вошла бы в такой список. А если бы меня попросили выбрать 10 лучших пророчеств, то и там я упомянул бы эту главу. Молитва, которую мы читаем в первой части девятой главы, представляет собой кульминацию всей молитвенной жизни Даниила. Когда ему нужно было отгадать сон Навуходоносора, он первым делом устроил молитвенное собрание вместе со своими друзьями. Даниил всегда был человеком молитвы. А молитва в девятой главе более подробно показывает нам, какой была его молитвенная жизнь и как он молился. Здесь мы можем заметить несколько важных моментов. Во-первых, Даниил всегда молился осмысленно. В третьем стихе этой главы говорится: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретящей пепле». Для Даниила, в отличие от многих других людей, молитва не была зазубренным повторением одних и тех же слов или напыщенной и торжественной речью. Как сообщает нам апостол Матфей в 6 главе своего Евангелия, стих 7, «Господь Иисус Христос учил своих последователей, молясь, не говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И Даниил, конечно же, понимал, что многословие является признаком бессодержательной молитвы. Молитвы ни о чем. Во-вторых, Даниил молился от души. Он постился, надевал вретище и посыпал себя пеплом. Это не было представлением, но показывало искренность его намерений. И надо признать, что сегодня на богослужениях мы молимся совсем не так. В-третьих, молитвы Даниила были просты. Он обращался к Богу честно и откровенно, сразу же приступая к сути дела. Мне рассказывали одну историю о шотландском проповеднике, молитвы которого всегда были очень длинны и витиеваты. И однажды, как-то, пожилая леди в церкви, не выдержав пустой траты времени, перебила его и сказала: «Парсон, не говорите так много, просто назовите его отцом или хотя бы попросите о чем-нибудь». И мы должны быть проще, когда молимся. В-четвертых, Бог слышал молитвы Даниила и отвечал на них. Когда Даниилу было нужно объяснение, ему явился ангел Гавриил и все объяснил. То есть этот человек получал ответы на свои молитвы. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 14, написано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас».
В-пятых, молитвы Даниила были личными. Он произносил их наедине с Богом и не стремился собирать толпу слушателей и почитателей своего молитвенного таланта. Вероятно, его молитвы длились всего минуты по три. Наш Господь тоже часто молился наедине. Его молитва, записанная в 17 главе от Иоанна, тоже длится всего несколько минут. Хотя многие из нас, наоборот, чаще ходят на публичные молитвенные собрания, чем молятся Богу дома. В-шестых, молитвы Даниила, если так можно выразиться, были доходчивыми. Но доходчивыми не в том смысле, что они были понятны окружающим, а в том смысле, что они доходили до Бога. Живя на земле, мы не можем вырваться за пределы нашего земного существования. До самого человека такое невозможно, но это возможно для его молитвы. Только молитва обладает достаточной силой, чтобы достигнуть небесного престола. Сэр Исаак Ньютон говорил, что с помощью телескопа можно увидеть ближайшие звезды. Но чтобы достигнуть Божьего престола, нужно отложить телескоп, встать на колени и помолиться. Молитва была для Даниила духовным трудом. И такая молитва — непростая задача. Для того, чтобы молиться, как Даниил, нужно немало выстрадать. Вот о чем следует помнить, читая 9 главу книги этого великого пророка Божьего. Итак, слушайте 1 и 2 стихи. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». В первый год

данной ситуации. Достаточно знать, что на престоле находился тот самый человек, который покорил Вавилон в 538 году до Рождества Христова. Итак, шел первый год правления Дария. Даниил видел молниеносный взлет новой великой империи и, наверное, думал, какое будущее ждет его самого и его народ. А потому он снова и снова обращался к Слову Божьему. Он читал книгу пророка Иеремии, в которой говорится, что Израиль будет в плену 70 лет. И если принять, что действие главы происходит примерно в 537 году до Рождества Христова, то значит Даниилу на данный момент 85-90 лет. Он попал в плен в 606 году, когда ему было всего 17. И вот 70-летний период плена, о котором пишет Иеремия, подходит к концу. Скоро израильский народ получит возможность вернуться в свою родную землю. Даниила волнует судьба его народа. Мне кажется, его потрясло видение о небольшом роге, Антиохе Эпифане, которое описано в 8 главе. Этот сирийский царь из династии Селевкидов будет преследовать иудеев и осквернит храм. Все это вызвало у Даниила большую тревогу, но вместе с тем он не может не радоваться скорому освобождению. Обратите внимание, что Даниила побудило к молитве именно чтение Слова Божьего. В Слове явлена Божья воля. И для того, чтобы определить ее, нужно изучать Слово и молиться. Даниил наверняка читал обетование, записанное в 25 главе Иеремии, стих 11. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Читал он и 10 стих 29 главы, «Ибо так говорит Господь». Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Похоже, Даниил изучал пророчество Иеремии в течение всех 70 лет Вавилонского плена. Такой вывод можно сделать на основании его молитвы, которая совсем не похожа на наши молитвы. Она поражает своей глубиной, прямотой и познанием воли Божьей. Но прежде всего, давайте обратим внимание на условия молитвы, о которых написано в стихах 3 и 4. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, «Молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твоим». Здесь сказано, что Даниил обратился к Богу в посте. Мы знаем, что Господь Иисус Христос постился, но Он никогда не повелевал верующим поститься в обязательном порядке. Мы тоже можем поститься, если хотим. И в ранней церкви многие постились. Апостол Павел писал христианам Коринфа во втором послании, глава 11, стих 27, что он нес свое служение в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Эти же особенности наверняка были свойственны служению Даниила, который молился очень упорно, подобно многим другим героям Ветхого и Нового Заветов. А вот о том, чего Даниил просил у Бога, мы будем говорить уже в следующей беседе, поскольку сейчас наше время истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

четвертую передачу по страницам Библии, посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Свобода от власти греха. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Наш долг. Не избежит падений и утрат, кто всей душою к Господу стремится. И если видим, что споткнулся брат, наш долг не осудить, а помолиться. Пусть он упал, тернист житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, могу о камень душу окровавить. Святое слово побеждает мрак, дает надежду каждому, кто верит. А люди часто поступают так, как никогда не поступают звери. Да, мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы, когда порвется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит. Одно, друзья, нам следует понять. Нас окружают дьявольские орды. О, лучше мне быть мытарем опять, чем богачом самодовольно гордым. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Истинно свободны. Мы высоко ценим свободу. В большинстве конституций цивилизованных стран мира одним из основных положений является свобода гражданина. Обычная мера наказания преступников – лишение свободы на некоторый срок, а за отдельные преступления – пожизненное заключение. Для многих людей это наказание страшнее смертной казни. Но не об этого рода свободе говорит Иисус Христос. Еще Иосифу ангел сказал об Иисусе Христе: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. От этого греховного рабства человека все беды в мире, все без исключения. Потому о свободе от власти греха так много говорится в Священном Писании. Например, апостол Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. Апостол Петр пишет: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, глава 2, стих 19. Реальна ли свобода от греха, от его силы и власти? Писание нас убеждает – да. Ведь и Христос для того пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Павел пишет, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2. То есть свобода от греха заключается не в борьбе с ним и победе над ним силой воли человека, а вытеснением его жизнью Христовой в нас. Слава Богу за эту благодать! Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые друзья. Да благословит вас Господь обрести эту свободу и жить в ней для славы Иисуса Христа, искупившего нас от греха своей кровью. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Победная жизнь. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий? 1 Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Да что там в мире? Мы сами себе искушение в этом деле. Многие люди верят, что Иисус умер за их грехи. Даже каются и верят в вечную жизнь. Но что Христос – победитель, такие мысли редко приходят на ум. Однако мы знаем, что вера – это очень реальное воплощение истины в нас. Есть у известного христианского богослова и философа Сьорена Кьеркегора такой пример. Он рассказывал об одном городе уток. В нем в уютных домиках жили утки, которые ходили на пруд, на работу, на базар, а по воскресеньям посещали утиную церковь. Они усаживались на удобные скамейки, на свои привычные места, и их утиный пастор возвышенным голосом взывал: «Утки, Бог дал вам крылья! Крылья, благодаря которым вы можете летать! Крылья, с помощью которых можете подниматься ввысь и летать, как орлы! Аллилуйя!» – отвечали утки хором. «Никакие стены не могут удержать вас! Заборы – не преграда для вас! У вас есть крылья! Вы можете летать! Вы – птицы!» Все утки крякали в ответ «Аминь» и, соскочив со скамеек, в развалочку ковыляли к своим уютным домам, к работе. И так до следующего воскресенья и очередного «Аллилуйя» и «Аминь». Чтобы не быть похожими на этих уток, хочу всем нам дать несколько советов из Священного Писания. Совет первый. Прими победу Христа верой. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Мы же не хотим жить, как эти утки. Иисус сказал: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Без этой веры нет ни надежды, ни утешения, ни силы для борьбы, не говоря уже о победе. Кто смотрит футбол, тот знает, как только команда сдалась, ее разносят в пух и прах. А команда, которая еще имеет надежду, иногда в последние две минуты, в дополнительное время, забивает решающие мячи в ворота противника. Я читал однажды в новостях, что во время одного чемпионата мира в четвертьфинал вышли голландцы. До 88-й минуты они проигрывали мексиканцам со счетом 0-1. Но не сдавались. Команда Луи Ван Гала верила в победу. И они выиграли со счетом 2-1. Победная христианская жизнь гораздо важнее игры в футбол. Нам необходимо верить. Верить в победу Иисуса Христа. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна, глава 4, стих 4. О, это самая замечательная весть, которую я когда-либо слышал. Он живет во мне. Вы еще не слышали, как я умею петь? О, я умею петь, как оперный певец, но с Игорем Мельничуком. Он как-то во время служения сказал: «А сейчас мы с Вадимом споем вам еврейскую песню». Меня аж в жар бросило. Но он уверенно пригласил меня выйти к нему. И мы запели. Мой голос просто утонул в его голосе. Вот мы пели. Мы не боимся вызовов врага, так как Бог живет в нас. С чем бы мы ни встретились, перед какими бы вызовами ни стояли, мы сильны, так как Он в нас. Совет третий. Верь Слову Божьему. А Слово Божье убеждает нас, говоря: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам, глава 6, стих 4. И еще: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 11. «Однажды я был свидетелем такого освобождения из плена души человеческой. Я познакомился с женщиной, которую во время Второй мировой войны изнасиловал целый взвод солдат. Все эти годы она неимоверно страдала. Только когда она приняла решение и простила насильников, в ее душу пришли радость и свет. Совет четвертый. Поступай по духу. Самый простой метод жить святой жизнью – делать добрые дела. Не то, чтобы мы могли ими спастись, нет. Во-первых, мы созданы для добрых дел. Так говорит Писание. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам глава 2, стих 10. Во-вторых, делая что-то хорошее, мы не впадаем в искушение делать плохое, так как на него просто не остается времени. Писание в этом вопросе тоже однозначно. Оно говорит словами апостола Павла: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам, глава 5, стих 16. Совет 5. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Одним из самых замечательных миссионеров наших дней является баптист доктор Пауль Брандт в Индии. Он глазной хирург и всю свою жизнь посвятил беднякам в Индии, возвращая им зрение и проповедуя Евангелие. Однажды он водил посетителя по клинике, как вдруг увидел одного из своих практикантов, который увлеченно беседовал с одним пациентом. Доктор Брандт остановился и некоторое время восторженно наблюдал за ним. Потом он сказал своему посетителю: «Нет, вы только посмотрите на это лицо. Посмотрите на его выражение. До сих пор я встречал лишь одного человека, который с такой любовью смотрел на кого-то. Это был мой преподаватель в университете, главврач, у которого я проходил практику. После того я не встречал никого, кто с такой любовью смотрел на других». «Доктор Брандт», — ответил посетитель, — «можете верить или нет, но когда кто-то из пациентов рассказывал вам о своих страданиях и боли, на вашем лице я видел точно такое же выражение». Эту истину Писание открывает многократно и освещает ее с разных сторон. Написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Мы имеем общение в Иисусе Христе, и это общение преображает нас в Его образ. Мы имеем общение друг с другом, и это общение помогает нам в повседневной жизни не упускать из виду своего призвания, становиться все более похожими на Христа. Поэтому в книге с картинками «Откровение» есть такой сюжет. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 11. Здесь речь идет о тех, кто побеждает. Не только старается, но и побеждает каждый день. Сделаем несколько выводов. Совет первый. Прими победу Христа верой. Вывод такой. Христос победил грех, дьявола, мир, искушение, ад, смерть. Веруя в Его победу, мы становимся на сторону победителя. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Вывод. Ты не оставлен наедине с твоими битвами. Христос живет в тебе со своей силой, любовью, святостью. Веруй в эту реальность, живи ею и всегда помни об этом. Совет третий. Верь Слову Божьему. Ты умер со Христом для греха и мира. Мир для тебя распят, и ты для мира. Вывод. Мир не имеет больше над тобой власти. Верь Слову Божьему. Если ты в этом сомневаешься, то терпишь поражение. Сораспятие Христу – очень практичное, реальное, единственное эффективное средство для победы. Совет четвертый. Поступай по духу. Делай добрые дела, и каждый раз, когда у тебя есть выбор, действуй по духу. Вывод. Живи со Христом в твоей повседневной жизни, поступай по духу, и будешь иметь победу над миром. Совет пятый. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Будем помнить слова Писания. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вывод. Общайся с теми, кто имеет опыт побеждать. В этом случае народная мудрость не ошибается. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотрите, какая у нас прекрасная перспектива. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, глава 2, стих 7. Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Свобода. В одной из миссионерских поездок был такой случай. Мы приехали в населенный пункт для проведения недельной миссионерской программы. Там наша команда установила большую палатку для проведения служений. В команде было несколько новых братьев, которых рекомендовали нам пасторы поместных церквей. Вечером я спросил, есть ли желающие подежурить ночью в палатке. Один из новичков сразу же согласился. На следующий день я снова задал этот вопрос, и снова тот же брат мгновенно с радостью отозвался. Я был удивлен. Немного позже я подошел к нему, чтобы пообщаться. Спросил, почему он, уставший после ночного дежурства, сразу же изъявил желание дежурить вторую ночь подряд, причем с радостью. И он мне коротко рассказал свою историю. Еще не так давно он имел очень серьезную наркотическую зависимость. Его жизнь разрушалась. Он потерял работу, семью, здоровье. Он уже осознал пагубность наркотиков, много раз пытался сам освободиться, принимал решение бросить, лечился в медицинских учреждениях, но все тщетно. Многолетняя зависимость просто поработила его волю, и в какой-то момент он понял, что не сможет бросить наркотики. Когда он потерял уже всякую надежду, Бог удивительным образом привел его в христианский реабилитационный центр. Там он услышал Евангелие, покаялся, принял Христа как Господа и Спасителя, и Иисус освободил его от зависимости. Причем без всяких лекарственных препаратов. Впервые за многие годы он почувствовал себя свободным. С того дня он днем и ночью благодарит Христа за это неимоверное чудо. И он начал молиться Иисусу. «Господи, используй меня. Хочу послужить Тебе, хотя я ничего доброго делать не умею, потому что всю сознательную жизнь жил во грехах, делал зло». У него было огромное желание служить Богу, но он не знал, как это делать. И тут услышал, что нужно подежурить в палатке. Как он обрадовался, что Бог ответил на его молитвы. Весь день после дежурства он благодарил Бога за возможность ему служить и просил, чтобы Бог и дальше его использовал. И тут вечером у него снова появилась возможность послужить, и он отозвался с радостью и благодарностью Богу. Он сказал, что раньше служил дьяволу, который разрушал его жизнь и вел в ад. А теперь, будучи спасенным Богом от греха, зависимости и ада, он имеет привилегию служить Ему, и это несравненно лучше. Он очень ревновал о том, чтобы чем-нибудь быть полезным Богу, чтобы таким образом отблагодарить Его за спасение. Дорогие друзья, Библия говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 5. Это касается каждого из нас. Не все были в наркотической зависимости, но все находились в рабстве греха. Никто не может сам освободиться от власти дьявола, который сильнее любого человека. Освободить нас может только тот, кто неизмеримо сильнее дьявола – Иисус Христос. Других вариантов нет. Библия говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стих 32. Сам Иисус сказал: «Я путь, и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Этот бывший наркоман познал Христа, и Христос сделал его свободным. Теперь он наш брат во Христе. И вот что чрезвычайно важное понял брат. Иисус Христос освободил его для того, чтобы освобожденные уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. «И я один из этих освобожденных. Теперь стараюсь каждый день напоминать себе эти слова». Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Два негра. В саду вишневом, как в раю, июнь купается в истоме. Сегодня песню я пою о черном внуке дяди Тома. Его встречал я много раз, с лицом чернее черной краски, но из больших лучистых глаз струился свет небесной ласки. И я сказал ему: «Hello!» Рукой послал привет сердечный. Его лицо вдруг расцвело, как будто мы знакомы вечно. Я шел с ним вместе, не спеша, спросил, как далеко до дома. Старик в ответ, едва дыша, сказал: «Иду до дяди Тома». Он для меня был друг и брат, с такой же верой в Божье слово. Я буду несказанно рад сказать спасибо Бичерстоу. Она у Господа давно, нас ожидает в небе встреча. Там все спасенные одно, одна семья, одно наречье. Там наций нет, и нет там рас, там различают не по коже. И потому Христос для нас еще отрадней и дороже. Глаза лучистые, как снег, в блаженной радости закрылись, и с черным негром белый негр сердечно Богу помолились. Николай Водневский, 1969 год.
4: Святая суть. Уже немало песен спета про незабвенные края. Я сердцем верю, в Божьем свете проснется Родина моя. Молиться буду об успехе, а в нем одна святая суть, чтоб Слово Божие, как веха, стране указывало путь. Еще тоскуют те же клены перед родительской избой, не потому ли я слышу стоны людей, обиженных судьбой? Теперь зима, там плачут ветры под свист кочующей пурги. За 20 000 километров я слышу голос: «Помоги!» Но не взлететь без крылой птицы, не расковать стальных оков, знать, остается мне молиться за жизнь далеких земляков. Николай Водневский, 1959 год.
3: Мои радости. Я с судьбой моей не спорил и не буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных, приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господне слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год. Я учусь. Я учусь, чтоб ничего не ждать, станет меньше разочарований, и душа не будет так страдать, если кто нарушит обещание. Я стараюсь принимать как есть всех без задних мыслей и намеков, в душу силой никому не лезть, быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для людей простой, полной благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без «если бы» и прощать без «но» и без сомнений. Главное мне для кого-то быть, пусть и малым, но благословением. Маргарита Коломийцева.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Пульс 37. Раиса долго ждала в приемной, пока оформляли ее историю болезни. Затем взяла вещи и не спеша пошла вслед за санитаркой в отделение. Тяжело поднявшись по ступенькам, она устала остановилась у двери крайней палаты. «А вот и ваша девятая, свободная со вчерашнего дня», бодро сказала пожилая санитарка и толкнула дверь внутрь. Через широкое окно на клетчатый линолеум падали лучи осеннего солнца, наполняя комнату приятным осенним светом. «Выбирайте, женщина, любое место. Может, вам помочь разместиться?» «Нет, не нужно, спасибо вам за заботу». «Я как-то сама потихоньку справлюсь. Спешить все равно уж некуда», вздохнула Раиса, накидывая на плечи платок. Она продолжала осматривать палату, выбирая себе койку. «Вы, женщина, не волнуйтесь, у нас тут в одиночку долго не лежат. К вечеру, а может и раньше, будет у вас соседка. Вдвоем-то веселее», — ободряла больную санитарка, наверное, решив, что Раиса разочарована тем, что ей придется пока побыть одной. «Нет-нет, все хорошо. Я долго не умею скучать. У меня от скуки есть чудесное лекарство». Подождав, пока санитарка уйдет, она постаралась унять лихорадочные мысли и сосредоточиться на молитве. Раиса попросила благословения на эту палату, на всех больных и врачей, с которыми ей придется общаться, а главное, чтобы она могла здесь послужить Богу так, как Он этого хочет. Присев на стул у окна, женщина начала распаковывать вещи. А мысли все бежали домой, в родное село, и она корила себя, что так не вовремя придавила ее болезнь. Ведь дома еще столько незаконченных дел. И огород невскопанный, и козлята маленькие. Только отлучила, но главное, сын приедет из города, а мать в больнице. Разве отец, который и сам плох здоровьем, сможет приготовить студенту сумку? Думала, что ближе к зиме приедет сюда на лечение, ведь суете все равно ни конца, ни края никогда нет. Женщина вздохнула. Чем больше она разрешала тревожным мыслям оседать в голове, тем больше чувствовала, как неспокойно становится на душе. Тут же, вспомнив о своем чудесном лекарстве, она достала зачитанный Новый Завет который всегда возила с собой по больницам. «Если я здесь, значит, у Бога есть определенный план», — подумала Раиса, и мысли понемногу стали проясняться. Она открыла любимую страницу послания к филиппийцам. Слова апостола, казалось, были адресованы именно ей. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. День тянулся медленно и закончился еще более долгим осенним вечером. Прошел и следующий, похожий на предыдущий, а к Раисе так никого и не подселяли. Иногда ее посещала тревожная мысль: «Наверное, что-то должно случиться». Она только не могла объяснить, что именно, и свою непонятную тревогу снова и снова возносила к небу. Однажды, возвращаясь с прогулки, Раиса заметила, как по отделению озабоченно бегает персонал. Медсестра торопливо несла штатив под капельницу куда-то в конец коридора. Дежурная возбужденно консультировалась с врачом и просила ее как можно быстрее зайти в 9-ю палату. Раиса не ослышалась, именно в 9-ю. Она подошла поближе. В настежь открытые входные двери отделения ввезли каталку, а молодой медбрат низким голосом старался кого-то ободрить. «Женщина, не волнуйтесь так, вы уже в больнице, а здесь и стены, говорят, помогают. Умереть вам тут не дадут, не переживайте».
5: «Но мне так плохо, сынок», — шептала пожилая женщина, держась за сердце и корчась от боли.
6: «Сейчас придет врач и осмотрит вас, все будет хорошо», — вмешалась в разговор медсестра, подключая больной капельницу.
5: «Спасите меня, родненькие мои, прошу вас. Я боюсь умирать, боюсь».
3: Раиса тихонько прошла к своей постели, взволнованно наблюдая за всем, что происходило в палате. Молодая женщина, врач, измерив давление, многозначительно посмотрела на медсестер, и те сразу же затихли, поняв что-то по ее серьезному взгляду. Врач быстро пересмотрела бумаги и опять проверила пульс больной. «Все верно. Пульс 37 продолжает падать».
5: «Что будем делать?» – тихо спросила одна из сестер.
7: «Я даже не знаю. У нее очень плохие показатели анализа крови».
3: В эту минуту больная протянула свою слабую худенькую руку к женщине в белом халате, как бы ища у нее спасения.
5: «Доктор, миленькая, спасите меня, спасите, прошу вас».
6: «Вы не волнуйтесь, женщина, вам нельзя волноваться. Все будет хорошо. Вот подлечитесь у нас немного, и вам станет лучше. Еще хозяйничать дома будете».
3: Голос врача почему-то не вселял уверенности.
6: «Я скоро зайду», — кратко сказала она и направилась к двери. Следом за нею и все остальные покинули палату.
3: Раиса осталась с больной вдвоем. И, стараясь не помешать ей и ничем не выдать своего присутствия, сидела тихонько, с сочувствием наблюдая за гримасами боли, которые время от времени появлялись на лице женщины. Та лежала почти неподвижно, с трудом вдыхая воздух. Лекарство медленно стекало по трубке капельницы. И вдруг Раиса почувствовала, что кто-то легонько коснулся ее плеча. От неожиданности она вздрогнула, оглянулась назад, но, к ее удивлению, за спиной никого не было.
5: «Дитя мое, вот для чего ты здесь. Поспеши!» —
3: услышала она тихий голос. Раиса еще раз удивленно обвела взглядом палату, но никого, кроме соседки, не увидела. Она начала шепотом молиться,
7: а в ушах страшным приговором звучали слова врача: «Пульс 37». Так вот, что означали ее слова. «Поспеши!» Послышался во второй раз тот же нежный и четкий голос. Раиса поднялась с постели, подошла к соседке и, волнуясь, тихо обратилась к ней. «Женщина, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Раиса повторила вопрос немного громче. Больная чуть шелохнулась и попробовала открыть тяжелые веки. «Я ваша соседка по палате. Скажите мне, миленькая, вы верите в Бога? Вы готовы встретиться с Ним, если Он решит вас забрать с земли?» Раиса ждала ответа, затаив дыхание, как будто вопрос этот касался ее лично. Соседка медленно и не очень разборчиво ответила: «Меня подлечат, и я пойду в церковь, поставлю свечку. Я выкарабкаюсь, только плохо мне очень». «Женщина, милая, давайте мы с вами сейчас же помолимся. Это очень важно, поверьте мне. Не откладывайте, прошу вас. Люди без Бога спасти никого не могут. Мы не знаем, когда прервется ниточка нашей жизни, поэтому надо быть готовыми всегда. Вручите свою жизнь Иисусу Христу, пока Он ждет, чтобы дать вам прощение». Какое-то мгновение женщина молчала, судорожно втягивая в себя воздух. Потом утвердительно кивнула головой. «Помолись, дочка, ты. У меня нет сил». Раиса склонилась над больной и прикоснулась к ее холодной руке. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Соседка чуть слышно шептала сухими губами, повторяя молитву, а затем неожиданно всхлипнула: «Прости меня, Иисус Христос, прости меня, упрямую грешницу. Спаси меня, прошу тебя». Слезы катились по ее щекам, и рука уже была не в силах их вытирать. Раиса тоже плакала, но не от отчаяния, что физически ничем не может помочь этой страдающей душе, а от большой радости, которая наполнила вдруг ее сердце. «Сестричка, дорогая, теперь будьте уверены, что Господь простил вас и приготовил для вас в небе все наилучшее, что обещал в своем слове. Все страдания и скорби наши останутся здесь, на этой грешной земле, а с Ним рядом ни слез, ни боли, ни смерти уже не будет. И сердца наши будут всегда здоровыми и будут там биться вечно». Женщина внимательно слушала, широко открыв глаза и, кажется, улыбалась. «Я уже хочу к Нему. Я хочу». И вдруг она как-то странно вздохнула и затихла. Взволнованная Раиса позвала медсестру. Та, измерив пульс, быстро позвала напарницу: «У нее кома, срочно в реанимацию». Раиса, оставшись в палате одна, долго молилась. И этот необычный вечер был таким же длинным, как и ее молитва. Утром она открыла глаза и увидела вещи своей соседки, аккуратно сложенными на тумбочке. Знакомая санитарка, как обычно, перестилала опустевшую кровать. «Проснулись уже, вот, опять будете одни». Она вздохнула грустно. «Сердце, ничего не поделаешь. Стучит, сколько ему назначено природой, а человеку хочется жить да жить. Так бедняжка просила, чтоб ее спасли, но отмучилась уже». Раиса отвела задумчивый взгляд от окна и спокойно сказала:
3: она не бедняжка. Она уже там, где живут вечно, среди многих спасенных на небе. Санитарка с недоумением посмотрела в сторону Раисы, а та уверенно добавила: «Именно так, потому что она успела принять от Бога дар спасения. А ведь это самое главное, для чего мы все здесь и живем». Автор – Людмила Калашникова.
8: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Изменяющая религия. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. Однажды спросили женщину, муж которой стал евангельским христианином: «Правда ли, что ваш муж переменил религию?» «Нет», — ответила женщина, — «религия изменила моего мужа. Раньше он не имел никакой религии, а теперь избрал такую, которая изменяет людей. Мой муж был пьяницей, ругался, дрался, обижал меня и детей, а теперь вы сами знаете, каким он стал любвеобильным, тихим, кротким, смиренным и трезвым человеком. Вот такую религию и надо иметь всем людям, всему миру». Религия есть стремление человека снизу вверх в направлении тайны Бога и вечности. Истинно, религия сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она от начала до конца – дело Божие. Она гарантирует человеку его связь с Богом. Христианская религия просвещает человека, озаряет его умственный горизонт, возвышает уровень его знаний, но она не все открывает своему последователю. Ее учение исполнено тайн, непостижимых разумом человеческим и могущих быть принятыми одной только верой. Чудесные действия христианской религии непостижимы для разума человеческого. Но чем ум не постигает, то еще не есть нечто такое, что противоречит его законам. Сколько величия христианской религии! Вот ее сущность в сжатом виде. До времени Слово было у Бога. В начале времени Слово сотворило мир. Среди времени Слово воплотилось ради нашего спасения. В конце времени воплощенное Слово, Бога-человек Иисус Христос, будет судить людей и останется, как и до сотворения мира, вечность. Христианская религия является, в конечном счете, источником несказанного утешения.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Скорая помощь. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи Спаситель мой. Псалом 37, 22 и 23 стихи. «И ты не боялась идти одна ночью по темному лесу?» — спросила Юля, когда мама рассказывала, как она добиралась к родственникам в село. «Боялась, доченька. Но что мне оставалось делать? Когда я вышла из поезда, он сразу же уехал, потому что стоянка длится всего полторы минуты. Когда я подошла к маленькому зданию станции, где меня должны были встречать на машине, оказалось, что там никого нет. И вокзал закрыт. Подождала немного. Думаю, вот-вот подъедут. Холодно стало. Не стоять же до утра. Вот и пошла пешком через лес. Идти до села нужно было 4 километра. Днем такая прогулка в удовольствие, а ночью страшно. Но я помолилась и пошла. Иду и повторяю про себя слова Божьих обетований. Вдруг между деревьями я заметила огонек от сигареты. У меня прямо сердце замерло. О, как я стала взывать Господу о помощи! А сама иду вперед и шаг не замедляю. Луна вышла из-за облаков, и я отчетливо увидела на тропинке силуэт мужчины. «Не оставь меня, Господи Боже мой! Поспеши на помощь мне!» — кричало мое сердце. Я шла прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и когда до этого человека оставалось всего 3 шага, он вдруг отступил в сторону. Когда я прошла мимо него, мне хотелось бежать, но мысленно продолжая молитву, я старалась идти спокойно. Чем дальше я удалялась от того места, тем увереннее шла вперед и тем радостнее было на душе. И хоть впереди было почти полдороги, мне уже не было так страшно. Хотелось петь и славить Бога. Юле было жутко слушать мамин рассказ, но в конце ей тоже захотелось прославить Иисуса за то, что Он послал ей в защиту святых ангелов. Конечно, мы не должны искушать Бога своими необдуманными и рискованными действиями, когда можно избежать опасности. Ведь Иисус не бросился вниз с крыши храма, как предлагал сатана, искушая его. Но когда обстоятельства складываются так, что нам приходится сталкиваться с опасностью лицом к лицу, призывайте на помощь своего Спасителя. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

источник доброты. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Книга притчей, 31 глава, 12 стих. Можете себе представить засушливую и пыльную землю, горячую, потрескающуюся от недостатка воды, от безжалостного солнца и обжигающего зноя. То, что вы представили, это картина, типичная для Израиля и на сегодняшний день, и на тот момент, когда была написана книга притчей. Теперь представьте, как ценится, какую радость и какое облегчение в таких условиях приносит источник, бьющие земли круглый год. Таким же источником становится для своего супруга, для обстановки в доме и для всех остальных добрая женщина. Она – источник доброты, долгожданное утешение для окружающих ее людей, которые знают, насколько трудна и требовательна жизнь. Женщина, стремящаяся служить ближним, которых она любит, облегчая им жизнь, делает добро, а не зло, на протяжении всех дней своей жизни. Наше призвание, как женщин, любящих Бога, делать добро, а не зло, на протяжении всех дней нашей жизни. Мы должны следовать Божьему замыслу и Его примеру доброты. Разве вы не рады? Он ведь доверяет нам, когда мы задумаем что-то доброе, к чему Он нас и призывает, а потом действительно это делаем. Шаг первый. Задумывайте делать добро. В книге притчей 14:22 сказано: «Не заблуждайтесь».

Являются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих? Вдумываясь в этот стих, один проповедник вспомнил Адольфа Гитлера, лидера нацистов, под руководством которого было убито 6 миллионов евреев. Он отметил, что Гитлер, умышляющий зло, продумал свое злодеяние так тщательно, как невеста продумывает свою свадьбу, но так вот тщательно мы должны умышлять добро. Шаг второй. Осуществляйте задуманное. Не довольствуйтесь простым продумыванием добрых поступков. Следуйте своим добрым намерениям. Осуществляйте задуманное. Что вы задумываете, дорогая читательница? Мы, женщины, любящие Бога, призваны совершать добро, поэтому прямо сейчас вознесите молитву Богу, которого вы любите, и сегодня же отправляйтесь в плавание. И продолжайте его каждый день, держа курс на совершение добрых поступков. И не только своему мужу, делайте добро и всем остальным, кто встречается на вашем пути. Бог желает, чтобы женщины, любящие его, были неиссякаемым источником доброты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00 49 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 10 и 12 стихи.

Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали. И стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брало осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и забрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она обреченно, послушно вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа-слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь. И забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь, над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример, не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в груди. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвилась змеёй её невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть ей должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она». Кричала нервно, громко, истерично и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет своих держала в ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле. Чуть слышно, полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселее. Да мне, сынок, веселье-то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья, дела, работа, и жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота. А тут тебе сготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком, зарыдала. А сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день
нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все, теперь им тут спокойнее и легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал: «Иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Ну что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» А впереди вдруг сына почему-то шагнула мама первой за порог. Казенный дом, тяжелый спертый запах, лекарь седой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон. Возьми, позвони». Но на прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». Плечу родному робко прислонилась. «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед благословила троекратно, и, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала: ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка, молилась: «Господи, прости его, кровиночку мою, мое сердечко, а больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле».
хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза, все вспоминал ее тот взгляд печальный и как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, и пряди белых маминых волос, и мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось нести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, а раз маму не сумел я защитить? Тух, с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с ней сдувать пылинки буду, не дам слезинке ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду, еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка, на тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка, а мамы нет. Мелькнула мысль: беда. И сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, по шажучку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: послушай, а по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, а мамочка в рыданиях зашлась. «Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай. И как бывало в детстве, улыбнулся. Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание махну хоть раз». А из окошек завистью глядели им вслед десятки грустных старых глаз.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день. Радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь. Радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть. Радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль. Только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

Благодарю за старость Бога. Уже осталось жить немного, свой путь почти я завершил. Благодарю за старость Бога, что я до правнуков дожил. Что мне, по милости Господней, дано, чего не заслужил. Ведь я был для Него негодный, а Бог грехи мои простил. Его любовь неизмерима, и милость Божья до небес. За все грехи отдал Бог Сына, за нас Он умер и воскрес. И верю я, что мы воскреснем и будем вечно в небе с Ним. Хочу быть здесь Ему полезным, Христос стал мне неоценим. Я с Ним прошел все эти годы, и Он мне стал моей судьбой. И если смерть придет сегодня, то я войду в Его покой.

другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Тема у меня будет «Сила Божья в господстве Христа» или же «Бессилие». Больше я буду говорить, конечно же, о силе. Текст в основании я взял 61-й Псалом, 2 стих. Написано так: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Это очень понятно, друзья, что сила у Бога, мы это все признаем, мы это все не раз испытали, но я бы хотел сегодня говорить именно о силе в связи с нашим предназначением. Просто человек силу не может получить от Бога. Просто он не может ее взять от того, что она у Бога, а ему хочется. Такого нет. Обязательно должны вот эти два фактора совместиться. И когда это совпадает, когда у человека есть желание, он познал, понял свое предназначение, и ему для исполнения поручений Божьих необходима сила, Бог ее дает. Вот именно у Бога можно для этого получить силу. В Ветхом Завете Бог работал с народом израильским. На протяжении всего Ветхого Завета мы находим в первой своей ипостаси. Далее, во время служения Христа на земле, мы находим труд второй личности Божества. И весь Новый Завет, он уже пронизан служением третьей личности Божества, Духа Святого. Вы заметите, друзья, что мы сейчас будем некоторые истории разбирать, некоторые важные правила выводить. Вы заметите, что везде связана сила с какой-то личностью Божества. В Ветхом Завете это, как правило, первая личность. В Новом Завете это, как правило, это будет третья личность Божества, когда мы будем с вами говорить о деяниях апостолов. И мы с вами будем часто встречать выражение «сила Духа Святого», «сила от Духа Святого». «Снизошел Дух Святой, наполнил силою». То есть Бог в лице Духа Святого, Он людям давал силу. Пару текстов для короткого свидетельства, а затем дальше мы с вами перейдем к двум интересным образам. Римлянам 15 глава, 18 и 19 стихи. Павел говорит: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении вере язычников, словом делаю силою знамений, чудес и силою Духа Божьего». То есть все, что сделал в моей жизни Бог, Бог сделал силою Духа Святого, так говорит апостол Павел. И о Христе написано свидетельство Луки 4:14, что Иисус возвратился в Галилею в силе Духа Святого. То есть служение апостолов, служение Господа, оно всегда сопровождалось силою. Друзья, ну дальше мы с вами будем говорить о силе только в привязке к нашему предназначению. Я приведу один положительный пример, один отрицательный пример, а затем у нас будет один смешанный пример. Я не буду детализировать все эти примеры, но я постараюсь столько информации предложить, сколько необходимо будет, чтобы вот проиллюстрировать эту истину. Если вы следите за текстами Библии, откройте книгу «Судей Израилевых», 6 глава. Мы с вами начнем с одной очень яркой личности, которую знают все, включая детей, потому что эта личность связана с интересными или с большими чудесами. Это Гедеон, судья Израилев. Вы помните, что этот человек жил в сложное время для Израиля. Начало главы описывает угнетение мадианитянами народа Божьего. И написано, что 11 стих, что скрывались израильтяне в пещерах, прятались от мадианитян, потому что грабили. Евреи не были тогда в силе, они тогда были в очень порабощенном состоянии. 11 стих. «И пришел ангел Господен и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господен и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Как можно с такой силою идти на войну, когда войска нет, единомышленников нет, каждый прячется в пещере, в точиле, где-то, чтобы себе добыть кусочек хлеба, пропитания, пшеницу выколотить. Ну как с такой силой идти? Господь говорит: неужели ты не знаешь, что сила у меня? И вот эта сила у тебя есть, и я эту силу твою обогащу для конкретного твоего дела. Я уверен, что если бы сейчас Гедеон вышел на улицу и стал эту силу демонстрировать для того, чтобы какие-то национальные настроения подогреть, может быть, этой силой воспользоваться или же вот этим поручением для того, чтобы как-то использовать это все в личных целях, друзья, не сработало бы. Потому что Бог дает силу конкретно для какого-то поручения в связи с предназначением человека. Бог говорит: вот тебе есть поручение, и к этому поручению тебе предлагается сопроводительный конверт. И вот в этом конверте будет все. Будет сила, во-первых, будут таланты, будет поддержка тебе, будут люди. Все будет в этом конверте. Я тебе даю поручение, чтобы ты исполнил предназначение, и к этому поручению я тебе даю мое обеспечение. И начинается это, конечно же, с силы. Давайте мы прочитаем с вами второй пример. Это будет отрицательный пример. Пример, который меня приводит в смущение, друзья. И пример, который послужит нам яркой иллюстрацией для принципиализации, чтобы мы, исходя из этого примера, вывели для себя какой-то важный принцип или важное правило. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, с 21 стиха. Почему я буду читать этот текст, друзья? Потому что история не настолько ярка, чтобы ее запомнили все. Возможно, что даже и имена не совсем знакомы будут. И сюжет этот, я его прочитаю всего несколько стихов. 35 глава, с 21 стиха. Речь идет о диалоге, это было, скорее всего, через послов, диалог царя израильского, иудейского, простите, Иосии с фараоном, с царем египетским Нехао. Несколько слов об этом царе благочестивом. Это был царь, личность которого настолько была ярко Богом прославлена на страницах Писания, написано, что от дней Самуила, пророка, не совершалась Пасха в Иудее. И вот царь Иосия – это был человек, который восстановил служение. Это был человек, который с детского возраста, с 8 лет, он сел на царский трон, и написано, что он истребил рощи, дубравы. Я умышленно говорю о его заслугах, чтобы вы поняли отношение Бога к этому человеку. Этот человек, будучи молодым человеком, ему было всего 20 лет. Представляете себе, царь? Всего 12 лет побыл на троне, с 8 до 20 лет. И вот зашел в храм, а храм нуждался в ремонте. И он сказал: давайте мы поставим ящик, начнем собирать серебро и будем восстанавливать храм. Ну, в 20 лет, наверное, хорошо бы позаботиться о личной казне. Это начало его жизни. Ему бы как-то, поразвлекаться, как остальные цари это делали, украсить свой дом. Нет, он самые ранние годы свои послужил Богу, чтобы ревностно восстановить и материальную часть в храме, и духовную часть служения. Они нашли книгу закона, плакали перед Богом, исправляли свои пути. Друзья, я все это говорю для того, чтобы вы поняли, насколько он был позитивен в глазах Бога. И вот ситуация. 35 глава 2 книги Паралипоменон. С 20 стиха. «После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, это хорошее, только хорошее, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Кирхемесу на Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нихао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не противься Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея, Иерусалим оплакали Иосию. Знаете, сколько ему было лет? 39. Молодой, опытный человек Божий, который достиг больших результатов в освящении Израиля, так глупо закончил жизнь. Почему? Что случилось? Что такого криминального сделал Иосия, что так его жизнь закончилась? Хочется сказать, Господи, почему вот эти заслуги, они не пошли впереди? Почему ты не вмешался в эту ситуацию? Господи, ну почему ты допустил, чтобы такой человек вот так, ну, бессмысленно закончил жизнь? Что произошло? Друзья, знаете, что я вижу в этой истории? Такой интересный диалог. Человек Божий, который хорошо знает Бога, Иосия, разговаривает с фараоном, царем египетским, который вообще Бога не знает. Он гадал своему Богу, он рассматривал печень, тряс стрелы. У них там свои есть формы гадания. И вот он получил от своего Бога, в кавычках, повеление идти на какую-то войну. И просто проходил своим войском мимо. Друзья, мимо проходил. Он вообще не цеплял Иосию. И не было планов никаких против Иосии. Но Иосия смотрит, идет фараон войной. Ну почему бы не зацепить? Почему бы не повоевать? Он видел, сколько ему Бог дал силы в достижении великих результатов. Он полностью переломил историю Израиля. Он восстановил служение, праздники, он собрал много денег, это был очень сильный человек. На дело Божие он получил от Бога много силы, и у него были большие результаты. Друзья, можно я себе позволю немножко лишнего? Я скажу такую фразу, бытовую фразу, которую мы часто пользуемся. Но эта фраза, она будет как бы, ну, в десяточку. Я могу это сказать о Иосии. Конечно, я не рискну эту фразу не сказать, никому сказать в лицо, но я хочу, чтобы очень ярко прозвучал вот этот принцип. Засунул свой нос Иосия куда не надо было. Вот все, что произошло. Но ты занимаешься своим делом, ты получил силу от Бога, и ты подумал, что ты теперь сильный на все? Нет. Не суй свой нос куда не надо, потому что погоришь. И там будет в 10 раз слабее соперник, не в 2 раза, а в 10 раз слабее. И ты пропадешь. А пропадешь, потому что ты полез туда, куда тебе не следует. Ты занялся не своим делом, тебе Бог это не поручал. Пропадешь. Пропадешь, несмотря на свои великие достижения, несмотря на свои большие заслуги перед Богом, несмотря на великие результаты, несмотря на силу, которую ты продемонстрировал в своем служении и которую действительно тебе Бог дал. Но она, эта сила, она не универсальна. Она не работает везде, где ты хочешь. Эта сила работает только в том направлении, в котором Бог тебе поручил. Только в связи с твоим предназначением. Вот есть Гедеон, слабый, немощный, прячется вообще от проходящих людей, чтобы не отнял любой мадианитянин у него кусок хлеба. А ему Господь говорит, вот с этой силой твоей незначительно иди, я пойду с тобой, я все обогащу, я все сделаю со своей стороны. и другой царь, царь великий с большими заслугами, переломивший историю Израиля, решил, что он достаточно силен для всего. Дешево поплатился жизнью. Просто транзитная война. Друзья, понимаете слово «транзитная»? Ладно, если бы напал на него фараон. Просто транзитная война, которая шла мимо него, залез. Ну, мог бы он получить какое-то ранение, Господь бы ему преподал какой-то урок в такой мощный и сказал бы ему: «Ну что, Иосия, ну разве ты не понял? Занимайся своим делом». Получил от Бога силу, благословение для этого дела. Благодари Бога, прославляй. Нет, погиб. Погиб. Друзья, силу Бог дает только для исполнения нашего предназначения. Не дает Бог просто тебе силу, чтобы ты ею распоряжался. Приведу еще один пример. Я говорил, это будет смешанный пример. Я не буду читать. История очень известная, очень знакомая. Это история еще одного судьи, Самсона. Человек, который, получив великую силу, он знал, для чего он ее получил. Он ее получил для войны с филистимлянами. Вы помните, у источника Лехи он бросил челюсть, он так ее назвал, 1000 человек ослиной челюстью побил. Ну, великая победа. Бог дал ему великую силу. Поймал 300 лисиц. Говорили, что это было где-то вот в этой окрестности. Ну, 300 лисиц поймать. Ну, тут одну лисицу трудно поймать. Две, ну, 300 лисиц парами связал их хвосты, факелы привязал и отправил выжигать посевы филистимские. То есть силу он великую получил для того, чтобы отомстить врагам народа Божьего. Но он слишком много личного примешал к этой силе. Он эту силу использовал для флирта, чтобы показать, какой он интересный. Пошел на праздник филистимлянам для того, чтобы немножко позабавиться. Друзья, стал заигрывать с той силой, которую получил. Сегодня многие люди, получив от Бога эту силу, признание, власть, таланты, начинают их продавать. Начинают торговать ими. Одно дело, когда человек продает свое время, это нормально, которое он мог бы заработать, в которое он может что-то заработать для себя, для своей семьи. А другое дело, когда он начинает не свое продавать, начинает торговать своими талантами или той силой, которую Бог ему дает. Друзья, не остается здесь ревнитель, Бог безучастным. Разговор идет на самом высоком уровне и на самых высоких тонах. Ты хотел позабавиться? Позабавишься. Но будешь рабом филистимлян, будешь на них молоть. Да, Бог прославится и через твои ошибки, но прославится уже в смерти твоей. Бог твой предназначил тебе силу, так написано в 67-м псалме, в 29-м стихе, для конкретного твоего поручения, чтобы ты познал волю Божию относительно себя и получил эту силу для исполнения воли Божьей. Друзья, не дает Бог нам просто силу, чтобы мы обладали этой силой и распоряжались. Нет. Неправильное применение этой силы, оно может стоить человеку жизни. Когда он выходит на высокий уровень, Господь дал много силы для больших каких-то дел, и человек начинает туда много личного примешивать, человек начинает этой силой манипулировать. Знаете, зажмурился Бог и говорит: как не жалко, больших результатов достиг. Достиг очень высокого положения, имеет много заслуг, ну, сердце болит, жалко, но зажмурился и отрезал. Все. Здесь нужно заканчивать разговор, потому что человек сделал шаг в сторону. Это не была просто ошибка. Это была перепутанная стратегия. Человек занялся не своим делом. Друзья, в связи с этими рассуждениями нам очень важно сегодня понять свое предназначение. Что Господь хочет от меня? Для чего меня Господь избрал. Я слышал свидетельство одного человека, одного несостоявшегося пресвитера. Он говорит, меня рукоположили на служение пресвитера, но я поздно понял, что это не мое предназначение. Друзья, знаете, или это было, мне было очень горько это слышать, или это была ошибка церкви, епископов, которые рукоположили, или это была его ошибка. Он достиг каких-то больших результатов. Действительно, это человек с большим именем. Он своим положением воспользовался в своих целях. Он вот эту силу, которую получил, он ее использовал не по назначению. Закончилась история очень нехорошо. Я знаю еще одного служителя. Почему я говорю сейчас о служителях? Потому что, ну, Бог дает определенную силу каждому человеку, но, как правило, она не ярко выделяется. А вот когда человек стоит впереди, вот его обеспечение Божье, его силу можно пронаблюдать со стороны. Свидетельство одного епископа приведу. Он, который мне лично сказал, говорит, был у нас хороший диакон, но он пожелал стать миссионером, переехать в другую местность и принять пресвитерское служение. Ну, как-то, говорит, и церковь как-то не особенно была расположена, но у него было большое желание. Ну, мы как, ну, отнеслись к этому снисходительно. Ну, и решили, что нужда есть, конечно, в пресвитере, рукоположим его и будет совершать служение. Он был диаконом. Знаете, какую фразу этот епископ мне сказал? Он говорит, мы потеряли хорошего диакона, а хорошего пресвитера не приобрели. Вот бывает так. Человек имел свою дорогу, человек имел свое предназначение и получил для этого силу, но он захотел чего-то другого. Но ни он, ни люди окружающие не получили вот этого свидетельства от Бога, а как-то оно прошло на человеческой инициативе. И он свое предназначение в жизни не выполнил. Ту силу, которую Бог дал ему, она ему уже не понадобилась, потому что он занялся другим делом, своим делом, которое он захотел сделать. Да, оно может быть немножко другое. Но со стороны люди видели, что это очень хороший диакон. Но он думал, что, будучи хорошим диаконом, он так же само может быть хорошим пресвитером. Друзья, очень важно нам в нашей судьбе узнать волю Божию относительно себя, определить свое предназначение, получить, как мы говорили, конверт с Божьим обеспечением, а туда входят таланты наши, туда входит наша семья. Это, если говорить за мужчину, то, конечно же, жена должна быть помощью, или как это по Библии называется, помощницей в служении. Это дети, которые будут тоже помогать в твоем предназначении. Это будут люди твоего окружения. Это будет сила, которую ты получишь от Бога именно на это дело. Это будут таланты, которые ты получишь для исполнения твоего предназначения. Это будет предел обитания Богом ограниченный. Это будет место, которое Бог определит тебе для жилья, где ты будешь жить. Это будет тот социальный слой общества, где ты будешь совершать свое служение, которое будет именно результативным. Друзья, я могу очень долго перечислять. Это будет тот, я бы сказал, ну вот этот вот зазор финансовый, в котором ты будешь себя чувствовать комфортно, Бог тебе определит, если ты поймешь свое предназначение. Но сколько сегодня людей наступают на волю Божью, и понимая, что они в какой-то грани жизни сильны, они могут эту силу применить в другой грани жизни. А Бог говорит, я тебе для этого только дал силу, но ты не сможешь ее применить в другом месте. И там я не смогу тебя поддержать, потому что у меня на то дело есть другой человек, я ему другую силу дал. И там будет у вас не так, как должно. Там у вас будет потеря этой силы. Вы будете тратить силу на другое, не на то, что нужно. Друзья, нам Бог дает силу только для того, чтобы исполнить нам наше предназначение. Очень важно нам это определить. Давайте мы перейдем к Новому Завету. Есть очень яркие примеры, некоторые очень важные заявления. И затем мы перейдем ко второй части. Я совсем немного времени выделил на нее. Я буду говорить о потере силы. 2 Коринфянам 13:8 апостол Павел говорит: «Мы не сильны против истины, мы сильны за истину». Друзья, вот эту истину мы в жизни должны познать. Я приведу несколько примеров. У меня всего лишь 5 примеров. Я только процитирую вот эти тексты, чтобы мы увидели, как люди исполнялись силою Духа Святого, исполнялись Духом Святым для того, чтобы что-то конкретное сделать, для какого-то конкретного предназначения. Друзья, я не подбирал эти тексты, я их взял подряд, и я удивился, что везде исполнение силы Божьей, оно связано с каким-то конкретным Божьим поручением. Я выбрал самые разные персонажи. Их очень много в Евангелии. Начну я с женщины. Луки 1:41. Елизавета, услышав приветствие, написано: «Взыграл младенец в чреве ее». Это о Елизавете. «И Елизавета исполнилась Духа Святого и воскликнула громким голосом». То есть, вот зашла к ней Мария, и, ну, обыкновенная встреча двух родственниц. Но для того, чтобы ей произнести пророчество, ей нужно было исполниться Духом Святым, то есть наполниться, получить это от Бога. И вот тогда, получив от Бога, она смогла исполнить это свое предназначение, поручение, которое Бог ей дал. Это же история уже Захария, Луки 1:67. Написано: «Захария исполнился Духа Святого и пророчествовал, говоря». То есть, жил себе обыкновенной бытовой жизнью человек. Он совершал свое служение, это был священник. Но когда пришло время дать имя его сыну, вот тогда Бог его и посетил, наполнил собою для того, чтобы он сказал это пророческое слово. Исполнился Духа Святого. День Пятидесятницы, Деяния апостолов 2:4, написано: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». Бог дал дар, но перед тем, как этот дар люди получили, они наполнились Духом Святым, силою Духа Святого. Деяния 4:8. Апостолы стоят перед Синедрионом. Идет допрос. Написано: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал», начальники, обратился к ним. Мы имеем с вами такое обетование от Бога, 10 глава Матфея, 19-20 стихи: «Когда поведут вас, не заботьтесь, что сказать, потому что дано будет вам, сам Дух Отца вашего будет говорить вас». Друзья, посмотрите, как вот все оно, как оно складывается, как пазлы в нашем служении. Вы не переживайте, когда Господь вам дает поручение, Он вам даст и силу, даст слова, вовремя наполнит вас Духом Своим Святым. И вы сможете сделать то, что вам поручено. И еще один случай я просто напомню. Деяния апостолов, 13 глава, 9 стих. Савл встретился с Елимой. Это волхв был, человек, который противился Духу Святому, так написано. Савл благовествовал. Были люди, которые, там был проконсул Сергий, который принимал Слово Господне. А вот Елима, волхв, противился. И написано: Савл исполнился Духа Святого и, устремивший взор, сказал: «Враг!» Он так обратился к нему. Друзья, для того, чтобы сказать эти слова, для этого нужно получить силу. Я подобрал примеры, друзья. У меня не было примеров, которые бы я в Писании отверг. То есть я бы прочитал и сказал бы: он не подходит к моей теме. То есть я не выбирал эти примеры, чтобы доказать эту истину. Друзья, я брал подряд из существующего большого количества примеров, я просто подобрал разные примеры. Я выбрал разных людей, то есть и мужчин, и женщин, и Петра, и Павла. То есть я взял самых разных людей, насколько у меня это получилось, друзья. Но я не нашел неподходящих примеров. Чтобы просто человек получил силу, для того, чтобы он ею обладал, и чтобы он просто ею распоряжался по своему усмотрению. Нет, такого нет. Другое есть, что если получив силу от Бога, ты ее применяешь не по назначению, ты можешь поплатиться даже своей жизнью. Как это ответственно? Бог нам очень много доверил. Господь, доверив нам, Он многое спросит, потому что поставил на нас высокую ставку. И Он хочет, чтобы вот та сила, которой мы с вами обладаем, та власть, тот авторитет, чего мы достигли благодаря обеспечениям Божьим, чтобы мы это исполнили для своего предназначения. Именно для того поручения, которое Господь для нас предусмотрел. У меня осталось всего несколько минут. Друзья, я хотел бы еще сказать о потере силы. Как это происходит? Что происходит, сам процесс, сама модель потери силы, как она происходит? Господь говорит в книге пророка Иеремии, 2 глава, 12-13 стихи. Кстати, это такое редкое выражение библейское – «подивитесь небеса». То есть, представляете себе, пророк восклицает – «удивитесь небеса». Вообще, небеса можно ли чем-то удивить? Невозможно. Так вот написано, удивитесь, небеса, два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой отверг, а высекли себе разбитые водоемы, которые не могут держать воды. Вот этот термин, который мы с вами использовали на протяжении всей нашей беседы, исполнился, наполнился. Этот термин должен иметь, наверное, какую-то герметичность. Если мы с вами наполняемся, оно должно где-то храниться, оно должно держаться. Но если мы с вами высекли разбитый водоем, вот эта емкость, в которой должно держаться наполнение, если оно разбитое, оно там не хранится. Вот туда вливай, сколько ни наполняй, не наполнится. Это как говорят, знаете, как когда хаммер подъезжает на заправку, водитель говорит, мне, пожалуйста, полный бак. Вставили пистолет в бак. Льет. Никак не может наполнить. Да что не наполняется? Ему говорят, так ты заглуши мотор. Вот так иногда получается в нашей жизни. Когда у нас постоянно идет утечка, не получается, никак не получается нам наполниться. Друзья, что является вот этой трещиной? Что может послужить вот этому опустошению. Как будто бы мы с вами вот здесь вот в течение недели назидались, наполнялись. А вот бывает, выходишь, и где-то вот получается какая-то, знаете, пробоина в нашем сосуде. Наполнился как будто бы. Осквернился каким-то видеороликом. Какие-то мысли нечистые допустил. И вот эти осквернения, друзья, всякая нечистота, она выхлёстывает нас. Какие-то, я бы даже сказал, личные, какие-то очень личные наши планы, которые не согласуются с волей Божьей, они нас опустошают. Мы с вами наполняемся, так приучены, с самого раннего утра. Слово Божье взяли в руки, молитва, песнопение. Друзья, сохраняется ли вот эта сытость? Это наполнение в нас. Сохраняется тогда, когда у нас с вами герметичный сосуд, когда мы бережем его. Но когда этот сосуд, он поранен, он развален, он атакован грехом, он разбит, и в нем невозможно сохранить вот это наполнение. Друзья, мы с вами очень будем от этого страдать. Очень важно к нашему сосуду сердца относиться очень бережно, чтобы в него можно было действительно наполнять. Берегите ваш сосуд наполненным. Потому что сколько бы туда ни залил, оно не сохранится, если он разбитый. А его нужно собрать, его нужно сберечь, сохранить, чтобы ничего нечистого не проникло туда, чтобы ничего скверного не было, там, чтобы пустые разговоры какие-то, анекдоты, чтобы какие-то, ну, даже свободные формы, которые нас опустошают, чтобы они не выхлёстывали нашу внутренность, то, чем мы бережно-бережно наполняем сами себя. Вот, друзья, откуда берется сила, вот как она хранится, как она бережется и как она используется. Бог предназначил каждому тебе силу. У Бога есть план относительно тебя, но пока ты не узнаешь свое предназначение, ты эту силу не получишь. Но если, получив эту силу, ты понял свое предназначение, ты ее использовал неправильно, ты ее использовал на стороне, можно, как Самсон, знаете, как говорится, 50 на 50. Вот так вот, где-то и волю Божию исполнить, но ценой своей жизни, комфорта, своего зрения, глаз исполнить поручение этой силой. А можно и как Иосия, просто в транзитной войне, в чужой войне погибнуть. Поэтому, друзья, исполнив, узнав о своем предназначении, давайте мы благоговейно его исполним. Посмотрите, как сила с властью Господа тесно переплетены. Их не разорвать. Отдельно от власти Господа эта сила опасная. Благослови нас, Господь, правильно ее использовать в своей жизни. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Аввакум. Имя Аввакум означает «берущий в объятия». И пророк, носивший это имя, считается восьмым из так называемых «малых пророков». Ни о его происхождении, ни о времени его служения в Библии ничего не написано. Из содержания его книги можно заключить, что он пророчествовал после разрушения Ниневии, когда халдеи и вавилоняне, разрушившие Ассирийскую империю, создавали свою. Третья глава книги этого пророка озаглавлена «Молитва Аввакума пророка для пения» и заканчивается припиской «Начальнику хора». Это заглавие и приписка, а равно и содержание молитвы, напоминающие некоторые псалмы, побуждают предполагать, что пророк Аввакум был одним из храмовых певцов и принадлежал к левитам. В старой еврейской энциклопедии, издании после 1906 года, приводится предание, что пророк Аввакум при нашествии Навуходоносора на Иерусалим, предвидя падение города, ушел в Остракину, город на границе Аравии и Египта, но по удалении халдеев возвратился на родину, занимался земледелием и умер за 2 года до возвращения иудеев из вавилонского пленения. Во время Евсевия указывали его гробницу в городе Кеиле. Добавим, что город Кеила известен в Библии тем, что он находился в уделе колена Иудина, Иисуса Навина 15:44, что изгнанник Давид со своими людьми защитил этот город от напавших на него филистимлян, но не остался жить в этом городе, так как горожане были готовы выдать его царю Саулу, 1 Царств 23:1-13. Книга пророка Аввакума представляет своеобразный диалог человека с Богом и делится на 3 части. Жалоба пророка на нечестие Израиля и божеский ответ 1:1-11. Жалоба пророка на жестокость халдеев и божеский ответ 1:12-2:20. И псалом хвалы и уверенности 3:1-19. Пророк спрашивает: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». На эту жалобу Господь так ответил пророку: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Вот он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его». Это очень верное описание действий Навуходоносора, царя Вавилонского, который довершил начатое его отцом Набопаласаром разрушение и покорение Ассирийской империи, включая Сирию и Палестину. Он овладел Иерусалимом в 605 году до Рождества Христова. Часть сосудов из дома Господня, а равно и некоторых пленников, в том числе Даниила и его трех друзей, отправил в Вавилон. Даниила 1:1-6. Пророку Аввакуму было больно видеть, как его соотечественники страдают от халдеев, и он снова обратился к Богу с жалобою, говоря: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властелителя?» Высказавши эту жалобу, пророк стал на страже, чтобы выслушать ответ Божий. Неизвестно, как долго ему пришлось ожидать. Но Господь так ответил пророку: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Сделавши такое вступление, Господь возвестил пророку следующее: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокоивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает все племена». Кого Господь имел в виду под названием «надменный человек», нам трудно решить. Но это будет последний завоеватель, который превзойдет Александра Македонского, Чингисхана или Наполеона. Ему подобным Господь дал через пророка такие предупреждения. Первое. Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя налогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и живущих в нем. Такова окончательная судьба ненасытных завоевателей. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Такова судьба колонизаторов, пытающихся нажиться потом и кровью подвластных им народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Гонка вооружений кончалась и кончится великим и губительным пожаром. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. В наше время в некоторых государствах имеется специальное министерство пропаганды, которое искусно одурманивает доверчивых людей, чтобы потом посмеяться над ними. В конце ложь обнаружится, и хитрецы будут наказаны за произведенные ими бедствия на этой земле. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Поклонение мертвым предметам, в какой бы то ни было форме, и как бы оно ни происходило, является отвратительным для Бога и отталкивающим для разумных людей. Божеский ответ относительно судьбы надменного и захватчиков, а особенно, что праведный верою жив будет, и что в свое время земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, совершенно успокоили пророка Аввакума. Обрадованный и утвержденный в вере, он написал вдохновенный псалом, в котором прославил Господне могущество и который закончил уверенностью. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Свобода от власти греха. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Наш долг. Не избежит падений и утрат, кто всей душою к Господу стремится. И если видим, что споткнулся брат, наш долг не осудить, а помолиться. Пусть он упал, тернист житейский путь, Спаситель сам поднимет и наставит. А завтра я, споткнувшись где-нибудь, могу о камень душу окровавить. Святое слово побеждает мрак, дает надежду каждому, кто верит. А люди часто поступают так, как никогда не поступают звери. Да, мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы, когда порвется жизни нить, войти туда, где все любовью дышит. Одно, друзья, нам следует понять: нас окружают дьявольские орды. О, лучше мне быть мытарем опять, чем богачом самодовольно гордым. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь.
4: Истинно свободны. Мы высоко ценим свободу. В большинстве конституций цивилизованных стран мира одним из основных положений является свобода гражданина. Обычная мера наказания преступников – лишение свободы на некоторый срок, а за отдельные преступления – пожизненное заключение. Для многих людей это наказание страшнее смертной казни. Но не об этого рода свободе говорит Иисус Христос. Еще Иосифу ангел сказал об Иисусе Христе: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. От этого греховного рабства человека все беды в мире, все без исключения. Потому о свободе от власти греха так много говорится в Священном Писании. Например, апостол Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18. Апостол Петр пишет: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, глава 2, стих 19. Реальна ли свобода от греха, от его силы и власти? Писание нас убеждает – да. Ведь и Христос для того пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Павел пишет, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2. То есть свобода от греха заключается не в борьбе с ним и победе над ним силой воли человека, а вытеснением его жизнью Христовой в нас. Слава Богу за эту благодать! Этой теме мы посвятили номер журнала, уважаемые друзья. Да благословит вас Господь обрести эту свободу и жить в ней для славы Иисуса Христа, искупившего нас от греха своей кровью. Благословений вам! Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Победная жизнь. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий?» 1 Иоанна, глава 5, стихи 4 и 5. Писание призывает нас верить. Верить в победу Иисуса Христа над злом, грехом, сатаной. Верить в нашу с Ним победу. Не такое это простое дело, как кажется. При всем том, что происходит в мире, вопрос теодицеи касается каждого человека, даже если он и значения этого слова не знает. Да что там в мире? Мы сами себе искушение в этом деле. Многие люди верят, что Иисус умер за их грехи. Даже каются и верят в вечную жизнь. Но что Христос – победитель, такие мысли редко приходят на ум. Однако мы знаем, что вера – это очень реальное воплощение истины в нас. Есть у известного христианского богослова и философа Сьорена Кьеркегора такой пример. Он рассказывал об одном городе уток. В нем в уютных домиках жили утки, которые ходили на пруд, на работу, на базар, а по воскресеньям посещали утиную церковь. Они усаживались на удобные скамейки, на свои привычные места, и их утиный пастор возвышенным голосом взывал: «Утки, Бог дал вам крылья! Крылья, благодаря которым вы можете летать! Крылья, с помощью которых можете подниматься ввысь и летать, как орлы!» «Аллилуйя!» – отвечали утки хором. «Никакие стены не могут удержать вас. Заборы – не преграда для вас. У вас есть крылья. Вы можете летать. Вы – птицы». Все утки крякали в ответ «Аминь» и, соскочив со скамеек, в развалочку ковыляли к своим уютным домам, к работе. И так до следующего воскресенья и очередного «Аллилуйя» и «Аминь». Чтобы не быть похожими на этих уток, хочу всем нам дать несколько советов из Священного Писания. Совет первый. Прими победу Христа верой. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Мы же не хотим жить, как эти утки. Иисус сказал: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Без этой веры нет ни надежды, ни утешения, ни силы для борьбы, не говоря уже о победе. Кто смотрит футбол, тот знает, как только команда сдалась, ее разносят в пух и прах. А команда, которая еще имеет надежду, иногда в последние две минуты, в дополнительное время, забивает решающие мячи в ворота противника. Я читал однажды в новостях, что во время одного чемпионата мира в четвертьфинал вышли голландцы. До 88-й минуты они проигрывали мексиканцам со счетом 0-1. Но не сдавались. Команда Луи ван Гала верила в победу. И они выиграли со счетом 2-1. Победная христианская жизнь гораздо важнее игры в футбол. Нам необходимо верить. Верить в победу Иисуса Христа. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна, глава 4, стих 4. О, это самая замечательная весть, которую я когда-либо слышал. Он живет во мне. Вы еще не слышали, как я умею петь? О, я умею петь, как оперный певец. Но с Игорем Мельничуком. Он как-то во время служения сказал: «А сейчас мы с Вадимом споем вам еврейскую песню». Меня аж в жар бросило. Но он уверенно пригласил меня выйти к нему. И мы запели. Мой голос просто утонул в его голосе. Вот мы пели. Мы не боимся вызовов врага, так как Бог живет в нас. С чем бы мы ни встретились, перед какими бы вызовами ни стояли, мы сильны, так как Он в нас. Совет третий. Верь Слову Божьему. А Слово Божье убеждает нас, говоря: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам, глава 6, стих 4. И еще: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 11. Однажды я был свидетелем такого освобождения из плена души человеческой. Я познакомился с женщиной, к которую во время Второй мировой войны изнасиловал целый взвод солдат. Все эти годы она неимоверно страдала. Только когда она приняла решение и простила насильников, в ее душу пришли радость и свет. Совет четвертый. Поступай по духу. Самый простой метод жить святой жизнью – делать добрые дела. Не то, чтобы мы могли ими спастись, нет. Во-первых, мы созданы для добрых дел. Так говорит Писание. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам, глава 2, стих 10. Во-вторых, делая что-то хорошее, мы не впадаем в искушение делать плохое, так как на него просто не остается времени. Писание в этом вопросе тоже однозначно. Оно говорит словами апостола Павла: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам, глава 5, стих 16. Совет 5. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Одним из самых замечательных миссионеров наших дней является баптист доктор Пауль Брандт в Индии. Он глазной хирург и всю свою жизнь посвятил беднякам в Индии, возвращая им зрение и проповедуя Евангелие. Однажды он водил посетителя по клинике, как вдруг увидел одного из своих практикантов, который увлеченно беседовал с одним пациентом. Доктор Брандт остановился и некоторое время восторженно наблюдал за ним. Потом он сказал своему посетителю: «Нет, вы только посмотрите на это лицо. Посмотрите на его выражение. До сих пор я встречал лишь одного человека, который с такой любовью смотрел на кого-то. Это был мой преподаватель в университете, главврач, у которого я проходил практику. После того я не встречал никого, кто с такой любовью смотрел на других». «Доктор Брандт», — ответил посетитель, — «можете верить или нет, но когда кто-то из пациентов рассказывал вам о своих страданиях и боли, на вашем лице я видел точно такое же выражение». Эту истину Писание открывает многократно и освещает ее с разных сторон. Написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Мы имеем общение в Иисусе Христе, и это общение преображает нас в Его образ. Мы имеем общение друг с другом, и это общение помогает нам в повседневной жизни не упускать из виду своего призвания, становиться все более похожими на Христа. Поэтому в книге с картинками «Откровение» есть такой сюжет. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 11. Здесь речь идет о тех, кто побеждает. Не только старается, но и побеждает каждый день. Сделаем несколько выводов. Совет первый. Прими победу Христа верой. Вывод такой. Христос победил грех, дьявола, мир, искушение, ад, смерть. Веруя в Его победу, мы становимся на сторону победителя. Совет второй. Думай о победителе, который в тебе. Вывод. Ты не оставлен наедине с твоими битвами. Христос живет в тебе со своей силой, любовью, святостью. Веруй в эту реальность, живи ею и всегда помни об этом. Совет третий. Верь Слову Божьему. Ты умер со Христом для греха и мира. Мир для тебя распят, и ты для мира. Вывод. Мир не имеет больше над тобой власти. Верь Слову Божьему. Если ты в этом сомневаешься, то терпишь поражение. Сораспятие Христу – очень практичное, реальное, единственное эффективное средство для победы. Совет четвертый. Поступай по духу. Делай добрые дела, и каждый раз, когда у тебя есть выбор, действуй по духу. Вывод. Живи со Христом в твоей повседневной жизни, поступай по духу, и будешь иметь победу над миром. Совет пятый. Смотри на тех, которые имеют опыт побеждать. Будем помнить слова Писания. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Вывод. Общайся с теми, кто имеет опыт побеждать. В этом случае народная мудрость не ошибается. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотрите, какая у нас прекрасная перспектива. Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Откровение, глава 2, стих 7. Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Малая кафедра.
4: Свобода. В одной из миссионерских поездок был такой случай. Мы приехали в населенный пункт для проведения недельной миссионерской программы. Там наша команда установила большую палатку для проведения служений. В команде было несколько новых братьев, которых рекомендовали нам пасторы поместных церквей. Вечером я спросил, есть ли желающие подежурить ночью в палатке. Один из новичков сразу же согласился. На следующий день я снова задал этот вопрос. И снова тот же брат мгновенно с радостью отозвался. Я был удивлен. Немного позже я подошел к нему, чтобы пообщаться. Спросил, почему он, уставший после ночного дежурства, сразу же изъявил желание дежурить вторую ночь подряд, причем с радостью. И он мне коротко рассказал свою историю. Еще не так давно он имел очень серьезную наркотическую зависимость. Его жизнь разрушалась. Он потерял работу, семью, здоровье. Он уже осознал пагубность наркотиков, много раз пытался сам освободиться, принимал решение бросить, лечился в медицинских учреждениях, но все тщетно. Многолетняя зависимость просто поработила его волю, и в какой-то момент он понял, что не сможет бросить наркотики. Когда он потерял уже всякую надежду, Бог удивительным образом привел его в христианский реабилитационный центр. Там он услышал Евангелие, покаялся, принял Христа как Господа и Спасителя, и Иисус освободил его от зависимости. Причем без всяких лекарственных препаратов. Впервые за многие годы он почувствовал себя свободным. С того дня он днем и ночью благодарит Христа за это неимоверное чудо. И он начал молиться Иисусу. «Господи, используй меня. Хочу послужить Тебе, хотя я ничего доброго делать не умею, потому что всю сознательную жизнь жил во грехах, делал зло». У него было огромное желание служить Богу, но он не знал, как это делать. И тут услышал, что нужно подежурить в палатке. Как он обрадовался, что Бог ответил на его молитвы. Весь день после дежурства он благодарил Бога за возможность ему служить и просил, чтобы Бог и дальше его использовал. И тут вечером у него снова появилась возможность послужить, и он отозвался с радостью и благодарностью Богу. Он сказал, что раньше служил дьяволу, который разрушал его жизнь и вел в ад. А теперь, будучи спасенным Богом от греха, зависимости и ада, он имеет привилегию служить ему, и это несравненно лучше. Он очень ревновал о том, чтобы чем-нибудь быть полезным Богу, чтобы таким образом отблагодарить Его за спасение. Дорогие друзья, Библия говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 5. Это касается каждого из нас. Не все были в наркотической зависимости, но все находились в рабстве греха. Никто не может сам освободиться от власти дьявола, который сильнее любого человека. Освободить нас может только тот, кто неизмеримо сильнее дьявола – Иисус Христос. Других вариантов нет. Библия говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стих 32. Сам Иисус сказал: «Я путь, и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Этот бывший наркоман познал Христа, и Христос сделал его свободным. Теперь он наш брат во Христе. И вот что чрезвычайно важное понял брат. Иисус Христос освободил его для того, чтобы освобожденные уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. «И я один из этих освобожденных. Теперь стараюсь каждый день напоминать себе эти слова». Автор Виктор Танцюра.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Два негра. В саду вишневом, как в раю, июнь купается в истоме. Сегодня песню я пою о черном внуке дяди Тома. Его встречал я много раз, с лицом чернее черной краски, но из больших лучистых глаз струился свет небесной ласки. И я сказал ему: «Hello!» Рукой послал привет сердечный. Его лицо вдруг расцвело, как будто мы знакомы вечно. Я шел с ним вместе, не спеша, спросил, как далеко до дома. Старик в ответ, едва дыша, сказал: «Иду до дяди Тома». Он для меня был друг и брат, с такой же верой в Божье слово. Я буду несказанно рад сказать спасибо Бичерстоу. Она у Господа давно, нас ожидает в небе встреча. Там все спасенные одно, одна семья, одно наречье. Там наций нет, и нет там рас, там различают не по коже. И потому Христос для нас еще отрадней и дороже. Глаза лучистые, как снег, в блаженной радости закрылись, и с черным негром белый негр сердечно Богу помолились. Николай Водневский, 1969 год.
4: Святая суть. Уже немало песен спета про незабвенные края. Я сердцем верю, в Божьем свете проснется Родина моя. Молиться буду об успехе, а в нем одна святая суть, чтоб Слово Божие, как веха, стране указывало путь. Еще тоскуют те же клены перед родительской избой, не потому ли я слышу стоны людей, обиженных судьбой? Теперь зима, там плачут ветры под свист кочующей пурги. За 20 000 километров я слышу голос: «Помоги!» Но не взлететь без крылой птицы, не расковать стальных оков, знать, остается мне молиться за жизнь далеких земляков. Николай Водневский, 1959 год.
3: Мои радости. Я с судьбой моей не спорил и не буду до конца. Мои радости и горе — дар небесного Отца. все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных, приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господне слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год. Я учусь. Я учусь, чтоб ничего не ждать, станет меньше разочарований, и душа не будет так страдать, если кто нарушит обещание. Я стараюсь принимать как есть всех без задних мыслей и намеков, в душу силой никому не лезть, быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для людей простой, полной благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без «если бы» и прощать без «но» и без сомнений. Главное мне для кого-то быть, пусть и малым, но благословением. Маргарита Коломийцева.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Пульс 37. Раиса долго ждала в приемной, пока оформляли ее историю болезни. Затем взяла вещи и не спеша пошла вслед за санитаркой в отделение. Тяжело поднявшись по ступенькам, она устало остановилась у двери крайней палаты. «А вот и ваша девятая, свободная со вчерашнего дня», — бодро сказала пожилая санитарка и толкнула дверь внутрь. Через широкое окно на клетчатый линолеум падали лучи осеннего солнца, наполняя комнату приятным осенним светом. «Выбирайте, женщина, любое место. Может, вам помочь разместиться?» «Нет, не нужно, спасибо вам за заботу». «Я как-то сама потихоньку справлюсь, спешить все равно уж некуда», — вздохнула Раиса, накидывая на плечи платок. Она продолжала осматривать палату, выбирая себе койку. «Вы, женщина, не волнуйтесь, у нас тут в одиночку долго не лежат. К вечеру, а может и раньше, будет у вас соседка. Вдвоем-то веселее», — ободряла больную санитарка, наверное, решив, что Раиса разочарована тем, что ей придется пока побыть одной. «Нет-нет, все хорошо. Я долго не умею скучать. У меня от скуки есть чудесное лекарство». Подождав, пока санитарка уйдет, она постаралась унять лихорадочные мысли и сосредоточиться на молитве. Раиса попросила благословения на эту палату, на всех больных и врачей, с которыми ей придется общаться. А главное, чтобы она могла здесь послужить Богу так, как Он этого хочет. Присев на стул у окна, женщина начала распаковывать вещи. А мысли все бежали домой, в родное село, и она корила себя, что так не вовремя придавила ее болезнь. Ведь дома еще столько незаконченных дел, и огород невскопанный, и козлята маленькие, только отлучила, но главное, сын приедет из города, а мать в больнице. Разве отец, который и сам плох здоровьем, сможет приготовить студенту сумку? Думала, что ближе к зиме приедет сюда на лечение, ведь суете все равно ни конца, ни края никогда нет. Женщина вздохнула. Чем больше она разрешала тревожным мыслям оседать в голове, тем больше чувствовала, как неспокойно становится на душе. Тут же, вспомнив о своем чудесном лекарстве, она достала зачитанный Новый Завет. который всегда возила с собой по больницам. «Если я здесь, значит, у Бога есть определенный план», — подумала Раиса, и мысли понемногу стали проясняться. Она открыла любимую страницу послания к филиппийцам. Слова апостола, казалось, были адресованы именно ей. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. День тянулся медленно и закончился еще более долгим осенним вечером. Прошел и следующий, похожий на предыдущий, а к Раисе так никого и не подселяли. Иногда ее посещала тревожная мысль: наверное, что-то должно случиться. Она только не могла объяснить, что именно, и свою непонятную тревогу снова и снова возносила к небу. Однажды, возвращаясь с прогулки, Раиса заметила, как по отделению озабоченно бегает персонал. Медсестра торопливо несла штатив под капельницу куда-то в конец коридора. Дежурная возбужденно консультировалась с врачом и просила ее как можно быстрее зайти в 9-ю палату. Раиса не ослышалась, именно в 9-ю. Она подошла поближе. В настежь открытые входные двери отделения ввезли каталку, а молодой медбрат низким голосом старался кого-то ободрить. «Женщина, не волнуйтесь так, вы уже в больнице, а здесь и стены, говорят, помогают. Умереть вам тут не дадут, не переживайте».
5: «Но мне так плохо, сынок», — шептала пожилая женщина, держась за сердце и корчась от боли.
6: «Сейчас придет врач и осмотрит вас. Все будет хорошо», — вмешалась в разговор медсестра, подключая больной капельницу.
5: «Спасите меня, родненькие мои. Прошу вас. Я боюсь умирать. Боюсь».
3: Раиса тихонько прошла к своей постели, взволнованно наблюдая за всем, что происходило в палате. Молодая женщина, врач, измерив давление, многозначительно посмотрела на медсестер, и те сразу же затихли, поняв что-то по ее серьезному взгляду. Врач быстро пересмотрела бумаги и опять проверила пульс больной. «Все верно. Пульс 37 продолжает падать».
5: «Что будем делать?» – тихо спросила одна из сестер.
7: «Я даже не знаю. У нее очень плохие показатели анализа крови».
3: В эту минуту больная протянула свою слабую худенькую руку к женщине в белом халате, как бы ища у нее спасения.
5: «Доктор, миленькая, спасите меня, спасите, прошу вас».
6: «Вы не волнуйтесь, женщина, вам нельзя волноваться. Все будет хорошо. Вот подлечитесь у нас немного, и вам станет лучше. Еще хозяйничать дома будете».
3: Голос врача почему-то не вселял уверенности.
6: «Я скоро зайду»,
3: — кратко сказала она и направилась к двери. Следом за нею и все остальные покинули палату. Раиса осталась с больной вдвоем. И, стараясь не помешать ей и ничем не выдать своего присутствия, сидела тихонько, с сочувствием наблюдая за гримасами боли, которые время от времени появлялись на лице женщины. Та лежала почти неподвижно, с трудом вдыхая воздух. Лекарство медленно стекало по трубке капельницы. И вдруг Раиса почувствовала, что кто-то легонько коснулся ее плеча. От неожиданности она вздрогнула, оглянулась назад, но, к ее удивлению, за спиной никого не было.
5: «Дитя мое, вот для чего ты здесь. Поспеши!» —
3: услышала она тихий голос. Раиса еще раз удивленно обвела взглядом палату, но никого, кроме соседки, не увидела. Она начала шепотом молиться,
7: а в ушах страшным приговором звучали слова врача: «Пульс 37». Так вот, что означали ее слова. «Поспеши!» Послышался во второй раз тот же нежный и четкий голос. Раиса поднялась с постели, подошла к соседке и, волнуясь, тихо обратилась к ней. «Женщина, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Раиса повторила вопрос немного громче. Больная чуть шелохнулась и попробовала открыть тяжелые веки. «Я ваша соседка по палате. Скажите мне, миленькая, вы верите в Бога? Вы готовы встретиться с Ним, если Он решит вас забрать с земли?» Раиса ждала ответа, затаив дыхание, как будто вопрос этот касался ее лично. Соседка медленно и не очень разборчиво ответила: «Меня подлечат, и я пойду в церковь, поставлю свечку. Я выкарабкаюсь, только плохо мне очень». «Женщина, милая, давайте мы с вами сейчас же помолимся. Это очень важно, поверьте мне. Не откладывайте, прошу вас. Люди без Бога спасти никого не могут. Мы не знаем, когда прервется ниточка нашей жизни, поэтому надо быть готовыми всегда. Вручите свою жизнь Иисусу Христу, пока Он ждет, чтобы дать вам прощение». Какое-то мгновение женщина молчала, судорожно втягивая в себя воздух. Потом утвердительно кивнула головой. «Помолись, дочка, ты. У меня нет сил». Раиса склонилась над больной и прикоснулась к ее холодной руке. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Соседка чуть слышно шептала сухими губами, повторяя молитву, а затем неожиданно всхлипнула. «Прости меня, Иисус Христос, прости меня, упрямую грешницу. Спаси меня, прошу тебя». Слезы катились по ее щекам, и рука уже была не в силах их вытирать. Раиса тоже плакала, но не от отчаяния, что физически ничем не может помочь этой страдающей душе, а от большой радости, которая наполнила вдруг ее сердце. «Сестричка, дорогая, теперь будьте уверены, что Господь простил вас и приготовил для вас в небе все наилучшее, что обещал в своем слове. Все страдания и скорби наши останутся здесь, на этой грешной земле, а с Ним рядом ни слез, ни боли, ни смерти уже не будет. И сердца наши будут всегда здоровыми и будут там биться вечно». Женщина внимательно слушала, широко открыв глаза и, кажется, улыбалась. «Я уже хочу к Нему. Я хочу». И вдруг она как-то странно вздохнула и затихла. Взволнованная Раиса позвала медсестру. Та, измерив пульс, быстро позвала напарницу. «У нее кома, срочно в реанимацию». Раиса, оставшись в палате одна, долго молилась. И этот необычный вечер был таким же длинным, как и ее молитва. Утром она открыла глаза и увидела вещи своей соседки, аккуратно сложенными на тумбочке. Знакомая санитарка, как обычно, перестилала опустевшую кровать. «Проснулись уже, вот, опять будете одни». Она вздохнула грустно. «Сердце, ничего не поделаешь. Стучит, сколько ему назначено природой, а человеку хочется жить да жить. Так бедняжка просила, чтоб ее спасли, но отмучилась уже». Раиса отвела задумчивый взгляд от окна и спокойно сказала:
3: она не бедняжка. Она уже там, где живут вечно, среди многих спасенных на небе. Санитарка с недоумением посмотрела в сторону Раисы, а та уверенно добавила: «Именно так, потому что она успела принять от Бога дар спасения. А ведь это самое главное, для чего мы все здесь и живем». Автор – Людмила Калашникова.
8: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».

Евангелие от Луки, глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками
отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.

Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?
что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?»
Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 10 и 12 стихи.

Видел я, и, наверное, видели вы, это осенью было, недавно. На Садовом кольце в самом центре Москвы шел под снос старый дом деревянный. Отключили давно отопление и газ, на столбах провода оборвали, и стоял он без окон, без рам, как без глаз, как забытая старость в печали. Все жильцы расселились в высоких домах, в их числе и семья молодая. Но на старой квартире оставили мать, чтобы там доживала седая. Лето быстро ушло, брало осень свое, с каждым днем холодать больше стало. Но родные забыли совсем про нее, все им времени не доставало. На дрожащие плечи набросив платок, она взгляд устремила спокойный на приклеенный к грязным обоям листок с почерневшим портретом Мадонны. Кто-то в скорую помощь, узнав, позвонил, и забрали в больницу старушку. Только через неделю, чуть-чуть подлечив, привезли ее в ту же избушку. Привели снова в тот же разваленный дом. И она, обреченно, послушно, вновь легла, погрузившись в последний свой сон на холодной своей раскладушке. Гиппократа слуга уходил навсегда. Закрывая скрипучие двери, он, наверное, мать не любил никогда и, наверное, в Бога не верил. Где-то сытно, в тепле живы сын или дочь, и забыли про бабушку внуки. А над городом спящим заплакала ночь над большой человеческой мукой. Этот грустный сюжет, этот страшный пример, не пустые газетные строки. Это черствые дети и внуки теперь. Это мы, это наши пороки. Где же совесть и честь, милосердие и долг? Я молить Бога не перестану, чтоб помиловал нас и нам выйти помог на дорогу, ведущую к храму.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивший свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в груди. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвилась змеёй ее невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть ей должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она». Кричала нервно, громко, истерично и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет своих держала в ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе кулаком об стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокрою от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле, чуть слышно полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселее. Да мне, сынок, веселье то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми. У нас и так семья, дела, работа, и жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе изготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком, зарыдала. А сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день
нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все. Теперь им тут спокойнее и легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтобы расставание ускорить, на дверь кивнув, ей приказал: «Иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Ну что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» Опереди вдруг сына почему-то шагнула мама первой за порог. Казенный дом, тяжелый спертый запах, лекарь с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон. Возьми, позвони». Но на прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда еще была любимой самой, поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». Плечу родному робко прислонилась: «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед благословила троекратно, и, опустившись тяжко на кровать, вдруг осознала: ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери, за что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка, молилась: «Господи, прости его, кровиночку мою, мое сердечко. А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, коль не нужна я больше на земле». Хранила
Лежало фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза. Все вспоминал ее тот взгляд печальный и как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, и пряди белых маминых волос, и мамин голос ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось нести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, раз маму не сумел я защитить? Тух, с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? На утро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с ней сдувать пылинки буду, не дам слезинке ни одной упасть. Давать ей буду лучшую посуду, еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка, на тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка, а мамы нет. Мелькнула мысль, беда, и сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой держась за стенку, по шажучку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: послушай, а по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, а мамочка в рыданиях зашлась. «Сынок, я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай. И как бывало в детстве, улыбнулся. Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание махну хоть раз». А из окошек завистью глядели им вслед десятки грустных, старых глаз.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

Благодарю за старость Бога. Уже осталось жить немного, свой путь почти я завершил. Благодарю за старость Бога, что я до правнуков дожил. Что мне, по милости Господней, дано, чего не заслужил. Ведь я был для Него негодный, а Бог грехи мои простил. Его любовь неизмерима, и милость Божья до небес. За все грехи отдал Бог Сына, за нас Он умер и воскрес. И верю я, что мы воскреснем и будем вечно в небе с Ним. Хочу быть здесь Ему полезным, Христос стал мне неоценим. Я с Ним прошел все эти годы, и Он мне стал моей судьбой. И если смерть придет сегодня, то я войду в Его покой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: ты сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».

Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу «Сэнди и Джипси». Автор Эсбастретан читает Татьяна Курмаева.

0: Глава первая. Первый вдох Джипси. Прогулку по окраинам лондонского Ист-Энда в знойный летний день при всем желании не назовешь приятной или освежающей. Тротуары здесь узкие, а сточные канавы по бокам мостовой вечно переполнены помоями и всякой мерзостью, которую местные жители обычно вышвыривают на улицу прямо из окон. Яблочные огрызки, картофельная кожура, гнилые капустные листья громоздятся вдоль улиц живописными грудами. В этих мусорных кучах в поисках съедобного кусочка усердно роется детвора. Летом для детей настоящее раздолье, потому что гораздо чаще выпадает случай хотя бы чуточку утолить голод, неустанно грызущий их изнутри. Воздух, далекий от свежести, насыщен всевозможными запахами. Вот только приятного в них мало. Каково бы ни было их происхождение, а сладостными их признать никак нельзя. Солнце безжалостно нагревает крыши плотно стоящих домов, грязные мостовые, пыльные улицы, и кажется, что от перегрева у них вот-вот случится тепловой удар. Здесь что ни угол, тот трактир или пивная, где торговля с утра до поздней ночи идет на славу. Сухой горячий воздух вызывает сильную жажду, и двери заведений то и дело распахиваются, пропуская внутрь и выпуская наружу вереницы посетителей – мужчин, женщин и детей. Но дальше, за этими оживленными улицами, ютятся переулки и дворы, где жара совсем уж нестерпимая. Не ощущаешь ни капли прохлады, ни дуновения ветерка. Эти жалкие трущобы затаились в такой глуши, что их обитатели не чувствуют перед посторонним взглядом ни страха, ни стыда. Такой беспросветной нищеты, такого чудовищного разложения не встретишь больше нигде. Люди живут в жуткой грязи среди мусора и нечистот, и болезни, неизбежные в таких условиях, часто оказываются смертоносными. Добрая половина детей, родившихся здесь, умирают, не прожив и года. Только немногим крепышам или счастливчикам, родившимся у заботливых матерей, удается перевалить этот рубеж. В этом районе детские похороны – обычное дело. Они случаются настолько часто, что никто не обращает на них внимания. Только детишки, сумевшие избежать общей участи, провожают маленький гробик до конца своей улочки и останавливаются на углу, глядя, как он уплывает куда-то в смутную даль, о которой никто ничего не знает и не ведает. Что до матерей, то большинство из них, словно бы утратив естественное чувство любви к своим отпрыскам, бывают только довольны, что одна забота свалилась с плеч долой. В одном из этих тесных тупичков, в самой его глубине, жарким летним полуднем, на пороге маленького домика, убогостью своей не отличавшегося от соседних строений, где окна редко бывают застеклены, а чаще затянуты коричневой бумагой, праздно сидел мальчуган. А в доме, где насчитывалось 4 комнаты и обитало ровно столько же арендаторов со своими семействами, царила легкая суматоха. В открытую дверь было видно, как суетились и бегали вверх и вниз по лестнице женщины. В эту пору дня взрослых вокруг обычно не было, поскольку почти все они занимались уличной торговлей и с позаранку уходили с лотками и корзинами продавать фрукты, овощи и рыбу. Но весь переулок кишел ребятней. Полуголые чумазые детишки играли в открытых сточных канавах, орали, возились и устраивали шумные потасовки. Наш мальчуган, судя по всему, не собирался присоединяться к своим юным приятелям. Он смотрел на них безучастным взглядом, время от времени тревожно посматривая в отворенную дверь и напряженно прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся из комнаты на втором этаже, куда вела расшатанная лестница. Внезапно до слуха мальчика долетел слабый протяжный стон, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная отчего, он поспешно вытер их рукавом и отвернулся, чтобы никто не заметил этих слез.
1: «Сэнди!»
0: — закричал женский голос откуда-то с лестницы.
1: «Сэнди, давай-ка скорее свою куртку! Дитя завернуть не во что!»
0: Ради новорожденного он даже в разгар суровой зимы, не раздумывая, сорвал бы с себя эту старенькую истрепанную курточку. К маленьким беспомощным существам он всегда питал нежность и жалость. До появления на свет этой крохи он нянчил и лелеял двух других малышей. Потом на его глазах они медленно угасли, отравленные, как видно, этим нездоровым воздухом. О матери он особенно не беспокоился. Что толку беспокоиться о беспробудной пьянчушке? Но детишек он очень любил. Любил даже больше той приблудившейся дворняшки, которую тайком от матери ухитрялся некоторое время держать дома и которую потом у него отобрали, потому что он не мог заплатить за нее налог. «А вот на детей налогов нет», — с торжеством сказал себе Сэнди. «На прибавление в их семействе полиция уж точно не обратит никакого внимания. Он может всюду таскать малыша с собой, играть с ним, учить его всяким потешным штукам, и никто его не отберет». «А это девочка или мальчик?» — с живым интересом спросил он у соседки, торопливо спускавшейся по лестнице навстречу ему.
1: «Девчушка!» — отвечала та. «Настоящая цыганочка! Черноглазенькая, и волосики по всей головке тоже черненькие».
0: «Отдайте ее мне поскорее», — взмолился Сэнди, стискивая руки от радостного нетерпения, пританцовывая на ступеньке.
1: «Да бери хоть сейчас», — сказала соседка. «Духотища-то какая, прямо как в печке».
0: «Тогда я иду с вами», — живо откликнулся мальчик и пошел за соседкой к двери. Спустя несколько минут ему протянули маленький сверток, упакованный в его собственную куртку. И, бережно обхватив драгоценную ношу руками, он стал потихоньку спускаться по лестнице. Нужно было отыскать какой-нибудь укромный уголок, чтобы рассмотреть свое новое сокровище. Он не хотел, чтобы вокруг него толпилась шумливая куча детворы, которая непременно набежит, стоит ему только усесться на пороге с этим таинственным свертком на коленях. Быстро окинув взглядом окрестности, он заприметил тачку зеленщика, прислоненную одним углом к стене, а под ней пару пустых корзин. Сэнди осторожно пробрался под тачку и сел на перевернутую корзину. Теперь можно было развернуть сверток и поглядеть на новое незнакомое личико. Что же это его глаза опять заволокло слезами? Том и малышка Вик, лежавшие теперь в земле в своих крошечных гробиках, вдруг вспомнились ему так живо и ярко, что при виде этой новорожденной малышки он невольно заплакал. Он знал, что плакать для мужчины – последнее дело. И хоть злился на себя за эту слабость и ужасно боялся, что кто-нибудь застанет его за этим постыдным занятием, все-таки минуту-другую не мог совладать с собой. Потом решительно вытер глаза рукавом и стал внимательно рассматривать свою бесценную добычу. И вправду, самая настоящая цыганочка, в этом не могло быть сомнений. Глазищи черные, как уголь, и крохотная головенка покрыта угольно-черной шапочкой волос. Девочка спокойно лежала в его руках и серьезно смотрела прямо ему в глаза, как будто и впрямь разглядывала его и пыталась сообразить, что за братец ей достался. Сэнди сморщил лицо в забавную гримасу и растянул рот в широкую улыбку. Потом тихонько посвистел сестричке, пощекотал пальцем ее маленькие губки и немножко покачал ее на колени. Не малышка, а золотка. Она даже не захныкала ни разу, а ведь вполне могла бы зареветь.
1: и тут же выдать их убежище. Ее серьезные черные глазки все так же неотрывно глядели на Сэнди. «Эх, только бы выжила! Кому бы мне податься?» — скорбно думал Сэнди. Он смутно понимал, что есть где-то люди, которые умеют спасать новорожденных от гибели и могли бы уберечь и Тома, и малышку Вик. На улицах он частенько видел богатых деток, которые наверняка ни в чем не нуждались. Пухлощекие и розовые, они были так не похожи на хилых и тщедушных детей из его родного тупичка. Но как это получалось? То ли просто потому, что это были дети богачей, то ли потому, что какие-то добрые люди помогали им избежать смерти и заботились о них лучше, чем о детях бедняков. Этого он сказать не мог. Встречая таких детишек, он всегда провожал их тоскливым взглядом. Таких славных и милых, разодетых в хорошенькие голубые или алые плащики и белые чепчики. И теперь всем сердцем желал, чтобы нашелся человек, который сберег бы для него малышку Джипси. Ибо про себя он уже окрестил сестричку этим именем. А со временем и все окружающие стали ее так звать. Что проку крестить девочку в церкви и давать ей приличное имя, когда ясно было, что она скоро помрет? Через несколько дней мать Сэнди оправилась настолько, что смогла снова взяться за работу. Как и большинство соседей, на жизнь она зарабатывала, если, конечно, давала себе труд это делать, торговлей в разнос. Когда у нее хватало ума и совести приберечь 4-5 шиллингов вместо того, чтобы пропить их в ближайшем винном погребке, она брала на прокат ручную тележку, запасалась дешевыми фруктами и овощами и выходила на улицу торговать. А Сэнди ей помогал. Но такое случалось очень редко. Чаще всего выдержка изменяла ей, и она в очередной раз уступала искушению пропустить стаканчик-другой. Тогда Сэнди пускал в ход свои собственные сбережения и сам отправлялся добывать скудные средства к существованию, продавая спички у резиденции лорд-мэра или еще в каком-нибудь людном месте, где едва ли один из тысячи прохожих мог бы заметить его и взять под свою опеку. Когда в доме не было маленьких детей, он неделями туда не заходил и ночевал, где придется. В пустой телеге, под брезентом, а порой и под открытым небом, если никакого убежища не находилось. Если в эти дни бродяжничества их пути с матерью случайно пересекались, их родственная связь проявлялась единственно в том, что мать требовала отдать ей все деньги, что у него при себе были, и самолично обшаривала его лохмотья, подозревая, что он таил от нее какой-нибудь полупенсовик. Но когда дома появлялся маленький ребенок, Сэнди приходил домой каждый вечер и приносил с собой гостинчик, липкий леденец или дешевую карамельку, в которой яда наверняка было больше, чем сахара. Джип полностью перешла на попечение Сэнди. К этому времени мать окончательно спилась, так что дочь не вызывала у нее никакого интереса. Правда, иногда она зачем-то таскала ее с собой в погребок на углу, а потом являлась домой, едва держась на ногах. И Сэнди от тревоги не находил себе места. Но, в общем, она почти не замечала Джипси и предоставляла сыну возможность заниматься ею по своему усмотрению. И, конечно, для девочки так было гораздо лучше. Сэнди уносил ее подальше от зловонных переулков и шел с нею на широкие открытые бульвары. Иногда он останавливался у витрины булочника и, покачивая сестренку на руках, с такой тоской взирал на выставленные там яства, что в конце концов получал чудесную ароматную корочку, которую малышка с удовольствием сосала. Ее единственной одежкой по-прежнему была старенькая курточка брата. И с наступлением зимы Сэнди стал сильно мерзнуть. Руки у него немели от холода, так что он с трудом мог держать девочку.
0: Но мальчик безропотно переносил все мытарства. Да и кому он мог пожаловаться? Ведь у него не было друга, к которому можно было обратиться и сказать: «Мне голодно и холодно, и я раздет». Он и не подозревал, что некогда были произнесены такие слова: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Да и мог ли Сэнди даже помыслить о том, что он был одним из этих меньших братьев? Но даже если бы какая-нибудь милосердная душа сжалилась над ним и в воспоминании о Господе накормила, обула и одела мальчика, все равно мать тут же заложила бы его одежду в ломбард, а вырученные деньги пропила. Глава вторая. Мать и брат. То ли Джипси, не в пример Тому и малышке Вик, уродилась крепенькой девчушкой, то ли Сэнди наловчился лучше ухаживать за младенцами, но она благополучно пережила первые, самые опасные 12 месяцев и, судя по всему, намеревалась и дальше бороться за жизнь. Она была малорослой худышкой с тоненькими ручками, напоминавшими сухие веточки, и землистым личиком, на котором выделялись огромные черные глаза, смотревшие необычайно серьезно, но всегда готовые заблестеть и заулыбаться при виде Сэнди. Питалась она скорее джином, чем молоком. Сколько мог припомнить Сэнди, сестренке довелось лишь 2-3 раза отведать жиденького голубоватого молока, которым угощала ее одна добрая женщина, не раз делившаяся с детьми корочкой хлеба. Но зато у нее уже стали прорезаться зубки. А это означало, что скоро они смогут справиться с твердой пищей, которую Сэнди собирался для них добывать. Кормя малышку или укачивая ее на коленях, когда она плакала всю ночь напролет, он с радостью замечал, как прорастают эти крохотные беленькие пенечки. А пьяная мать, между тем, спала беспробудным сном. Джипси была умницей. Она так живо откликалась на всякие потешные штуки, которыми он ее забавлял и до которых так и не успели дорасти рано умершие Том и малышка Вик. Теперь, когда, кажется, появилась твердая надежда, что сестренка выживет, он начинал спрашивать себя, какой она станет, когда вырастет, и как ему с ней тогда быть. Все, что угодно, лишь бы она не пошла по стопам матери. Эх, вот бы ему пристроиться к какому-нибудь хорошему делу, чтобы он мог содержать и себя, и Джип. Правду сказать, возможностей для этого у Сэнди было маловато. Забот и хлопот у него то и дело прибавлялось, и каждый день нужно было где-то доставать деньги. Джип подрастала, и еды для нее требовалось все больше. Старая курточка брата, служившая ей одеждой, совсем износилась. Сэнди старался не замечать того, в какие лохмотья одет он сам. Торговать на площади поблизости от особняка лорд-мэра и на людных перекрестках становилось небезопасно. Он уже не раз попадал в участок за то, что приставал к почтенным джентльменам, уговаривая их купить коробок спичек. Правда, до сих пор он отделывался легкими затрещинами да подзатыльниками, которые добродушно отвешивали ему полицейские, а в придачу давали бесплатный совет – пойти и заняться делом. А какое еще у него могло быть дело, кроме того, чтобы зарабатывать каждый день хоть пару пенсов, ведь нужно было прокормить себя и Джип не дать умереть с голоду. К несчастью, для этого приходилось время от времени наведываться на барахолку и тратиться на какую-нибудь одежку, а не то его попросту не пустили бы торговать на приличных улицах. Иногда Сэнди готов был совсем отчаяться, но даже в самые тяжелые времена, откуда ни возьмись, приходило неожиданное облегчение.
1: То мать по пьяной своей забывчивости оставляла где-нибудь шестипенсовик, а бывало и целый шиллинг. Зоркие глаза Сэнди немедленно подмечали это упущение, а проворные пальцы тут же завладевали добычей. То кто-нибудь из соседей предлагал ему разовую работу, за которую Сэнди в конце долгого дня получала либо монетку в 6 пенсов, либо мешочек мелкой картошки или подмороженной брюквы. Тогда они с Джипси пировали. «Куда же мне податься, а, Джип?» — сказал он как-то раз, когда полиция больше обычного придиралась к нему. «Куда идти и что делать? Ты скажешь, делай свое дело. Да вот беда, дела-то у меня никакого нет, и, как видно, уже не будет. Для чего только мы с тобой на свет народились, прямо ума не приложу. Только подрастешь, только шаг ступишь на улицу, как тебя сразу хватают и велят заняться делом». Джипси не сводила с него своих умных блестящих глазенок, точно понимала всю сложность его положения. Вот только помочь была не в силах. К этому времени она уже понемножечку начинала что-то лепетать и даже могла сама доковылять до выхода из тупичка. Оттуда она терпеливо высматривала брата, а, завидев его, топала навстречу неуверенными шажками. Тонкие ножки подкашивались под весом ее худенького тельца, и сердце мальчика сжималось от страха, что малышка вот-вот упадет. Иногда она действительно падала, и тогда с пронзительным криком, на который оборачивались все прохожие, он кидался к сестренке и подхватывал ее на руки, прежде чем она успевала зареветь. Джипси порой увязывалась за матерью, когда та шатающейся походкой направлялась в ближайший кабачок и поспешала за ней, цепляясь за рваную и замызганную материнскую юбку. Мать иногда визгливо кричала на дочку и гнала ее прочь, но чаще все-таки брала Джипси с собой и там, на потеху всей честной компании, насильно вливала ей в горло несколько капель джина, остававшихся на дне стакана. Почтенное собрание веселилось, глядя на гримасы и ужимки малышки. Скоро Джипси запомнила дорогу в винный погребок и повадилась ходить туда сама, когда ей надоедало возиться в канаве с остальной детворой и хотелось к маме. Она подросла, и Сэнди стало тяжело носить ее с собой на руках, а сопровождать брата в его длительных скитаниях по улицам она еще не могла. Однажды вечером Сэнди возвращался домой, унылый и подавленный, как никогда. Весь день лило, как из ведра, и ни один из прохожих, торопливо бежавших по своим делам, не остановился, чтобы купить у промокшего продавца промокший коробок спичек. Увы, как ни старался он уберечь свой товар от дождя, прикрывая его полой курточки, усилия его оказались напрасны. Он вымок насквозь, вода струйками лилась с его густых нечесанных волос, затекала за ворот и противными холодными ручейками текла по спине. Стемнело, но ливень не прекращался. Сильный ветер гнал тучи с запада. Яркие блики света от фонарей приплясывали в огромных лужах. Сэнди шлепал через них босиком, не разбирая дороги. Из проржавевших насквозь водосточных желобов хлестали потоки воды и целыми водопадами обрушивались прямо на него, когда он бежал вдоль улиц, держась поближе к домам, чтобы сколько возможно укрываться от дождя. В такое ненастье Джип, конечно, не могла ждать его на улице. И очень хорошо, что сестренка сидит дома, потому что сегодня он ей ничего не принесет, совсем ничего, даже черствой булочки не удалось для нее выпросить. И хуже всего, хуже этого проливного дождя, было думать о том, что малышке придется лечь спать голодной, и она будет плакать и просить есть, а ему нечего ей дать.
0: Как он и предполагал, на углу его никто не встречал. Сворачивая под арку в тупичок, он внимательно осмотрелся вокруг. Иногда сестренка сидела под навесом, дожидаясь его. Но нет, ее здесь не было. И хотя это вполне объяснимо, почему-то его сердце болезненно сжалось. В тупике не было ни души. Понятно, что в такую собачью погоду все, у кого есть дом, сидят дома. 2-3 оконца тускло светились в темноте. Видимо, соседи зажгли свечу, и благодаря этому Сэнди удалось пройти к дому, не угодив в сточную канаву, где вода бурлила, как в реке. Но окно в верхнем этаже, где обитали они с матерью, было пустым и темным. Ни единого лучика света, ни от свечи, ни от очага. Он открыл дверь и вошел внутрь, тихонько окликая темноту. «Джип, маленькая, ты где?» В ответ ни звука. Пронзительный голосок Джипси не ответил ему, как обычно. Может, они с матерью еще в пивнушке? А может, проказливая сестренка нарочно молчит и прячется от него? Она любит играть с ним в прятки и, забившись в уголок, сидит тихо, как мышка, пока он делает вид, что ищет ее повсюду. Озабоченно заглядывает в старый пустой буфет, под материнскую кровать и даже в дымоход, как будто Джип и впрямь могла туда забраться. Пока, наконец, звонко смеясь, она не выскакивает ему навстречу из своего воображаемого укрытия, где он с самого начала ее прекрасно видел. Сэнди осторожно пробрался в темноте к очагу, где на полке стояла свеча, укрепленная в горлышке пустой бутылки, и попытался чиркнуть мокрой спичкой. Ничего из этого не выходило. Спички осыпались одна за другой, а если и вспыхивали, то тут же бессильно гасли, неспособные рассеять темноту безмолвной и, как теперь уже было ясно, пустой комнаты. Наконец, Сэнди чудом удалось зажечь свечу. Подняв ее повыше, он в один миг окинул взглядом всю комнату. В углу стояла материнская кровать, на ней была навалена груда шерстяных очёсков, служившая матрасом. Валялась там и мать собственной персоной и спала мертвецким сном. Лицо ее отекло и побагровело, вместо одеяла она прикрылась старым рваным платьем, ибо само одеяло, а вместе с ним и верхнее покрывало, были давно снесены в ломбард, причем без малейшей надежды на возвращение. Да, но где же малышка Джипси? Сэнди ясно видел, что ни под материнским платьем, ни рядом с матерью ее нет. Ее вообще не было в комнате. Он стоял точно пораженный громом и, чувствуя, как больно колотится в груди сердце, блуждал глазами по пустым стенам. Если малышки Джип нет дома, то где же она может быть? Не в силах дольше терпеть эти боль и ужас, он бросился к матери и стал грубо трясти ее за плечо, крича изо всех сил прямо ей в ухо. Та не шевелилась, лежала как мертвая. Нелегко ему было пробудить ее ото сна и еще труднее привести в чувство. Наконец мать приподнялась и замахнулась на него кулаком. Сэнди отскочил в сторону. Встав от нее на безопасном расстоянии, он снова закричал. «Где Джипси, мама? Куда ты подевала мой джип?»
1: «Джип?»
0: — бессмысленно повторила та сиплым похмельным голосом и, немного подумав, сказала.
1: «Я потеряла ее, не могла нигде найти. Она где-то там».
0: Неопределенно махнув рукой, она повалилась на кровать и через минуту уже снова спала крепким сном. Джип потерялась. Глава 3. Потерявшаяся в Лондоне. Минуту или две Сэнди стоял как вкопанный и отрешенно смотрел туда, где ожидал увидеть Джипси, на постели под боком у матери. Ему казалось, что вот-вот из груды тряпья выглянет ее забавное личико и раздастся тонкий голосок. «А я тут!» Ветер и дождь стучались в окно, и вода уже давно просачивалась сквозь бумагу, которой оно было затянуто. Но в переулке стояла тишина. Сэнди вдруг представилась, как джип с плачем бежит босиком по лужам, по скользким камням, и мокрые волосы облепили ей лицо. В Лондоне столько улиц, столько кривых переулков. И вот бедная маленькая джип затерялась среди них. Она блуждает под дождем, в темноте, совсем одна, и отчаянно зовет брата, чтобы он пришел и унес ее домой. От одной мысли об этом сердце его готово было разорваться. Мешкать дальше было нельзя, время было дорого. Бесшумно подкравшись к матери, он осторожно сунул руку ей в карман и обшарил его. Нет, она спустила в кабаке все деньги, до последнего пенни, и у него тоже не было ни гроша. Тогда он собрал и завернул в тряпку весь свой запас спичек. В считанные минуты Сэнди придумал, что ему делать. Он разыщет малышку джип, но домой они больше не вернутся. Он уведет ее далеко-далеко, на другой край Лондона, и пьяница-мать никогда их больше не увидит. При этой мысли он ликовал, несмотря на печаль, терзавшую ему душу. Джип скоро будет совсем большая, так что он сможет повсюду водить ее с собой, а если она утомится, он возьмет ее на руки. А для ночлега им сгодится любая ниша в стене, любой укромный уголок. Он знал пару местечек, где джип можно уложить поближе к стене, а самому лечь рядом, заслонив ее от дождя и холода. Если поначалу придется туго, другие мальчишки-спичечники помогут ему. А уж он в свой черед отблагодарит их, когда счастье ему улыбнется. Одно он твердо решил – возврата в этот дом не будет никогда. Сэнди медленно спустился вниз и вышел в переулок. Он все еще смутно надеялся услышать плач Джипси из какого-нибудь темного угла. Он позвал ее, сперва тихонько, потом все громче и громче, пока, наконец, соседи не стали открывать окна и двери, спрашивая, что стряслось и с чего это вдруг он поднял такой шум. «Мать где-то потеряла Джипси!» — отвечал он, а сам думал. «Вдруг окажется, что сестренку приютил кто-то из них?» «Никто ее не видел. Ночь такая, что собаку из дому не выгонишь. А она же маленькая девочка!» Мать напилась и сама не знает, где ее оставила. Может, кто-нибудь видел мою джип? Женщины, посудачив немного о Нэнси Кэрол и ее пагубном пристрастии к спиртному, сказали, что насчет малышки джип они ничего не знают. Но видели, как незадолго до сумерек мать ее куда-то повела. Две-три соседки предположили, что Нэнси, должно быть, решила избавиться от девочки, как от лишней обузы. При одной мысли об этом кровь вскипела в жилах у Сэнди. «Нет-нет!» — крикнул он. «Не может быть! Джип такая славная! Нет, мать не могла с ней так поступить. Она иногда с ней хорошо обращалась, честное слово, когда бывала трезвой. И джип никогда не была для нее обузой. Когда Нэнси Кэрол сильно напьется, она еще и не на такое способна. Визгливо крикнула одна соседка, гордившаяся тем, что пьет не чаще раза в неделю, да и то по воскресеньям, когда в торговле бывает застой. Сэнди не стал вступать с ней в пререкание, он лучше поскорее разыщет джип и тем самым снимет с матери это страшное подозрение. Упрятав под курткой сверток со спичками, сверток, в котором заключалась вся надежда на то, что они с джип не умрут с голоду. Он повернулся и побежал по темному сводчатому проходу. Выбежав на улицу, Сэнди в нерешительности остановился. Куда же ему свернуть? Направо или налево? Когда он бежал по тупичку, сомнений не было. Джипси могла идти только в одном направлении. Но пивные, которые посещала мать, стояли по обеим сторонам улицы. И от каждой из них во все стороны расходилось множество улочек, переходов, проулков, которые петляли, пересекались между собой и разбегались на много миль вокруг. Конечно, малышка Джип не могла уйти далеко, ведь она была еще совсем крохотная и слабенькая. Но что, если Сэнди решит двигаться в одном направлении, а она в это время будет идти в противоположную сторону? Тогда с каждым шагом они станут все больше удаляться друг от друга. Первым делом он сбегал в оба кабачка. Народу там было полным-полно. Еще бы, в такую-то ночь. Он обыскал все вокруг, заглянул во все углы, расспросил усталых буфетчиков за стойкой, не видали ли они маленькой девочки. Но Джипси нигде не было, и зацепок у него больше не осталось. Однако же пора было на что-то решаться. И, положившись на свою удачу, Сэнди кинулся бежать по пустынным улицам, заглядывая в каждую подворотню и выкрикивая имя сестренки в каждой арке, где Джип, будь она посмышленнее, могла бы укрыться. Проживи Сэнди до 100 лет, эту ужасную ночь он не смог бы забыть. Дождь хлестал беспощадно. Порывы ветра рвали его жалкую одежонку, как будто нарочно хотели, чтобы холодные струи били прямо по голому телу. Но страх за Джипси был сильнее телесных страданий, и Сэнди не ощущал ни холода, ни усталости, ни голода. Бедная малышка! На ней не было ни башмачков, ни чепчика, ни курточки. Ничего, кроме истрепанного бумажного платьица, которое он сам купил ей по дешевке в лоскутном ряду. Платьице было настолько ветхим и убогим, что даже мать не сочла его пригодным для дальнейшей перепродажи. Думать о том, что Джип, почти раздетая, бродит где-то под таким ливнем, было для него хуже смерти. Так мог ли он в эти минуты чувствовать, что промок и промерз до костей? Не чуя под собой ног, он бежал вдоль безмолвных улиц, пробегал перекрестки, сворачивал за углы и только изредка ненадолго останавливался, чтобы перевести дух. Так он бегал, пока небо на востоке не посветлело, и тучи над головой из черных стали серыми. Пришло утро. И большой город медленно пробуждался. Но Сэнди так и не нашел малышку. Она пропала. Улицы постепенно заполнялись прохожими, и шансов заметить Джипси или услышать ее плач становилось все меньше. Сэнди хорошо понимал это, но отказаться от дальнейших поисков был не в силах. Ему казалось, что без малышки Джип он не сможет больше жить. Потерять сестренку так глупо, так нелепо. Это было в 1000 раз хуже, чем если бы он увидел ее умершей, как других малышей, и слышал, как приколачивают крышку ее гробика. Он с тихими слезами провожал бы ее на кладбище и смотрел, как земля поглощает ее, понимая, что ее страданиям пришел конец, и больше она не испытает ни холода, ни голода, ни боли. И правда, уж лучше бы Джип умерла, чем с ней произошло это ужасное несчастье. Нет, он не сдастся и будет искать ее до тех пор, пока не найдет среди живых или мертвых.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся к

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст